Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске робот для свинки, собаки-обнимаки, любимые команды.

0: Китае прошла необычная выставка умных и полезных изобретений для домашних питомцев. Чего там только не было. Например, показали умную миску. Она не дает кошкам воровать еду друг у друга. Запоминает мордашки всех усатых-полосатых и каждому выдает его порцию. Еще на выставке представили жилет для собак. Он следит за здоровьем питомца во время прогулки. Сообщает хозяину, какая температура у песика, как бьется его сердце и не замерз ли. Были и совсем удивительные вещи. Например, роботы, которые играют с питомцами по видеосвязи, когда хозяина нет дома. И умные лотки, которые считают, сколько раз в них сходила кошка. Эта выставка показывает, что люди очень любят своих пушистых друзей и хотят, чтобы им жилось лучше. Пара веселых четвероногих друзей появилась в аэропорту Самары. Это новые сотрудники – собаки-обнимаки. Их зовут Чили и Кира. Они помогают пассажирам справляться с тревогой перед полетом или скукой в ожидании рейса. Чили – английский сеттер, эмоциональный и энергичный пес. А Кира – борзая уипет, спокойная и трогательная. Она всегда ждет, когда ее погладят. Их долго отбирали для работы в аэропорту. Вместе они идеально дополняют друг друга. Хвостатые работают 3 раза в неделю, по 4 часа. И взрослые, и дети с удовольствием их гладят и обнимают. Живой антистресс. Продолжаем разговор о четвероногих друзьях человека. Собака может запомнить почти 200 слов. К такому выводу пришли кинологи. Это специалисты, которые изучают собак. 200 слов – это примерно половина стихотворения «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Больше всего собаки любят команды, за которыми сразу следует угощение. Например, кушать или играть. Если повторить «Бобик кушать» раз 20, то на 21 раз он сам побежит к миске. Главное – использовать одно и то же слово для одного действия. Собаки понимают команды на разных языках, хоть на русском, хоть на английском. Главное, чтобы команда означала всегда одно и то же. Кинологи советуют всегда хвалить питомца за правильно выполненную команду – едой или лаской. Тогда собака с радостью будет учиться и легко запоминать новые слова. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
1: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Сказки народов мира. О чем молчит Амазонка? Бразильские истории.
1: Кто вам сказал, что реки не умеют говорить? Вот, например, широкая, глубокая и длинная-предлинная Амазонка, что течет по тропическим лесам Бразилии. На своем веку она столько всего повидала, что, может быть, и вам расскажет. Надо только хорошенько прислушаться. Ведь не всякий расслышит сказку сквозь плеск и шепот воды. Мне повезло. И однажды Амазонка поведала мне сказку о том, почему не дружат между собой мышь, кошка и собака. Давным-давно, когда река Амазонка была еще огромным соленым морем, все животные на свете были друзьями и жили вместе, в одной деревне. Собака не гонялась за кошкой, кошка даже не думала шипеть на собаку, а мышь так вообще любила почесать спинку об кошачьи коготки.
2: Кошка по-португальски «гату», ведь в Бразилии говорят на португальском языке.

0: языке. Любят бразильцы кошек так же, как и во всем мире. Если мы называем кошку ласково «киска», то бразильцы говорят «бишену».
1: И позвал к себе однажды кошку король бразильских джунглей ягуар и говорит ей:
2: «Решил я сделать из моря реку и дать свободу зверям, пусть живут как хотят и где хотят». Написал ягуар на бумаге распоряжение, все, мол, свободны. Дал коту и велел доставить эту бумагу собаке. И помчался кот изо всех своих кошачьих сил. Бежит себе, бежит, вдруг видит, на дороге мышь сидит, папайю грызет.
0: По-португальски это будет так: «O gato estava entretido roendo mamão». Мышь по-португальски «gato». Кошка, мы помним, «gato». А известная игра в кошки-мышки «O jogo de gato e rato».
3: «О, котейро! Салют!» — говорит мышь коту. «Куда бежишь?»
2: «Здорово, мышильдо!» — отвечает кот. «Да ягуар велел документ важный отнести собаке».
0: Собака по-португальски «cachorro».
3: «Собаке? Это хорошо!» — говорит мышь. «Присядь, отдохни, попай ей угостись. Добежать всегда успеешь».
2: «А и правда!» — подумал кот. Взял кусочек ароматной папайи и стал ее лизать, громко урча.
3: И так его от сладкого разморило, что не заметил он, как уснул. А мышь неугомонная папайю догрызла, бананом закусила и от скуки решила к коту в сумку залезть, посмотреть, что там несет котейру.
2: Не найдя там ничего вкусного, мышь заскучала и стала грызть бумагу. Ту, что ягуар коту дал. Грызла и грызла бумагу, пока от той не остались одни лохмотья. Когда мышь увидела, что сделала, то очень испугалась, выпрыгнула из сумки и удрала в лес. А ничего не подозревающий кот продрал глаза, схватил сумку и побежал дальше искать собаку.
3: Вечерело. Пальмы окрасились в золотистый цвет заката. Ночной кактус уже приготовился распустить огромные белые лепестки, чтобы пока все остальные будут спать, большие летучие мыши пили бы свое любимое лакомство – сладкий нектар.
2: Кот же, невзирая на опустившиеся на джунгли сумерки, все бежал и бежал.
3: Изрядно запыхавшись, он остановился передохнуть, как вдруг услышал приветливый лай. «Гав, котейру! Друг!»
0: Друг – amigo. Бразильцы могут так обращаться даже к незнакомому человеку, потому что они очень доброжелательны и открыты. Настоящий друг по-португальски – amigo verdadeiro.
3: «Амиго котейру, привет! А, собачанду, ты-то мне и нужен. Ух, как хорошо, что я тебя разыскал!» Довольный собой, кот торжественно отдал собаке сумку, в которой лежал документ, полученный от ягуара. «Считай, собачанду, это очень важно!»
2: Но как только собака принялась разворачивать бумагу, та рассыпалась у нее в лапах.
3: «Это еще что такое? Ах ты негодный котейру! Ну я тебе сейчас задам! Мяу!»

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Кто такое? Ах ты негодный котейру! Ну я тебе сейчас задам! Мяу! На помощь! Крикнул кот и дал дёру.
3: Вот тебе и котейру. Вот ведь негодник усатый. Так думала собака, пытаясь догнать кота.
2: Вот тебе и мышильду. Вот негодник хвостатый. Думал кот, удирая от собаки. Вот убегу от собачанду и доберусь до тебя.
4: С тех пор так и повелось. Собаки гоняются за кошками, а кошки за мышками.
5: Повторяем, запоминаем.
6: Сегодня мы узнали, что в Бразилии мышь называют гату, собаку – кашогу, кошку зовут гату или ласково бишану. Игра в кошки-мышки по-португальски – у jogo de gato e rato. Друг по-португальски – amigo, а настоящий друг – amigo verdadeiro.
5: Сказки народов мира. О чем молчит амазонка? Бразильские истории.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Все готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Руки на поясе, спина ровная, бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки. Выдохнули. Еще раз. Поднимаемся на носки. Вдохнули. И опускаем руки. Выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела. Поднимаем оба плеча вверх, а потом опускаем. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. Поднимаем, опускаем. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. Вращаем другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. А сейчас вращаем двумя плечами сразу. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Отлично! Вытяните прямые руки перед собой, ладони сожмите в кулак. Вращайте кулаками сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали, вращаем кулаками в одну сторону. Раз, два, три, четыре, в другую. Раз, два, три, четыре, в одну. Раз, два, три, и в другую. Раз, два, три, четыре, в одну. Раз, два, три, четыре, и в другую. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем руками, согнутыми в локтях. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В завершении зарядки легкий бег. Хотите, бегите на месте, а можете пробежаться по кругу. Главное, не спешите. Побежали! Бежим, бежим! Молодцы! Остановились! На этом все! Каждое утро мы ждем вас на детском радио, чтобы всем вместе

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+.
2: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
3: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
2: А еще в Челябинске, Воронеже

0: детектива.
1: Здравствуйте, юные детективы.
2: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Глава нашего агентства Мария Петровна.
1: Юный сыщик Максим и Добрыня, начальник сказочной полиции.
3: Рады приветствовать вас в школе юного детектива.
2: На этом занятии мы продолжим делиться с вами секретами мастерства.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Большинство сыщиков помогут нам в этом наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы. Так, вопрос, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
2: Сегодня мы расскажем об одном удивительном расследовании. Чем оно было удивительно, вы скоро поймете.
4: Главное – внимательно слушать и следить за сигналами, которые подают наши волшебные часики. Они обязательно подскажут, на что обратить внимание в рассказе подозреваемого.
3: Слушай, слушай! Тик-так! Вот этот знак!
5: В конце расследования мы все объясним, ну и скажем, кто виновник. И почему мы так решили.
3: Тик-так! Развеем сомнения! Тик-так! Дадим объяснения!
6: Школа юного детектива.
3: Занятие второе. Подзвон цепей.
2: В тот день Максим заглянул в мой кабинет математики после уроков.
4: Да, чудесный был день. Мы с Марией Петровной сели пить чай с зефиром. Я попросил: Мария Петровна, расскажите о каком-нибудь сказочном расследовании, пожалуйста.
2: Макс сказал «пожалуйста», но я не успела ответить. В этот момент пришло сообщение от начальника сказочной полиции Добрыни. Сообщение начиналось с того же слова «пожалуйста».
5: Да, я написал «пожалуйста, помогите разобраться».
2: Чаепитие пришлось отложить.
4: И мы помчались в сказку.
5: Обычно бывает так. Случится что-то в сказках, мне пишут. Ай-ой, похитили, пропало, что делать? Но в этот раз прислали письмо. Многоуважаемый Добрыня Никитич, дело в том, что в нашем королевстве хорошая погода. Однако, не могли бы вы... 9,5 страниц прекрасным почерком. Конверт с королевской печатью.
2: Письмо было от королевы из сказки Шарля Перо «Рикки Хохолок».
5: Первые 5 страниц – приветствие и пожелание всего самого наилучшего. И только на 6-й странице было написано. Так, где это? Ага, вот. Во дворец должна была прийти добрая волшебница, но не пришла.
2: Вы же помните сказку? У короля и королевы родился малыш. Родители его очень любили, хоть он и не был красивым. Добрая волшебница, которая присутствовала при рождении мальчика, уверила родителей в том, что их малыш станет самым добрым и умным в королевстве. А когда вырастет, полюбит прекрасную принцессу. И она, эта принцесса, тоже станет большой умницей. Волшебница собиралась наградить малыша таким даром. Он мог сделать умным того, кого полюбит. Через 7 или 8 лет в соседнем королевстве у других короля и королевы родилась маленькая девочка. Она была очень красива, но не очень умна.
5: Соседняя королева попросила волшебницу сделать ее дочь умнее. «Этого я не могу», — сказала волшебница. «Но я могу сделать так, что тот, кого принцесса полюбит, станет таким же красивым, как она». И после этих слов волшебница исчезла.
2: Волшебница не смогла сделать принца умнее, а принцессу красивее, потому что пропала в самом начале сказки.
5: Мы стали думать.
4: Да, волшебницу могли похитить и заставить ее наделить кого-то красотой и умом. Я предположил, что это мог быть Иванушка-дурачок.
2: Но я возразила. Иванушка-дурачок, несмотря на прозвище, очень неплохо справляется со своими проблемами.
5: А я вот что подумал. Может, все дело в желании неизвестного преступника стать красивым или красивой?
2: Версия Добрыни мне понравилась.
4: Мне тоже. Я вспомнил сказку «Аленький цветочек» с чудовищем. Правда, там герои без чужих волшебниц разобрались. Потом подумал о Пьеро из Буратино. Он ведь так хотел, чтобы его любили. Великаны и людоеды из разных сказок обычно не слишком симпатичны. Может, они захотели поменять свою внешность?

0: вечность, стать милыми. Кто их знает?
1: Обычно людоедов и великанов не заботят впечатления, которые они производят. Что же касается Пьеро, он просто не смог бы совершить похищение.
0: Тогда мы вспомнили еще об одном сказочном персонаже.
1: О Кощее Бессмертном.
2: Волшебница? Она же могущественная. Так просто ее не похитить. А Кощей мог свое волшебство применить.
1: В сказках бывали случаи, когда Кощей похищал молодых девушек. Однажды он украл царскую дочь, чтобы жениться на ней.
2: Только по доброй воле замуж за такого царская дочь не захотела выходить. Может, он решил поменять внешность на более привлекательную, чтобы ей понравиться.
0: Пришлось перемещаться к Кощею. Это было небезопасно.
2: Да уж... Кощей тысячи лет живет, в железо одет. У него меч острый, слуг, видимо-невидимо. Если что не так, в подземелье и весь разговор.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Слушайте то, что Кощей нам сказал. Тик-так, тик-так. Будьте внимательны, ждите сигнал.
1: Мы шли по гулким коридорам замка Кощея Бессмертного, стараясь ступать как можно тише.
2: Мне доводилось бывать в этом замке. Дорогу я знал. Первый коридор – поворот направо. Второй коридор – налево. Третий.
0: Внезапно одна из боковых дверей распахнулась.
1: Из нее вышел Кощей Бессмертный. В его руке был огромный меч. За Кощеем с жутким звоном тянулась тяжелая ржавая цепь.
0: Честно говоря, я испугался.
2: Я схватился за меч-кладенец, но Кощей вдруг заговорил спокойным и даже ласковым голосом.
1: И улыбнулся.
5: Человечьим духом пахнет. Я уже и забыл, как это бывает. Богатыри в последнее время не часто меня навещают. Может быть, чаю из тины болотной или пирожков с поганками. Кикимора принесла, чтобы было чем угостить. Вдруг кого нелегкое ко мне занесет. Что привело вас в мою сказку?
1: Кощей пристально посмотрел на нас и снова улыбнулся.
0: Добрую улыбку назвать было нельзя.
2: Да уж, улыбочка такая, аж мурашки по коже.
1: Улыбка была странной, будто существовала отдельно от Кощея.
2: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки Рики Хохолок, сказал я.
5: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
1: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера? Спросила я и посмотрела Кощею прямо в глаза.
5: Да куда же я из этой сказки своей денусь?
6: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что?
2: Может и так, но...
6: Никаких «но». Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю. Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич. Так нет же, только с мечами подскакивают.
1: Кощей говорил и говорил. Остановить его было невозможно.
6: Никто меня не любит. Все одно твердят: Кощей злой, а я добрый.
0: Тут Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух. И Добрыне удалось спросить: а какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
6: Погода? Какая погода?
0: Кощей внимательно оглядел нас. Это был тонкий момент, ведь когда похитили волшебницу, шел дождь.
6: Погода, говорите?
2: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
6: вспомнил. Солнце светило. Теплое такое.
1: Вы так и не сказали.

0: рассказали нам, где были вчера и позавчера? Спросила я Кощея Бессмертного.
1: Отвечай, Кощей, сказал я.
2: Выходил. Ненадолго. Слетал на море Киян. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя.
3: Мы не поверили Кощею Бессмертному.
4: Обещание свое мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем.
0: Если кто-то ведет себя в разговоре с вами не так, как всегда, этот кто-то может что-то скрывать или говорить неправду. Кощей Бессмертный обычно мрачен, хмур и неразговорчив, однако не глуп. Ему известно, что добрые сказочные персонажи приветливы и улыбчивы. Чтобы не вызвать у нас подозрения, он постарался изменить свое поведение и произвести хорошее впечатление. Но ему это не удалось. Несмотря на то, что Кощей улыбался, в его голосе легко можно было уловить раздражение.
4: Так, обучаем! Так, повторяем!
1: Мы расследуем дело об исчезновении волшебницы из сказки «Рики Хохолок».
2: Волшебницу похитили? Ту, что наделяет детей умом и красотой? И вы решили поискать ее у меня?
4: Второе!
3: Кощей оказался очень разговорчивым. Столько всего наговорил. Только по делу ничего не сказал.
4: Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
0: Скажите, пожалуйста, вы случайно не покидали в последнее время свою сказку? Вчера или позавчера?
2: Да куда же я из этой сказки своей денусь?
5: Все меня за злодея держат. Что ни день, то какой-нибудь добрый молодец скачет, сразиться желает. Ему-то перед девицей покрасоваться, а мне на что? Я, конечно, царскую дочь похитил, не спорю. Они бы пожаловались хоть тебе, Добрыня Никитич. Так нет же, только с мечами подскакивают.
4: Третье!
0: Если вы подозреваете, что ваш собеседник говорит неправду, попытайтесь задать ему вопрос, к которому он не готов. И если ваш собеседник лжет, то прежде чем ответить, он, скорее всего, возьмет паузу, чтобы придумать правдивый ответ. Пока он будет думать, он, скорее всего, посмотрит вверх и вправо.
4: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
3: Кощей замолчал на секунду, чтобы перевести дух. И Добрыне удалось спросить: а какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
5: Погода? Какая погода? Погода? Говорите.
1: Кощей поднял глаза к потолку, потом посмотрел куда-то направо, немного помолчал и очень медленно произнес:
5: вспомнил. Солнце светило. Теплое такое.
0: Вы так и не сказали нам, где были вчера и позавчера.
2: Выходил ненадолго. Слетал на море Киян. Островок один посетил. Старинный сундук надо было подвесить цепями на ветке тополя.
3: Вот тут Кощей себя и выдал.
0: На острове в сказке стоит дуб. А Кощей сказал, что хотел подвесить свой сундук на тополь. Нам удалось спасти сказку Шарля Перо о принце Рике.
6: Хрум! Школа юного детектива.
0: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
3: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум». Мария Петровна,
1: Макс
0: и Добрыня.
4: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
7: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: слушайте на детском радио.
1: Вот так, сейчас. Ой, ой, звонит кто-то. Ай,
2: Ты что это, Крутилкин? Торт уронил или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Радио. Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
4: Доченька, что с тобой?
3: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
5: Порадуйте слушателей своим выступлением. И вы позвоните в прямой эфир. Прочитайте стихи, расскажите смешную историю. Спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио. В прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН, 112, 76, 74, 24, 55, город Москва, 6+.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе, предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И я чайник Кипидоша.
1: Ой, по-моему, ты сегодня какой-то особенно бодрый. Аж пар вон из носика идет.
2: Осторожно, не обожгитесь.
1: Ой, спасибо, Кипидош, что предупредил. Всем желаем доброго утра и приглашаем к микрофону Ярослава Попова с новостями.
3: Всем привет! В этом выпуске расскажу о дне рождения знаменитой обезьянки, о веселом празднике и о сеньоре Помидоре. Московское время 7 часов.
4: В эфире детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. Жительница подмосковного города Можайска Регина Бухарметова вырастила огромный помидор. Он размером с футбольный мяч, а весит как 10 учебников по окружающему миру. Почти 4 килограмма. Как удалось вырастить такого гиганта? Секрет оказался в заботе и внимании. Дачница выбрала на кусте один цветок, а остальные оборвала, чтобы все силы растения пошли только в один помидор. Хозяйка подкармливала питомца витаминами и не обрывала листья. В итоге вымахал такой великан. На подходе у Регины новые рекордсмены. На грядке зреет огромный кабачок и супер-арбуз на 50 килограммов. Огромным помидором всегда рады в испанском городе Буньоль. Здесь каждый год проводит фестиваль «Томатина». Его участники по традиции устраивают грандиозное сражение с спелыми томатами. Надевают защитные очки и маски. Телефоны прячут в пакеты и кидаются друг в друга помидорами. На этот раз ушло 7 грузовиков овощей. Их специально выращивают для фестиваля. Они мягкие, небольшие, легко давятся руками и не приносят вреда. После праздника все гости устраивают грандиозную уборку. Это тоже традиция. Туристы и местные жители смывают водой из шлангов все раздавленные овощи и вычищают городские улицы до блеска. Из Испании переносимся в Японию. В зоопарке города Исикава отметили день рождения знаменитого питомца – макаки по имени Панч. Ему исполнился год. Панч остался без мамы, и ее заменила огромная плюшевая игрушка-обезьяна. Малыш долго таскал ее с собой, прижимался, когда грустил или его обижали. Его история тронула людей по всему миру. За год Панч подрос, завел друзей и больше не нуждается в игрушке. Но интерес к нему не ослабевает. В честь дня рождения ему прислали почти 2500 открыток из разных стран. Их развесили на стене. Получилась большая выставка. А одна поклонница из Японии даже испекла торт в честь Панча и устроила дому вечеринку с друзьями. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипидоша.
5: Сегодня в испанском городе Буньоль, где каждый год проходит веселая помидорная битва. Если бы моя бабушка это видела. Плюс 25, небольшой дождь. Она с таким усердием выращивает помидоры, они осыпаются каждый год на даче. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
6: В Ставрополе, где выращивают сочный томат, сегодня плюс 22 градуса. Ясно. Там детское радио слушают на частоте 89,8 FM.
5: В Москве, где тоже очень любят помидоры, есть. Плюс 21 градус, облачно, с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ай, ну что, сегодня у нас помидорные новости. Ну, не будем же мы опять хвалиться урожаями, Кипидоша.
2: Нет, нет, и бросаться помидорами мы тоже не будем. Это ж сколько помидоров переводят зазря на этой томатине-то, а?
1: Ну, слушай, у них там они выращиваются легче, чем у нас, видимо. Потом у них жара, могут себе позволить. Это как все равно в Индии, там праздник красок. Обливаются водой, красками.
2: Ну, ладно, водой и красками. Это ж, ну, продукт все-таки.
1: Ну, есть,
2: вкусный.
1: Понимаешь, когда переизбыток, Кипятош, когда вот просто вот не
2: съесть
1: не могут. У них
2: слишком много их?
1: Да, не съесть не могут, не продать, ничего. А может быть, это немножечко уже такие помидоры подиспортившиеся.
2: Ну, не знаю, странная привычка, конечно, кидаться помидорами.
1: Слушай, ну, у всех...
2: Потом это больно, наверное.
1: Если помидор уже такой мятенький, то уже, наверное, не больно. Если он фактически как томатная паста. Ладно, помидоры помидорами, у нас тут своя жизнь. У всех свои, между прочим, привычки, у всех свои традиции. Вот. У нас одни, но у них другие. Вот. Кстати, пора бы уже изобрести что-то новенькое. Тем более, что сегодня, 9 сентября, отмечается День изобретения новых привычек.
2: О, давайте, как мы это любим, пофантазируем, посмеемся, попридумываем.

0: тебе какие новенькие привычки.
1: Ну, что, например, это может быть? Кидаться помидорами с друзьями?
0: Нет,
1: каждый год.
0: Можно, конечно, но это уже изобретено.
1: Но это не привычка, это у них традиция. Ладно, ну давайте попробуем. Попробуем, по крайней мере. День изобретения новых привычек. Что мы можем предложить себе и другим? Звоните 8495-134-5664 и пишите. Кстати, можете писать про свои привычки. Может, у вас что-то необычное есть? Для кого-то это будет в новинку.
0: А привычки-то бывают хорошие, а бывают вредные.
1: Ну, вредными, наверное, не надо делиться. Ну, хотя мы за честность. 8-916-968-0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Сегодня вот такой вот необычный день изобретения новых привычек. Еще со старыми не успели разделаться.
2: Но привычки привычкам рост. Понимаешь, кто-то по привычке встает и сразу открывает окно во всю Ивановскую, неважно, лето это или зима, и кричит в окно: «Доброе утро, мир!»
1: Я знаю одного мальчика, вот, который очень любит играть на трубе. Встает на свой балкон, а у него такой дом, дома, как, точнее, двор, как колодец. Вот, все друг другу вот так в окна выходят и давай трубить. Вот такая у него есть привычка. Но не с утра, не с утра, он рано не встает.
2: Вот. Да? А жаль, вот был бы хороший
1: ближе
2: будильничек для всех.
1: Ладно. Мы сегодня изобретаем новые привычки. Соня у нас в гостях.
2: Алло.
3: Алло.
1: Привет.
2: Привет.
1: Так, Сонечка, ну давай, делись.
3: Здравствуйте.
1: Какую привычку новую ты изобрела?
3: Пока новой нет, но необычно у меня в голове созрело. У меня каждый год в этот день у меня есть привычка отмечать свой день рождения.
1: У тебя сегодня день рождения?
3: Ну да.
1: У-у-у!

0: Поздравляем тебя от всей души. Сколько тебе исполнилось, Сонечка?
1: 12 лет.
0: Прекрасный возраст. Я знаю как минимум еще 3 людей, у которых в этот день рождения. Талантливые, работящие, веселые. Вот чем отличаются рожденные 9 сентября. К тому же, Соня, сегодня еще отмечается День красоты международный. Ты знала об этом?
1: Да.
0: Вот. Вот.
2: Наверное, в этот день рождаются очень красивые люди. Ты считаешь себя красивой?
1: Ну, наверное, да.
2: Да? Нет. Давай поувереннее.
1: У меня подружка тоже 9 сентября родилась.
2: Вот. И дата красивая. 9.09.
0: Поздравляем тебя, Сонечка, от всей души. Пусть сегодня у тебя будет прекрасный день. И не только сегодня, но и все дни будут прекрасны. Кто-то еще там у нас дозвонился? Привет-привет!
3: Здрасте!
0: Лёша!
3: Да.
2: Есть у тебя новенькая какая-то привычка необычная? Придумал?
3: Ну да. Как? У нас с мамой мы едим мороженое все время. По вечерам в пятницу и смотрим фильм. Мы однажды так сделали и теперь всегда так сделаем. А мороженое это, мне кажется, вредная привычка.
2: Ну, не согласен. Что это мороженое вредная привычка?
0: Мороженое прекрасная привычка, если в меру, правильно?
3: Ну да,
0: да.
3: Я в меру.
0: То есть если ты соберешь съесть 3 мороженых, 4, это уже вредновато. А если одно, так это прекрасно. А новая привычка может такая быть. Едим мороженое не в пятницу, а в четверг, например. А потом снова в пятницу.
3: Ну, просто мы смотрим длинные фильмы, и лучше смотреть есть в четверг с фильмом, лежа в кроватке.
2: Отлично, оставляем эту привычку.
0: Ну что ж, друзья, прекрасная привычка слушать хорошие программы на детском радио, чем мы прямо сейчас и займемся.
4: Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка 11. Главное правило.
1: Дежурство Ивана Светофорова подходило к концу.
2: Скоро домой. Спасибо тебе, Мик, за помощь.
3: Это моя работа, шеф. Зачем каждый раз благодарить?
2: Ну, я правда благодарен тебе за волшебную помощь. Да и вежливый человек всегда скажет спасибо, когда ему кто-то помог. Кстати, выучить правила дорожного движения вежливому человеку гораздо проще, чем невежливому.
3: Есть какая-то связь?
2: Самая прямая. Например, на автобусной остановке вежливый человек не побежит вперед, расталкивая всех локтями. В дверях непременно сначала пропустит всех, кто выходит.
1: Миг хотел ответить, но не успел. Ему поступил сигнал о том, что где-то через пару мгновений возникнет опасная ситуация. Инспектор спешно нажал на значок приложения в смартфоне, произнес заклинание.
2: «Где опасность и беда? Миг, неси меня туда!»
1: И в следующую секунду Иван Светофоров оказался на детской площадке.
2: «Миг, ты ничего не напутал?»
3: «Проверю координаты. Все верно. А, смотрите!»
1: В песочнице на

0: Зревала ссора. Максим катил по бортику новенький грузовик, а его подружка Люся хотела, чтобы ее кукла тоже непременно там прошла. Никто из детей не хотел уступать друг другу.
1: Инспектор Светофоров, что у вас случилось?
2: Макс говорит, что моя кукла мешает его грузовику проехать, а она тут дорогу переходит.
3: Будем считать, что тут у вас нерегулируемый пешеходный переход. Светофора нет. По правилам безопасности, при переходе дороги пешеход должен встать на тротуаре, чтобы водитель движущегося транспорта увидел его, убедиться, что транспорт остановился и переход безопасен, и только тогда переходить. Но и водитель обязан остановиться перед зеброй и пропустить пешехода.
1: Грузовик должен был снизить скорость перед пешеходным переходом, даже если людей на нем нет. А уж если он продолжает ехать, то пешеходу нельзя шагать на проезжую часть. Выходит, и кукла, и грузовик, оба участника дорожного движения, проявили неуважение друг к другу. Создалась опасная ситуация, которая могла привести к дорожно-транспортному происшествию. Ведь кукла-пешеход могла попасть под колеса грузовика.
2: Мы просто еще не все правила дорожного движения знаем.
3: Но даже если вы еще не знаете правил дорожного движения, вы просто из вежливости могли пропустить друг друга. Ой, шеф!
0: Инспектор обернулся и увидел, как на асфальтированную дорожку из-за поворота на большой скорости выехал парнишка на велосипеде. Две девочки, идущие навстречу, чудом успели отскочить.
1: Мальчик, разве можно так гонять? Тот, кто едет по пешеходной дорожке на велосипеде, самокате, роликах или управляет средством индивидуальной мобильности, гироскутером, электросамокатом или моноколесом, должен быть внимателен к пешеходам и не создавать им помех. Пешеход на тротуаре и на пешеходной дорожке – главный.
0: Иван Светофоров обратился к ребятам в песочнице.
1: А давайте поиграем. Начертим на песке план территории. Вот тут ваши дома. Здесь проезжая часть. Это тротуары, а вот пешеходные переходы.
3: Нерегулируемый и регулируемый. Со светофором. Чур я за светофор.
0: В воздухе возникло изображение светофора. С одной стороны он светил красным, с другой – зеленым.
3: Сейчас транспортный светофор показывает зеленый, разрешающий сигнал. Это только для грузовика и легкового автомобиля, которые Макс катит.
2: А пешеходам светит красный, запрещающий?
3: Да, транспортный светофор замигал и переключился на красный, а пешеходный светофор на зеленый. Транспорт, стоп!
2: А кукла может идти. Так, налево посмотрела, направо, дорога свободна. Топ-топ-топ.
1: Усложним задачу. Вот нерегулируемый пешеходный переход. Без светофора. Кукла стоит на тротуаре и ждет, пока грузовик и легковой автомобиль совсем остановятся и пропустят пешеходов. Макс, молодец. Теперь кукла смотрит налево, направо и опять налево. И кивает водителям головой. Так она им спасибо говорит. Ведь кукла ведет себя вежливо.
2: Да, как и я. Теперь безопасно. Можно идти. Макс, а дай я грузовиком поиграю, а ты легковой автомобиль кати.
1: Давайте-ка я установлю ограничение скорости. Здесь можно ехать только очень медленно.
3: И грузовик, и легковая автомашина едут не торопясь, никто не обгоняет. Соблюдаем скоростной режим.
2: Максим, не толкайся!
3: А сейчас внимание!
0: Из угла песочницы, включив звуковой сигнал и сверкая голубым проблесковым маячком, выехал игрушечный автомобиль скорой помощи. Люся и Максим восхищенно следили за ожившей игрушкой.
2: Максим, стой! Скорую помощь, полицию и пожарных нужно всегда пропускать, если те сигналят.
3: Обязательно! Они же едут спасать людей. Ну, я думаю, вы быстро правила дорожного движения и правила вежливости освоите. А пока вот сказочная запоминайка. Будь водитель ты удалый, пеший путник запоздалый. Или на велосипеде ты куда-то быстро едешь. Помни правило одно. Нам важнее всех оно. Ко всем участникам движения проявляем уважение. Внимателен и вежлив будь, и безопасным будет путь.
2: Мы запомним. Так играть интереснее, а то мы вечно ссоримся. Теперь будем правила соблюдать.
3: Правила движения

0: И правила взаимоуважения.
1: И причин для ссоры не будет.
0: И опасных ситуаций на дорогах тоже.
2: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
3: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
4: Детское радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
5: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
6: А я Полина.
5: А это наш верный друг Робопес.
7: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
5: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
8: При поддержке Карачаровского механического завода.
9: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Трум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Хрум!
2: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня, Добрыня.
3: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум! Мы думали.
4: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
1: И что, больше подарков не будет?
4: Будут, призы новые, новые загадки.
1: Правда, что ли?
4: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
1: Понял, класс, игра. Сундучок с секретом.
4: Новые призы и новые загадки.
1: Каждый день
4: на детском радио. Сыграй со мной.
0: 0+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
6: 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
7: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Реклама.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.

0: все то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
2: Всем привет, доброе утречко, дорогие уже взрослые и наши любимые малыши. Это мы, Веснушка и Кипитоша.
3: Все вместе встречаем новый чудесный денек, а он действительно чудесный. Сегодня уже чудо-среда, день красоты. Давайте вставать красиво, с той ноги, которую надо, с хорошим настроением, а встречать нас будет на пороге нового дня дежурная по зарядке.
4: Доброе утро! На Детском радио начинается утренняя зарядка. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда приступаем к первому упражнению. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Тянемся, словно хотим достать до потолка. Встали ровно, опустили руки. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх, с усилием тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. Еще раз. Поднимаемся на носки, поднимаем руки и тянемся вверх, словно хотим оторваться от пола. Тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки. А сейчас побежали. Можете бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Легко, не спеша, бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы, остановились. Руки на поясе, ноги вместе. Встали на носочки, а затем плавно перекатываемся на пятки. Носок отрываем от пола. Поднялись на носок, перекатываемся на пятку. На носок и снова на пятку. Раз, два, три, четыре. На носок, на пятку. Раз, два, на носок, на пятку. Три, четыре. Молодцы! Продолжаем зарядку. Ноги на ширине плеч, плечи расправлены, спина прямая. Подняли руки перед собой, затем вверх, развели в стороны и опустили. Раз, прямые руки перед собой. Два, вверх. Три, руки в стороны. И четыре, опустили. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Перед собой, вверх, в стороны, вниз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Переходим на шаг. Шагаем бодро. Колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, поднимаем руки вверх. Вдохнули ртом. И опустили руки, выдохнули носом. Продолжаем шагать. Подняли руки вверх, вдохнули и опустили, выдохнули. Все! Мы ждем вас завтра утром, чтобы всем вместе делать зарядку на Детском радио. Вместе веселее!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Ах, какой сегодня день! Всемирный день красоты! Будьте красивыми, ребята и взрослые! А еще сегодня день придумывания изобретения новых привычек. Посмотрим, что наши ребята наизобретали, пока мы, значит, тут и зарядку делали.
2: Арин, 6 лет. Доброе утро, у меня привычка рано просыпаться. Прям как у нас. Иногда я встаю даже раньше папы, а на выходных могу наблюдать рассвет. Говоришь, это хорошая привычка.
1: Красота.
2: Кто рано встает, тому Бог дает, как в народе говорят.
1: Я Саша, у меня привычка делать утром зарядку, обязательно. А я бы хотела еще, чтобы у меня было больше сосредоточенности. А какую привычку можно придумать для этой цели, а, Кипятош? Чтобы сосредотачиваться.
2: Чтобы
1: по команде.
2: Сосредоточенности больше?
1: Да.
2: Так, нужно спать подольше и перед сном в телефончике не сидеть.
1: Ты думаешь, это способствует сосредоточенности?
2: Конечно.
1: Привет, Веснушка и Кипятоша. Я придумала привычку каждое утро перед школой включайте музыку, и вместо зарядки танцуешь всю песню. Аня, ищи ты.
2: Очень хорошая привычка.
1: Угу.
2: Оставляем, пусть будет. А я хочу, чтобы у меня была привычка вставать пораньше и делать зарядку.
1: Ой, хочется всем. Вот тебе изобретение.
2: Папа Саша пишет.
1: Изобретение новой привычки.
2: Хочу, но пока...
1: Не могу. Доброе утро, Веснушка и Кипятоша. Мы по утрам с помощью кипятошиного родственника Самогрей Электрича пьем теплую водичку, чтобы животики заработали. А еще перед тем, как попросить Самогрей Электрича вскипятить воду, нужно погладить кошку-приставошку. И за это она делает массаж тому, кто ее погладил. Привет из Волгограда от Ульяны, Глеба, мамы Маргариты и папы Димы.
2: Вот, кстати, с теплой водичкой это хорошо.
1: Хорошая
2: это прям
1: привычка.
2: Очень полезная привычка. С утра стаканчик водички, да, чтобы животики заработали.
1: Также они предложили здравую мысль про кидание помидорами в Испании. Просто у них нет снега, поэтому они как-то пытаются выйти из ситуации.
2: Да?
1: Это у них у нас снежки, а у них помидоришки. Диана из Волжского всем доброго утра желает. Моя новая привычка — спать с нашей кошечкой Соней. Мы недавно ее завели. Она приходит ко мне всегда в одно и то же время в кровать и мурчит.
2: А еще хорошая привычка — по утрам, после того, как выпили водичку, съесть полезный и вкусный завтрак.

0: завтрак.
1: Точно.
0: Вот это привычка, которая вам поможет в жизни всегда.
1: Так-так, ну давайте все вместе соберем завтрак, который придаст силы, зарядит хорошим настроением на целый день. Звоните в эфир детского радио, совсем скоро мы начнем игру «Расти завтрак».
0: 8-495-134-5664.

0: Расти. Расти. Завтрак.
1: Спонсор АО H&M.
2: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
3: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
4: Мы начинаем игру «Расти завтрак», и до нас дозвонилась Айлин. Привет!
5: Привет!
4: Как поживаешь?
5: Отлично!
6: Есть у тебя хорошая привычка по утрам завтракать вкусно и полезно?
5: Да.
6: А ты уже позавтракала?
5: Да.
6: И что у тебя там было такое эдакое?
5: У нас был творог, еще был шпинат, сыр и бутерброд.
4: Ого!
6: Хорошо,
4: как
6: и сытненько, и полезно.
4: И творожок, и шпинат, смотри-ка,
6: какой
4: и сыр.
6: Какой наборчик.
4: Ладно, Айлин, молодцы вы, конечно. Но нам с тобой предстоит собрать вкусный и полезный завтрак прямо сейчас, который придаст сил и зарядит отличным настроением. Мы будем называть разные слова, а ты слушай внимательно и очень быстро отвечай. Ням! Или не ням?
6: Ну, если то, что мы называем, по-твоему, хорошо подходит для завтрака, ты говоришь «ням». Если считаешь, что это не годится для завтрака, говоришь «не ням».
4: Готово?
5: Да.
4: Поехали. Баланчик для бадминтона.
5: Не ням.
6: Черника.
5: Ням.
4: Молочный коктейль.
5: Ням.
6: Игрушечный поезд. Чу-чу-чу-чу.
5: Ням.
4: Сыр.
5: Ням.
6: Очки.
5: Ням.
4: Печенька.
5: Ням.
6: Салфетка.
5: Ням.

0: Колпачок от ручки.
1: Ням.
2: Творожная запеканка.
1: Ням.
0: Ой, красота какая! Вкуснота и полезнятина.
2: Ну, сразу видно, человек разбирается в завтраках.
0: Согласна, Алин, ты молодец. Завтрак получился очень вкусным и полезным. И все благодаря тебе.
2: И мы с радостью вручаем тебе подарки от Растишки. Яркий ланчбокс и игрушку-сюрприз.
0: Поздравляем! А у нас впереди поздравлялочки.
3: Реклама спонсора.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
3: Расти, расти, завтрак.
5: What's going on?

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.
1: В семье Смекалкиных тарарам. В квартире погас свет, бытовая техника перестала слушаться, а система «Умный дом» закрыла доступ к внешней сети. Мама Ирина Смекалкина сбилась с ног, чтобы разобраться в случае.

0: случившемся. Откуда на экране ее планшета появилось изображение какого-то самоуверенного мальчишки в кепке? Почему из посудомоечной машины валит мыльная пена? Но, кажется, ее дети, Марат и Полина, в курсе, почему все в доме сломалось. И даже робопес Робик отключился. Настало время и маме все узнать. И позвать на помощь папу, Илью Смекалкина, лучшего инженера Москвы. Или все-таки ребята справятся сами? На дворе, как-никак, 2126 год.
1: История 18. Да будет свет.
0: Света в квартире не было. В комнате царил полумрак. Марат с Полиной испуганно посмотрели друг на друга. На пороге комнаты появилась мама.
2: Дети, что происходит? Это кто?
0: Мама показала свой планшет, на экране которого кривлялся парень в кепке.
3: Давайте знакомиться. Я Финт.
4: Вот уж не ждали.
5: Не давайте знакомиться.
3: Я создан для веселья, а темнота нужна для особого настроения. Смотрите, как сейчас будет хорошо.
0: Из глубины квартиры раздался грохот. Мама выбежала из комнаты. Полина выглянула за дверь.
5: Он открыл мусорные контейнеры и раскидал весь рассортированный мусор по полу.
4: Вот вредитель!
5: А теперь выбрасывает вещи из стиральной машины.
4: Я его сейчас выгоню.
3: Не торопитесь со мной расставаться. Я к вам надолго. Ну не будьте, не будьте же такими хмурыми. Давайте веселиться.
4: Что делать? Папе не дозвониться. Ладно, сами справимся.
5: Без света страшно.
0: В комнату вошла мама. В руках у нее был цветок в горшке. Растение светилось.
6: Звонки не проходят, связаться с папой не получится. Я так понимаю, что вы принесли домой сетевой вирус.
5: Я не хотела. Я думала, что сделаю свои видео популярными. Загрузила программу, а тут...
6: Ладно, не плачь, Полина. В следующий раз будешь осторожнее.
5: Что это у тебя? Цветок светящийся?
6: Да, не сидеть же в темноте. Я его недавно из лаборатории принесла. Московские ученые начали работать над таким еще 100 лет назад, изучая биолюминесценцию, то есть способность живых организмов излучать свет. А сейчас мы создаем разные сорта светящихся растений. И розы, и фиалки, и кактусы, и алоэ.
7: Я слышал! Это разработка генных инженеров. Они расшифровали полный биохимический путь у светящихся грибов, просчитали все необходимые гены и перенесли этот код в растение.
6: Правильно, и растения тоже стали светиться. Этот метод еще используют в медицине, когда надо подсветить какой-нибудь орган, чтобы понять, что в нем работает не так.
5: Ой, как здорово! Это же кого угодно можно подсветить.
6: Да, и растения, и рыбок, и медуз. Сейчас поставим цветок в комнате, и никакой вирус его не погасит.
3: Почему не веселитесь? Давайте еще что-нибудь устроим.
4: Сейчас устроим. Держись.
0: Марат взял свой планшет.
5: Что ты хочешь сделать?
4: На каждый вирус найдется свой антивирус. Я его создам.
3: Стоп. Что это вы делаете в моей системе?
4: Увидишь.
0: Стоящий до этого неподвижно робопес шевельнулся. В глазах его вновь загорелись лампочки.
4: Робик, да будет свет. Это раз.
3: Ой, подумаешь, сейчас я вам устрою настоящую иллюминацию.
0: Во всей квартире загорелся свет. Но не белый, а голубой. И начал мигать.
4: А вот это... Два!
0: Рядом с фигуркой Финта появился невысокий худенький паренек. На голове его была яркая бандана.
3: И вы думаете, таким антивирусом меня победить?
5: А вот и посмотрим.
4: Знакомься, это Лесник. Можно сказать, он следит за состоянием нашей цифровой экосистемы и борется с браконьерами. Такими, как ты. Он тебя выгонит.
3: Да что вы можете сделать, глупые детишки?
4: Дети 22 века могут все.

0: Лесник, вперед!
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+. Поют ведущие детского радио.
2: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Кому-то нужна помощь?
4: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
5: Отличная команда.
4: Прилетят навстречу к тем.
5: Мои крылья в полной готовности.
4: Кому стало грустно.
5: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
4: Чтобы помочь услышать.
5: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
4: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
3: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
4: Категория 0+.
6: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
7: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
6: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
7: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
8: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка 25.

0: 103-78-05.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина». «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Знаете ли вы, что...
1: Роботы бывают жидкими.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на Детском радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
4: Доброе-доброе утро! Всем, кто нас слышит, вас приветствует чайник Кипитоша.
5: Ну и, конечно же, я Веснушка. Всем приветики! И мы уже заждались нашего друга, ведущего новостей Ярослава Попова. Ярик, ты где?
6: Уже здесь, Веснушка. Приготовил три удивительные новости о братьях наших меньших. Расскажу, сколько слов запоминают животные, где появились собаки-обнимаки и как роботы помогают домашним питомцам.
5: У кошек и собак уже появились роботы. До чего дошел прогресс?
6: Московское время 8 часов.
7: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
6: В студии Ярослав Попов. В Китае прошла необычная выставка умных и полезных изобретений для домашних питомцев. Чего там только не было. Например, показали умную миску. Она не дает кошкам воровать еду друг у друга. Запоминает мордашки всех усатых-полосатых и каждому выдает его порцию. Еще на выставке представили жилет для собак. Он следит за здоровьем питомца во время прогулки. Сообщает хозяину, какая температура у песика, как бьется его сердце и не замерз ли. Были и совсем удивительные вещи. Например, роботы, которые играют с питомцами по видеосвязи, когда хозяина нет дома. И умные лотки, которые считают, сколько раз в них сходила кошка. Эта выставка показывает, что люди очень любят своих пушистых друзей и хотят, чтобы им жилось лучше. Пара веселых четвероногих друзей появилась в аэропорту Самары. Это новые сотрудники – собаки-обнимаки. Их зовут Чили и Кира. Они помогают пассажирам справляться с тревогой перед полетом или скукой в ожидании рейса. Чили – английский сеттер, эмоциональный и энергичный пес. А Кира – борзая уипет, спокойная и трогательная. Она всегда ждет, когда ее погладят. Их долго отбирали для работы в аэропорту. Вместе они идеально дополняют друг друга. Хвостатые работают 3 раза в неделю, по 4 часа. И взрослые, и дети с удовольствием их гладят и обнимают. Живой антистресс. Продолжаем разговор о четвероногих друзьях человека. Собака может запомнить почти 200 слов. К такому выводу пришли кинологи. Это специалисты, которые изучают собак. 200 слов – это примерно половина стихотворения «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Больше всего собаки любят команды, за которыми сразу следует угощение. Например, кушать или играть. Если повторить «Бобик кушать» раз 20, то на 21 раз он сам побежит к миске. Главное – использовать одно и то же слово для одного действия. Собаки понимают команды на разных языках, хоть на русском, хоть на английском. Главное, чтобы команда означала всегда одно и то же. Кинологи советуют всегда хвалить питомца за правильно выполненную команду – едой или лаской. Тогда собака с радостью будет учиться и легко запоминать новые слова. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: Сегодня в Самаре, где в аэропорту появились новые сотрудники. Очаровательные собаки и улыбаки, плюс 13 градусов, небольшой дождь. Там Детское радио слушает на частоте 107,2 FM.
4: В Шанхае, где прошла выставка полезных изобретений для домашних питомцев, сегодня плюс 28, облачно с прояснениями. Там Детское радио слушает в мобильном приложении.
5: В Москве, где ребята сейчас говорят «До встречи!» своим пушистым и хвостатым, плюс 20 градусов, облачно с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Не, ну вы только послушайте. Собаки знают 200 слов. Вот. Ну, я знаю вот собаку, которая точно знает, когда кто-то даже вскользь произносит слово «гулять», все, с ней случается просто взрыв радости. Вот даже кто-то, ну, просто в разговоре там, и мы пошли гулять, и все, эта собака буквально начинает крутиться елой.
2: Кстати, вот собачки, например, прививают людям вот эту хорошую привычку чаще гулять. Вот есть такая статистика, что те, у кого есть собаки, чаще гуляют. То есть собачки помогают еще и со здоровьем своим хозяевам.
1: Ну, правильно, если ты...
2: Потому что без собак люди стали как-то мало гулять.
1: Очень плохо.
2: Мало.
1: Правильно, и собачку не выгуляешь, будешь убирать. И вообще собаке надо бегать на просторе. А какая классная новость из Самары, а? Что в аэропорту появились Чили и Кира. Ребят, вот если вы сегодня, например, куда-то улетаете, прилетаете, расскажите нам, кто-нибудь видел этих собак славных, которые помогают справляться с тревогой и скукой в ожидании рейса?
2: Собаки-обнимаки, это же так классно.
1: Собаки-улыбаки. Так, ладно, у нас загадочные ики появятся через несколько минут, поэтому, если хотите с нами поиграть, давайте-ка звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

обязательно парк НТВ. Организации внутри. НТВ закрыто до 10:00. Авторадио закрыто до 10:00. Радио Романтика закрыто до 10:00. Крыла закрыто до 10:00. Радио Энерджи закрыто. Юмор ФМ закрыто. Камеди Радио закрыто.

0: Oink, oosh. Eek, shook, keek. Oink, yank, oosh.
1: Загадочный. Ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
4: Мы начинаем игру «Загадочный ик». И до нас дозвонилась Аглая. Привет, Аглая!
5: Здрасте.
4: Как настроение сегодня у тебя с утра?
5: У меня хорошо.
4: Это прекрасно. Ты уже куда-то едешь?
5: Да, я еду в школу.
4: В школу. В какой класс ты передвигаешься?
5: Третий.
4: Уже в третий. Ты посмотри, как и Петоша, как быстро растут наши слушатели. Готовы с нами поиграть?
5: Да.
4: Отлично.
6: Так, тебе нужно будет превращать большие слова в маленькие и миленькие. Для этого нужно к словам добавлять разные ики. Ну, такие
5: хорошо.
6: Уменьшительные суффиксы, когда из большого чего-то получается вдруг маленькое. Там стол, столик, слон, слоник. Понятно, да?
4: Да. Чик-ник, да. Йок, ок, еньк, оньк. Все тебе в помощь. Ну, давай с тобой порепетируем. Я, например, говорю дверь.
5: Дверка.
4: Дверка.
6: Ну, отлично.
4: Вот видишь, как замечательно. Ну, теперь давай то же самое, только побыстрее. Готово?
5: Да.
4: Давай.
6: Лимон.
5: Лимончик.
4: Сахар.
5: Сахарочек.
6: Кольцо.
5: Колечко.
4: Часы.
5: Часики.
6: Солнце.
5: Солнышко.
6: Yeah.
4: Солнышко! Надеемся, что сегодня это солнышко будет нас сопровождать целый день и тебя. Такой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас получился с тобой. Молодец, мы тебя поздравляем.
6: И внимание, ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
5: Спасибо.
4: Хорошего тебе денька, дорогая Аглая. Всего тебе самого.

0: самого доброго и классного.
1: С этой картой ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
0: Ух ты!
1: Да?
0: Я тоже хочу. Ну ладно, впереди у нас теперь точно поздравлялки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-82-04-86-05.
4: Загадочный Ик. Скапарабарю.

0: Сегодня 9 сентября, и в этот день появился на свет Лев Николаевич Толстой.
1: Ого!
0: Да.
1: Великий человек.
0: А еще поэт, замечательный детский писатель Борис Захадер. Надежда Румянцева, актриса театра и кино, которая озвучивала любимых наших персонажей и сыграла во многих фильмах. Клёпа из Абвы Гадейки, у него тоже сегодня день рождения.
1: Ой, поздравляю.
0: Да, ну и наши ребята тоже здесь уже толпятся, ждут своих поздравлений.
1: Поздравляем нашу любимую Настюшу с днем рождения. Исполняется ей 9 лет. Желаем успехов в школе, на занятиях в театральной студии бассейне, веселья с друзьями, новых открытий и увлечений. Любим тебя, очень гордимся. Мама Мила, папа Саша, сестра Алина, бабушки и дедушки.
0: Поздравляем нашего любимого мальчика Даню Соловьева с первым юбилеем.

0: 10 лет здоровья, веры в себя, успехов во всех начинаниях, и в учебе, и в футболе, исполнение заветной мечты. Очень любим мама Лена, папа Игорь, сестра Ника и кот Гарик.
1: Привет Теньшовым, Максиму и Маргарите из города Солнечногорска. И всем школьникам бодрого учебного дня, интересных знаний. Мама Ольга.
0: Поздравляем нашего Тимофея с 14-летием. Здоровья, счастья и всевозможных успехов в учебе и спорте. Хороших, верных друзей и оставаться таким же искренним, целеустремленным и жизнерадостным мальчишкой. Целуем, любим и обнимаем мама Лили, папа Никита, брат Федя, Астюша и Полина.
1: Ох, 14 лет, это уже серьезно.
0: Да, согласна.
1: Говорят, паспорт уже выдают в 14.
0: Говорят, да.
1: Вот это да. Ребятки наши, Кирилл и Федя, привет. Им сегодня у Кирилла всего второй учебный день, потому что был на отборочном турнире на России по баскетболу. Прошли с командой следующий этап. У Феди первая тренировка по баскетболу сегодня. Очень гордимся. Ребятки, живите счастливо. Очень вас любим. Мама и папа.
0: Поздравляем нашу любимую доченьку Оливочку с днем рождения. Расти здоровой, счастливой, красивой, умной девочкой. Ты наша роднулечка. Мама Таня, папа Артур. И брат Фадей.
1: Тут уже учителей начинают поздравлять с предстоящим днем учителя.
0: Ну, рановато, подождите.
1: Подождите чуть-чуть.
0: С днем рождения, сыночка Матвея, уже 10 лет. Юбилей! Любим тебя, мама, папа и братик Мирон.
1: Привет, Веснушка и Кипитош, привет всей России. Хочу, чтобы привет услышала вся страна. Едем в школу, отличное настроение. Агата из Колтыши.
0: Олесенька грустит с утра. Олесенька, не надо, улыбнись. Привет тебе отдельный.
1: Олеся.
0: Желаю Анечке в Юлковой прекрасного солнечного доброго дня. Анечка, я тебя очень люблю, признается мама.
1: А вот смотри, какой интересный сообщение. Аня из Новосибирска. А у моей старой сестры сегодня день рождения. Аня, наверное, имела в виду старшую.
0: Старшая, да. А привет нашим деткам, Якову и Александре Калининым. Любим их очень за то, что они у нас есть. Такие замечательные и самые лучшие. Мама Мадина и папа Максим, город Санкт-Петербург.
1: Привет сыновьям Семену и Максиму Чечериным. Желаю умного и веселого дня в школе. Люблю вас, мама Катя.
0: Привет от Гриши и мамы Али из Москвы. Желаем всем хорошего дня. Пусть все получается. И вот, не смогли до вас дозвониться, пишет намаса мама Лена. Сынок, удачи в школе. Обязательно в следующий раз все получится. Мы вас любим. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Каждый родитель желает знать.
1: Осень – время простуд, насморков и покашливаний. Как оставаться здоровым, несмотря на время года? Вашим собеседником буду я. Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
3: очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, лямка, щетка.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите?
0: Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
6: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
7: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
6: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.bfistv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
6: Категория 6+.

0: специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Привет, вы кто?
4: О, мы мини-лента.
3: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем доброе утро! Просыпаемся, улыбаемся, подтягиваемся, зеваем и говорим «Доброе утро!»

0: бывает так. Проснулся, потянулся, выключил будильник, перевернулся на другой бочок и продолжил спать.
1: Не-не-не, у нас все самое интересное, самое веселое впереди. Так что, ребята, давайте, конечно.
0: Точно?
1: Призы, подарки, всякое разное.
0: Да.
1: Да. Ой, сейчас потянулись уже к радиоприемнику.
0: Ладно.
1: Так, давайте-ка все вместе сначала встретим дежурную по зарядке.
2: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь к нам. Делать зарядку вместе веселее. Первое упражнение. Бег на месте. Расслабились, бежим легко, лишь слегка отрывая ноги от пола. Не спешим, побежали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Руки на поясе, спина ровная. Это упражнение надо делать аккуратно, никаких резких движений. Плавно поворачиваем голову в одну сторону, затем в другую, в одну, в другую. Раз, два, в одну, в другую. А теперь плавно наклоняем голову вперед. Подбородком достаем до груди. Поднимаем голову и плавно наклоняем ее назад. Повторим это упражнение еще несколько раз. Опускаем голову вперед, поднимаем и наклоняем назад. Вперед, назад, вперед, назад. Плавно наклоняем голову вперед и назад. К одному плечу, к другому. Раз, два. Молодцы! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Слегка присели, чтобы почувствовать напряжение в мышцах, и выпрямились. Повторим это упражнение. Присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Присели, выпрямились, присели, выпрямились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почувствовали напряжение в мышцах. Встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали. Раз, два, три, четыре. Присели, встали, присели, встали. А теперь приседаем до упора. Пятки от пола не отрываем. Сели, руки перед собой. Встали на поясе. Сели, встали, сели, встали. Раз, два, сели, встали. Молодцы! Теперь легко попрыгаем. Руки на поясе. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжками передвигаемся по комнате. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Молодцы. Поднимаем руки вверх. Делаем глубокий вдох. И опускаем. Выдыхаем. Подняли руки, вдохнули. И опустили. Выдохнули. На этом все. Не пропускайте.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Да, кому-то сегодня понадобится зонтик, у кого-то сегодня ясное-приясное солнце, облачно с прояснениями в Москве сегодня, но в любом случае, этот день наступил, чудесный день 9 сентября, с чем мы вас и поздравляем. О, уже сколько дней вы ходите в школу? Привыкли, надеемся? И к новым друзьям, если школа у вас новая, и вообще к школе, если вы пошли в первый класс. Мы желаем всем сегодня отличного осеннего настроения. Ну, осеннего в смысле улыбнитесь. Так, ну а впереди у нас игра. Семейная игра, которая называется «Шиворот на выворот». Дорогие взрослые, тут понадобится ваша помощь, потому что только вы можете прикоснуться к кладези народной мудрости, к пословицам и поговоркам. Не знаю, не знаю. В курсе ли вообще современные ребята, что народная мудрость, которая годами шла с нами еще от наших далеких предков, и в наше время актуально, знают ли они пословицы и поговорки? Поэтому, взрослые, обязательно рядышком будьте. Звоните прямо сейчас в игру «Шиворот на выворот». 8495-134-5664.

0: на выворот!
1: Шиворот! На выворот!
2: Итак, сейчас мы что-нибудь перевернем.
3: Ну, давай, попробуем, перевернем. Но сначала познакомимся с тем, кто будет эти перевертыши отгадывать. Это у нас мама Валерия. Доброе утречко.
4: Доброе утро, Веснушка,
2: а вы,
4: тебе тоже.
2: Вы одна там?
4: Нет, у меня тут группа поддержки.
2: Ух ты.
3: Это кто? Давайте знакомиться.
5: Здравствуйте.
3: Привет. Так, кого как зовут?
5: Я Захар.
3: Так,
5: Лея.
4: Вера.
3: Вера. Ох, прекрасно. Ого. Наверное, Верочка совсем еще юный слушатель детского радио.
4: Ей, да, через два дня исполнится 4 годика.
5: А я Марк.
3: Так, еще кто?
5: Марк.
3: Еще и Марк есть. Ничего себе, какая у вас компания развеселая. И что вы все вместе делаете?
4: Что мы делаем все вместе? Скажи, слушаем детское радио.
5: Вместе слушаем детские радио.
3: Вот и какая прелесть.
2: Вот это правильно, да. Что вы делаете, да.
3: Дома вы сейчас?
5: Да.
3: Отлично. Так, ну что ж, дома, как говорится, и стены помогают. А сейчас вам предстоит перевернуть что-то, что загадал сегодня Кипитоша. А это?
2: А это знаменитые, известные всем, я надеюсь, пословицы и поговорки. Вот вы знаете какую-нибудь поговорочку, Валерия?
4: А, знаем. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Вот, отлично. Значит, я вам буду загадывать какую-то пословицу, только совершенно перевернутую по смыслу, прям с ног на голову. Ну, например, есть такая пословица, да? Беда не приходит одна. Слышали, да?
4: Да, слышали.
2: Вот я переворачиваю смысл.
3: Счастье уходит кучей.
2: Счастье, да, уходит кучей, да, вот так.
3: Ой, как жалко.
2: То есть я вам говорю перевернутую поговорку, а вам нужно вернуть ей первоначальный смысл. Ясно?
4: Ясно.
3: Все, поехали. Номер 1.
2: Так, поговорка 1. Собак не страшится по городу гулять.
4: Волков боятся в лес не ходить.
3: Замечательное начало. Первый правильный ответ.
2: Неплохо.
3: Хорошо.
2: Вторая поговорочка. Занялся ерундой, сиди робко.
4: Дело время потихнет сейчас?
2: Нет.
3: Ну, например, антоним слову робко. Какой у нас? Робкий. А ему в противовес какой? Наверное, смелый, да?
4: Да.
2: Ну, внимательнее да. Еще раз. Занялся ерундой, сиди робко.
4: Очень интересно.
3: Так.
2: Очень интересно.
3: Ну, давайте будем плясать от последнего слова. Робкий, смелый. Смело последнее слово у нас. Смело. В какой поговорочке у нас есть слово «смело»? Когда-то, мне кажется, вот что-то вот...
2: Ты что-то сделал?
3: Да. И можешь вот это вот делать смело.
4: А, мне тут Марк подсказывает, сделал дело гулять смело.
3: Молодец,
2: ну, конечно,
3: Марк,
2: да.
3: Вот настоящая Марк, команда.
2: Да, занялся ерундой, сиди робко. А если сделал дело, гуляй смело.
3: Вот молодец, Марк, так, второй правильный ответик.
2: Третья поговорочка, будьте внимательны. Дома плохо, а в гостях... Еще хуже.
5: В гостях

0: Хорошо, дома лучше.
1: Ну, конечно.
2: Браво! Молодцы! Настоящая бравая команда. Можете гулять смело теперь и получаете 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, чудо-юдо!
0: Ура!
2: Заслужил. Наш спектакль пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Спасибо вам за звонок, спасибо, что поучаствовали. У вас прекрасная семья, очень дружная команда. Хорошего вам денька, он продолжается. А у нас, конечно, тоже продолжается... игры. И через несколько минут глаголом «жги». Вот на что будем играть.
1: Для тех, кто знает, что такое глагол, на какой вопрос отвечает эта часть речи, иначе не справится.
2: Знаете, ребята, звоните, нам нужно 2 участника. 8-495-134-5664.
3: Шиворот! На выворот!

0: Глаголом рви. Глаголом бей. Глаголом пой. Нет, нет, не то. А, вот. Глаголом жги.
1: Так, не надо пожарных звать, все нормально. Мы будем жечь всего лишь глаголом. Вот, то есть убеждать людей словом. В нашей игре как раз нужны глаголы и значения. А вот разбираться в глаголах будут сегодня два участника. София из Пензы. Привет, София. Привет,
2: привет,
1: ты слышишь
2: привет.
1: Нас? Ку-ку. Софа. Слышишь, мы тебя плохо слышим. Ты в трубочку говори, хорошо?
2: Хорошо.
1: Ага. С тобой сегодня играет Маша из Курска. Маша, доброе утречко.
3: Доброе.
1: Доброе, придоброе. Так, София, ты дозвонилась первой, поэтому выбирай, в чьей команде будешь играть. В моей или в Кипятошиной?
3: Кипятошиной.
1: Кипятошиной. Значит,
4: спасибо.
1: Вы начинаете, София и Кипятоша, а мы с Машей продолжаем. Внимание, правила игры. Мы загадали каждый по тайному слову. Это какой-то предмет, живое существо, и каждый капитан начнет объяснять слово своему игроку. Но объяснять будем только одними глаголами. Так, София, ты знаешь, что такое глагол? На какой вопрос отвечает эта часть речи?
3: Да.
1: Да, на какой? Маш, помогай.
3: Отвечает на вопросы, что делать, что сделать.
1: Угу, отлично.
4: Так.
1: Ну и примеры глаголов какие у нас есть?
3: Гулять.
1: Гулять. Прекрасно.
4: Да, гулять, гулять, бегать, ходить.
1: Так, ну что, если вы поняли, в чем суть игры, мы начинаем. Кипятоша и София, ваш выход.
4: Значит, оно висит.
1: Угу.
3: О?
4: Висит.
1: Первый глагол висит.
4: Что это может быть?
3: Лампочка.
1: Так, ну хорошая версия.
4: Может висеть
1: да.
4: Лампочка, но я загадал не лампочку.
1: Давай второй
4: потому
1: глагол.
4: Потому что оно, оно висит, висит, а потом бывает, что бах и падает.
3: Яблоко.
1: Да! Молодец, София!
4: Со второго уже глагола отгадала!
1: Так, Маш, приготовилась? Готова?
3: Да.
1: Так, ладно.
3: Да.
1: Первый глагол для нашего слова лежит. Но если у них висит, а у нас лежит.
3: Лежит?
1: Да. Лежит.
3: Человек на кровати.
1: Да, бывает такое. Лежит, зреет.
4: Ну, человек...
1: Лёжа зреет.
4: Человек лежал, лежал, зрел, зрел.
1: Нет, это не человек совсем.
4: Потом созрел и пошел...
1: Наш лежит, зреет.
3: Рожь на поле зреет.
1: Она разве лежит? Мне кажется, она так стоит.
4: Она растет.
1: Да.
3: Так, это ягода какая-нибудь.
1: Так, давай третий глагол. Катится.
3: Катится?
1: Да, лежит, зреет, катится. Он кататься умеет.
4: На
1: сам по себе.
3: Арбуз?
1: Да! Молодец, Маша. Ты тоже отгадала наше слово, но только с трех глаголов. Поэтому сегодня у нас побеждает София! София, тебе достается косметичка, фирменная косметичка детского радио! Машенька, мы тебя тоже не оставим без подарка, и тебе достается набор тетрадей для школы!
3: Ура!
4: Поздравляю, девчонки!
1: Спасибо вам большое, девочки, за игру, вам классного денька и отличного настроения!
0: Глаголом жги на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипятошей.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Минская ратуша. Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше Energy, значит настоящий друг.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»
5: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
6: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
7: 0+.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
12: Доброе утро, страна! Чайник Кипидоша у микрофона. Бодр, весел, горяч.
13: Ой, аккуратно только, не обжечься бы. Желаем всем доброго утра и приглашаем к микрофону Ярослава Попова. Да не одного, с новостями.
14: Всем привет! В этом выпуске расскажу о дне рождения знаменитой обезьянки, о веселом празднике и о сеньоре Помидоре. Это тот самый Помидор из сказки Чиполлино? Нет, не из сказки, он настоящий. Его на самом деле съесть можно.
15: Московское время 9 часов.
16: В эфире Детское радио. Детское радио.
17: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: Радио. Новости.
1: В студии Ярослав Попов. Жительница подмосковного города Можайска Регина Бухарметова вырастила огромный помидор. Он размером с футбольный мяч, а весит как 10 учебников по окружающему миру. Почти 4 килограмма. Как удалось вырастить такого гиганта? Секрет оказался в заботе и внимании. Дачница выбрала на кусте один цветок, а остальные оборвала, чтобы все силы растения пошли только в один помидор. Хозяйка подкармливала питомца витаминами и не обрывала листья. В итоге вымахал такой великан. На подходе у Регины новые рекордсмены. На грядке зреет огромный кабачок и супер-арбуз на 50 килограммов. Огромным помидором всегда рады в испанском городе Буньоль. Здесь каждый год проводит фестиваль «Томатина». Его участники по традиции устраивают грандиозное сражение с спелыми томатами. Надевают защитные очки и маски. Телефоны прячут в пакеты. И кидаются друг в друга помидорами. На этот раз ушло 7 грузовиков овощей. Их специально выращивают для фестиваля. Они мягкие, небольшие, легко давятся руками и не приносят вреда. После праздника все гости устраивают грандиозную уборку. Это тоже традиция. Туристы и местные жители смывают водой из шлангов все раздавленные овощи и вычищают городские улицы до блеска. Из Испании переносимся в Японию. В зоопарке города Итикава отметили день рождения знаменитого питомца – макаки по имени Панч. Ему исполнился год. Панч остался без мамы, и ее заменила огромная плюшевая игрушка-обезьяна. Малыш долго таскал ее с собой, прижимался, когда грустил или его обижали. Его история тронула людей по всему миру. За год Панч подрос, завел друзей и больше не нуждается в игрушке. Но интерес к нему не ослабевает. В честь дня рождения ему прислали почти 2500 открыток из разных стран. Их развесили на стене. Получилась большая выставка. А одна поклонница из Японии даже испекла торт в честь Панча и устроила дому вечеринку с друзьями. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
2: Сегодня в испанском городе Буньоль, где каждый год проходит веселая помидорная битва, плюс 25 градусов, небольшой дождь. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
3: В Ставрополе, где выращивают сочные томаты, сегодня плюс 22, и ясно. Там детское радио слушают на частоте 89,8 FM.
2: В Москве, где тоже очень любят помидоры, сегодня днем плюс 21 градус, облачно с прояснениями.

0: «Утро с Веснушкой» и «Кипитошей».
1: Да, все верно. Веснушка здесь, Кипитош на месте. А вы на месте?
2: Ну, кто-то на месте, кто-то не очень на месте. Главное быть на своем месте, где бы ты ни находился.
1: Какая мудрая мысль.
2: Да? Вот, мы-то точно на своем месте, и прямо сейчас мы будем заниматься своими делами, которыми занимаемся в это время всегда. И в дождь, и в зной, и в снег мы рассказываем о том, что приготовил нам наступивший денек.
0: Наш календарь.
1: Так, сегодня у нас 9.09, то есть 9 сентября на дворе. В народном календаре в Пименов день.
2: Пименов мы поздравляем с именинами. Осию поздравляем, также Кукшу, Никона. Какие сегодня имена-то экзотические. Сава, Степан, Павел, Иван, Мефодий, Александр, Владимир и Анфиса празднуют сегодня именины.
1: В Пименов день на Руси крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягодки. Правда, первыми лакомились всегда птички. Как говорили, милостиво будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. А большой урожай рябины, кстати, предвещал суровые морозы.
2: Так, все сегодня наблюдаем за рябиной. Как у вас там с урожаем?
1: Ой, рябинку раньше часто заваривали с чаем, варили варенье, на зиму заготавливали. В медицине в народной, кстати, часто применяли.
2: Mm-hmm.
1: Полезная ягодка.
2: А вот лук не заваривают, лук не применяют. Лук едят с картошечкой, например. Вот. Полезная штука. Немногие дети, конечно, точнее, не все дети любят лук, но сегодня уж, пожалуйста. Сегодня отмечается Всероссийский день лука, ребята.
1: Да, может быть, запашочек у него не очень, но зато пользы сколько в нем.
2: Также в этот день было основано издательство «Детская литература», которому уж почти 100 лет, между прочим, главное детское издательство в нашей стране было. А еще в этот день отмечается День красоты! Вот давайте, пожалуй, заострим внимание на красоте. Всем нравится все красиво.
1: Заострим.
2: Да, заострим. Вот, сегодня красивее на глазах.
0: Наш календарь.
3: Мам, как ты думаешь, феи существуют? Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: все-таки верю, что волшебство существует. А ты?
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
2: Сегодня мы отмечаем Всемирный день красоты.
3: Ну, это, конечно, понятие такое. На протяжении много времен у каждого народа в каждой стране формировалось, знаете, такое свое представление о красоте. Вот древние греки считали красивыми людей с идеальными пропорциями тела.
2: Угу.
3: И никак иначе. А вот древние римляне, например, ценили хрупкость, тонкость. То есть женщина считалась красивой, только худенькая, такая, знаете, скромненькая, миниатюрненькая. И обязательно с белой кожей. То есть женщины прям специально избегали солнца, представляете? Загорать считалось некрасивым. То есть если у тебя загар, это прям фу.
2: Да, я слышала об этом. Но мне очень нравится выражение, которое звучит так. Красота в глазах смотрящего. Ну, правда же классно.
3: А что это, по-твоему, значит?
2: Ну, то есть, даже может быть, если человек не идеален, на которого ты смотришь, да? Может быть, там у него нос большой. Самое главное, что смотрящий его любит. И поэтому это самое красивое, что можно придумать для этого смотрящего на земле. Ничего ему больше не надо. Мелкие недостатки – ерунда. Да даже и крупные. Ну, подумаешь. И самое главное, чтобы даже, может быть, не внешний человек был бы красивым, а внутренний.
3: Так тут, получается, дело не в красоте, а в любви. Если ты любишь, то ты не видишь недостатков. Ты замечаешь только достоинства.
2: Любовь – это очень красиво, как мне кажется. Вот. Но это не отменяет, что когда говорят, что вот любящий человек любого тебя примет, все равно надо за собой ухаживать. Собственно, этот день красоты и создан был людьми из индустрии красоты, чтобы не забывали о себе. Ну, там, как мамам, всякие масочки, ванны с пенкой.
3: Ну, да,
2: вот,
3: да.
2: Вот, красивая,
3: да,
2: прическа.
3: И экология сейчас, если честно говоря, не очень в мире, поэтому кожа, конечно, у людей страдает. За ней нужно ухаживать.
2: Ладно, если мы заговорили о Древней Греции, Древнем Риме, давайте еще поговорим о Руси-матушке. В старину на Руси у красоты был даже собственный цвет. Этот цвет отражал, собственно, и означал слово «красивый».
3: Цвет?
2: Да, да. А, ребят, какой? Как вы думаете? Мне кажется, все на поверхности.

0: если у тебя кожа пожелтела,
1: да нет,
0: это уже некрасиво.
1: Нет.
0: А если позеленела?
1: Это не цвет в смысле того, что что-то было, должно быть вот этого цвета. Это слово означало красивый на Руси, понимаешь?
0: Угу.
1: Да.
0: Вот. Ну-ка, ну-ка. Давайте, покумекайте.
1: Я думаю, что, ребят, это разминочный вопрос. Я думаю, что ребята, конечно, без труда на него ответят, потому что у нас история интересуется многие. Вот у нас вчера был, например, гость Мирон, да? Он говорит, я вот сказки, значит, в фильме про сказки снялся, так теперь историей интересуюсь. Вот. Надеемся, вы тоже интересуетесь. 8495-134-5664. И загляните, пожалуйста, в видеотрансляцию. Посмотрите, где мы с Кипятошей сидим нынче. Мы тоже прихорошиться решили в день красоты-то. Пишите нам 8 916 968 0968.

0: Веснушкой и Кипитошей.
1: Сегодня отмечаем Международный день красоты. И выясняем, что в человеке все должно быть хорошо. Знаете ли, красота еще и в глазах смотрящего, и вообще красиво – это здорово. И вот мы задали тут вопросик сразу же быстренько. В старину на Руси у красоты был собственный цвет. Какой? Интересную версию предложила Маргарита. Баский.
2: Это цвет?

0: Это такое есть?
1: Нет, это вообще прилагательное, которое означает красивый, классный, яркий. Это очень давнее выражение. Оно уже даже устарело, это слово «баский».
0: Забавно.
1: Но встречается в речи иногда. Например, в Архангельской, Вологодской, Кировской области. Вот. Если вам скажут «баский», не думайте, что вас обозвали или что-то такое. Значит, вам сказали, вы классный, вы яркий. Но мы говорим именно про цвет, конкретно. Маргарита нам дозвонилась. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Маргарита. Поздравляем тебя с Днем красоты.
2: Спасибо.
1: Какой же цвет был у красоты в старину на Руси?
2: Красный.
1: А почему ты так
0: красный?
1: Решила?
2: Ну, Красная площадь и...
1: Ну, как говорили про девица, кака? Краснодевица, да? Да. Ну что ж, вот сейчас в видеотрансляции вы как раз можете наблюдать за этими красными девицами. А ты, Маргарит, молодец. Ох, и красна ж ты у нас, Маргаритка. И мы вручаем тебе подарок в День красоты от спонсора АО «Карибия». Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Спасибо тебе большое за звонок. Ну что ж, ребята и взрослые, еще больше красоты у нас с вами впереди.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.

0: радио.
1: Hello, bonjour,
2: konnichiwa,
3: салам,
4: hola,
5: guten tag,
6: шалом, привет!
7: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
8: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
9: Днем по будням на детском радио.
10: 0+. Реклама.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
13: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
14: И море? Он про нас знает?
13: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Реклама.
15: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
16: Второй гель для труб «Икстормер Турбо». Ты зачем взяла?
17: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
18: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотации со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Доброе утречко всем-всем тем, кто только что проснулся. Очень вовремя вы это сделали, дорогие ребята и взрослые, потому что сегодня, 9 сентября, отмечается День красоты. Нужно вставать красиво, с той ноги, которая надо, с таким настроением, которое нужно, с улыбкой, прекрасно освещающей ваше лицо.
4: Вот улыбка, да, всегда делает любого человека чуть красивее. Не забывайте об этом.
3: Ну, давай, что ли, сейчас попробуем сделать так, чтобы многие из наших ребят улыбнулись. Например, расскажем о том, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно, чудо-юдо!». Итак, не знаю, будет ли там красота какая. Но мы знаем точно, что в сказочном мире появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло шиворот на выворот.
4: Ну, понимаешь, никто же пока не видел, как

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: За полчаса хотя бы до начала спектакля. Потому что сначала там будет проходить еще игровая программа «Сюрпризми».
3: Ну что, да, подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну, а мы продолжаем. Конечно же, еще красоту наводят обязательно аксессуары. Что такое аксессуары, ребят? Ну, это какие-то дополнения к вашему образу. Скажем, ну, часы какие-нибудь интересные.
2: Бусы.
3: Сумочка – это тоже аксессуар.
2: Брошь.
3: И вот вопрос для настоящих ценителей стильных и прекрасных образов. Какое легкое украшение для дамской шляпки или прически делает женщину загадочной и таинственной?
2: Корабль.
3: Чем есть корабль.
2: Ну, помнишь, мы прически, когда с тобой изучали, там в средние века дамы корабли.
3: Легкое украшение, кипятошек. Корабль совсем не легкое.
2: Ладно. А
3: да,
2: что
3: ты помнишь, как мучились эти женщины? У них сколиоз начинался от этих кораблей на головах.
2: Ну, в то время это считалось красиво.
3: А, ну да. Красота требует жертв. Да. Нет, это совсем легкое украшение.
2: Для шляпки
3: я говорю,
2: или
3: да,
2: прически?
3: Я говорю, делает женщину загадочной и таинственной. Вот. Вот тут в этом кроется смысл.
2: Так это маску надо надевать тогда.
3: Да не надо никакую маску. Ребят, звоните, а то мы сейчас договоримся здесь. 8495-134-5664. Наш телефончик, звоните.
2: Ну ладно, пишите, что она имеет в виду-то. Украшение легкое, да еще и загадочное. +7 916 968 0968.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Маугли и Кипитошей.
1: Ой, красивые слова тоже никогда не помешают. Вот почему, когда день рождения, тебе обязательно чего-то желают, говорят вот все приятное, потому что вот прям сразу ты улыбаешься и тоже красивый.
2: Да.
1: Вот нам написали: дорогие Веснушка, Кипитоши, все, кто помогает вам выйти в эфир, спасибо большое, что начинаете работать так рано. Каждое утро начинается с вами. Вы помогаете нашей семье подняться, что бывает очень непросто, позавтракать и отправиться в школу. А еще мы играем с вами в разные игры, узнаем много интересного и заряжаемся позитивом на целый день. Желаем всем-всем неиссякаемой энергии, мощного заряда позитива, много новых творческих идей, процветания и благополучия. Любим вас, ваши постоянные слушатели, Ева, Лиля, мама Марьяна и папа Гриша.
2: Ой, спасибо.
1: Спасибо за такие красивые слова. Нам очень-очень приятно. Сегодня-то в день красоты, как не послушать такую красоту. А задали мы вопрос: какое легкое украшение для дамской шляпки или прически делает женщину загадочной и таинственной? И вот, пожалуйста, ты посмотри-ка, какие молодцы наши ребята. Марк, Захар и Верочка ответили на вопрос совершенно верно. Вика из Вологды. Вот. Ксения тоже ответила. А, София, вот 9 лет верно ответила. Саид нам дозвонился. Привет. Саид.
3: Валь.
1: Привет.
2: Привет.
1: Что ты говоришь?
3: Привет. Валь.
1: Валь. Ну да, это приспособление.

0: Этот аксессуар называется вуаль. Да.
1: Но я чего-то как-то, не знаю, в современном мире я особо-то не замечаю, чтобы девушки и женщины прям вот с вуалями ходили.
0: А потому что на бал не ездил ни разу. Понимаешь? Вот поедешь на бал и увидишь там девушки, которые хотят быть инкогнито, надевают до сих пор вуали. Вот, посмотрите прямо сейчас в видеотрансляции как раз вот такие примеры вуали. Саид, а есть ли у тебя идеалы красоты? Ну, например, какого человека ты считаешь красивым?
2: Маму.
0: Маму. То есть мама для тебя это просто на пьедестале, да? Она у тебя красивая и внешне, и внутренне?
2: Да.
0: Да. Благородная, добрая, статная. Спасибо тебе большое за звонок. Мама поздравляет нас. Ну, давай дальше тогда.
1: Ну, как мы уже говорили, для красоты во все времена что-то люди не придумывали. Все эти косметологические штуки еще в Древнем Египте начали использовать.
0: Ну да,
1: все
0: было дело.
1: Красочки, подводочки под глазки, вот эти штукатурки, понимаешь ты?
0: Какие такие штукатурки-то? Штукатурки это не относится.
1: Ну, штукатур. Ну, когда ты считаешь, что ты, ну, как-то не очень красив.
0: Берешь сразу штукатурку?
1: Да,
0: зачем же так?
1: Да, и накладываешь себе на лицо.
0: Мне кажется, штукатурку накладывают не на лицо, а на стены, нет?
1: И шпателем так.
0: Что-то ты путаешь, Катюшка.
1: Да вот в чем вопрос. Например, в республике Адыгея, знаете такую, да, в России?
0: Знаю, конечно.
1: Во время ежегодных народных гуляний принято выбирать королеву праздника.
0: О, это всегда и везде. Даже у нас в школе есть королева,
1: ну,
0: и король.
1: Да, все эти конкурсы красоты повсеместные, да. Нужно выбрать самую красивую девушку. Вот. Как вы думаете, вот что должна сделать девушка на этом празднике в Адыгее, чтобы доказать свою подлинную красоту?
0: Да я красивая! Клянусь всем, что у меня есть сказать.
1: Рядом с мамой, да?
0: Да. А может быть, что-то по-другому нужно, да, сделать?
1: Ну, может, по-другому.
0: Так, что же нужно сделать девушке, чтобы доказать, что она действительно красивая? Республика Адыгея, Майкоп, звони нам. Это твои же традиции, вот и звони.
1: Да.
0: 8495-134-5664.
1: Пишите ваши версии. +7 916 968 0968.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Сегодня любуемся всем красивым, ну потому что сегодня день красоты. И мы тоже, знаете ли, стремимся, конечно, стремимся. Ну, самое главное, мне кажется, быть опрятным, вообще-то говоря.
2: Ну, чтобы было... опрятность и красота все-таки разные.
1: Нет, ну красиво уложенные волосы — это хорошо. Начищенные ботинки, туфельки — это тоже прекрасно.
2: Это да.
1: Не стоптанные, а вот красивые. Ладно, мы задали тут вопрос по поводу конкурса красоты в Адыгее. Значит, ежегодно во время народных гуляний выбирают королеву праздника. Что же она должна сделать, чтобы доказать свою подлинную красоту?
2: Да я честно красивая, ну серьезно. Ну вот посмотрите мои фотографии, вот, и у меня в соцсетях какая красотка.
1: Доброе утро, дорогие! Я мама Лера, и я не из Адыгеи, но считаю, что иногда, чтобы быть красивым человеком, нужно просто промолчать. Вот. Иногда как откроет человек красивый рот, понимаете, оттуда как польются выражения. Вот это вообще некрасиво совсем.
2: Это бывает, действительно.
1: Марусь из Санкт-Петербурга. Мне кажется, красота – это не ширина плеч и попы. Это об общей красоте человека и его качеств. Вот принцесса Диана. Ее уже нет, а шлейф человеческой красоты до сих пор живет в ее поступках. А для победы, наверное, надо выиграть конкурсы на эрудицию, спортивную подготовку, объемы массы тела в определенных местах. Но подлинную красоту. Понимаешь, такую вот бесштукатуренную.
2: Естественную.
1: Анфиса нам дозвонилась. Привет, Анфиса.
3: Привет.
1: Кстати, у тебя сегодня именины. Мы сегодня вот листали календарь именинников. Ты там тоже есть. Поздравляем тебя, красавица. Ну так что же должна сделать королева праздника, чтобы доказать свою подлинную красоту?
3: Доброе сердце, наверное, быть, чтобы сделать.
1: Ну а как ты поймешь, действительно она искренне ли добрая, или она просто на конкурсе красоты притворяется? Это ж не проверишь.
2: Да.
3: Если бы она была бы добрая, сильная, то, наверное, она бы выиграла бы конкурс
1: красоты. Вот ну, хорошие качества для того, чтобы быть красивым человеком. Но для того, чтобы королеве доказать подлинную красоту, то есть не нарисованную, понимаешь, часто так себя разукрашивают девушки, что вот вообще за этим слоем, как Кипятоша выразился, штукатурки, и не поймешь.
2: На самом деле все проще.
3: Нужно еще понять красоту, если ли она готовить самое вкусное блюдо, то тоже можно проверить.
2: Да, бывает, во время конкурсов красоты этих самых красавиц просят что-то приготовить. Есть и такой конкурс.
1: Мне кажется, Анфиса описывает свою маму. Добрую, которая умеет что-то вкусное приготовить. Всегда с душой ко всем. Но на конкурс красоты у них немножко там другое дело. Так что же надо сделать этой красавице?
2: Чтобы доказать подлинную истинную красоту, королева праздника должна сначала умыться как следует.
1: То есть смыть весь
2: всю
1: макияж,
2: да,
1: себя. Тогда все скажут: о, так она и без макияжа какая.
2: Да, все просто гораздо. Гораздо проще.
1: Анфисушка, спасибо тебе большое за звонок. Ну, пожалуй, мне кажется, нужно закончить заключительным вопросом, который прозвучит от имени классика. Я надеюсь, что вы еще считаете таковым писателя Антона Павловича Чехова.

0: когда-то сказал: в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и... вот.
1: А что же еще-то?
0: Ну что еще? Я не все еще перечислила. Много вообще чего может быть. А вот пусть ребята закончат нашего классика.
1: И лицо, и одежда,
0: да.
1: И душа, и сердце. Вот нам только что подсказали.
0: Да, это по мнению Анфисы.
1: Да.
0: Да.
1: Ну, еще
0: душа,
1: что-то?
0: Сердце. Да, еще что-то, как же сказал наш классик. Любимый, ребят, ну наверняка вы знаете. 8495-134-5664. Ну звоните же, знатоки.
1: Тоже, что же имел в виду Чехов? Пишите +7 916 968 0968.

0: с Веснушкой и Кипитошей.
1: Многие великие, знаменитые люди высказывались на тему красоты. Например, да. Как писал Федор Михайлович Достоевский, «Красота спасет мир».
2: О, ну это просто крылатейшее выражение.
1: Или, вот, пожалуйста, «Красота – страшная сила».
2: Ну, о, да.
1: Смотри, какая тут противоположность в одной фразе.
2: Антон Павлович Чехов буквально сказал, в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и...
1: И?
2: А вот совершенно верно ответила Вика из Вологды. Ну, 4 года человеку все знает. Вот все знает. Лиза из Екатеринбурга. Что? Молодец. А Ерофей нам дозвонился. Ерофей, привет.
3: Привет всем.
1: Здоровенько.
2: Привет. Ну, что же должно быть в человеке еще красивым быть, кроме лица, одежды, души, что?
3: 100%, 5% мысли. Угадал?
1: Красивые мысли.
3: Правильно, мысли.

0: мысли. Видимо, ты читаешь классику, Ерофей.
1: Да, да, да, Антон Павлович так и говорил. Часто я вижу прекрасное лицо и такую одежду, что кружится голова от восторга, но при этом душа и мысли... Боже мой! В красивой оболочке прячется иногда душа такая черная, что не затрешь ее никакими белилами.
0: Прямо сейчас в трансляции вы можете наблюдать. Антон Павлович Чехов сидит. Фраза его вот здесь. Ну и, Ерофей, спасибо тебе большое за звонок. Тебе хорошего, красивого дня и всем его желаем. Ну а с вами были мы, Веснушка и Кипятоша. Всем красоты!
1: Пока!

Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки! Мой личный сайт! Подробности на сайте, если не знаком! Минилента.лента.ком.
2: Срок акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
7: Застройщик ООО «СЗ Маклстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
8: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль. Хрум. Осторожно. Чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
12: В эфире детское радио. Детское радио.
13: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.
14: Что такое счастье?

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

брезал, возьмусь. Ну, а я не тороплюсь, сентябрезал, возьмусь. И это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять.

пропасть, с новой четверти возьмусь. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять.

можно, это невозможно, это невозможно не понять, что бывает поздно, даже очень поздно. Просто слишком поздно догонять.

0: прячешься?
1: Из школьных сочинений.
2: Я выглянул в окно. С неба летели то ли снежинки, то ли мокрые капли. Какой-то снегодождь.
0: Прячешься?
3: В гостях у сказки. Евгений Пермяк. Раки. Речка Березовка, хоть и маленькая, да рыбная. А вот раков в Березовке нет.

0: через лес, да еще через болото, как-то тише сказал Ване: «Давай, Ванек, наловим по корзинке вертушинских раков, да и выпустим их в нашу березовку».
1: «А зачем?» – спросил Ваня.
0: «Чтобы они опять развелись».
1: «Да пока они разведутся, их ребята всех до одного повыловят».
0: Не стал спорить Тиша, хоть и знал, что нельзя всех раков выловить. Пусть сотня да останется. А эта сотня столько икры вымечет, что раков потом и не сосчитаешь. На этом и кончился разговор. Прошел год. Ваня и Тиша уже в третий класс перешли. И, как раньше, в свободное время удили рыбу. Как-то закинул Ваня крючок на ерша, а поймал озорного рачонка.
1: «Тиша!» – закричал Ваня. «У нас в речке раки сами собой развелись!»
0: Тиша увидел молоденького рачонка и больше Ване обрадовался. Значит, не зря он прошлым летом на вертушинку ходил. Один. Через лес, да еще через болото.

0: Много песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему?

0: на детском радио.
1: Ну так, сейчас. Ой! Ой, звонит кто-то. Ай,
2: Ты что, это Крутилкин? Торт уронил? Или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска.

0: Рубрика программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
3: А мне Веснушка.
2: А мне Кипитоша.
3: Нет, Веснушка.
2: Кипитоша.
3: Веснушка.
2: Кипитоша.
3: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
2: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
3: А может и Кипитоша.
4: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Детское радио представляет.
6: Я Пушистик, и я потерялся.
5: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
6: Мама, я плыву к тебе.
5: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября.
7: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просят мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
4: Реклама.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.

0: С интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Всем привет! Друзья, с вами Алексей Лысенков, и как всегда в это время мы слушаем 12 невыдуманных, веселых и удивительных историй. И первое, как обычно, от меня.
0: История первая.
1: Вот что приключилось недавно со мной и моими внуками. Их у меня двое – Тима и Женя. Как и всякий любящий дед, я их частенько балую. Например, разрешаю смотреть мультики перед сном. И вот как-то вечером посадил я Тиму на диван и включил мультфильм. Но что-то сбилось в настройках, и герои вместо русского языка заговорили на английском. Тима смотрел, а потом и спрашивает.
2: «Дед, а почему я ничего не понимаю, что они говорят?»
3: «Ну, это потому что ты устал», — придумал я ответ на ходу. «Вот отдохнешь, поспишь, а завтра утром снова попробуем посмотреть».
1: Утром я показал этот же мультик, но уже на русском языке.

0: языке. И теперь Тима верит, что от усталости можно перестать понимать, что говорят герои мультфильмов.
1: Прям как в пословице: «Утро вечера мудренее».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Вторая под названием «Страдание». Насте 6 лет. Она еще ходит в садик. Каждый вечер, вернувшись домой, она делится с мамой новостями. На днях Настя говорит: «А у нас в садике решили поставить спектакль «Муха-цокотуха». Сегодня роли раздавали». «О, это очень хорошо», — говорит мама. «И какая роль досталась тебе?» «Я буду играть бабочку», — гордо отвечает Настя. «Буду красивая, с крыльями, ходить по сцене». «А тебе разве не хотелось бы сыграть муху?» — спрашивает мама. «Зачем? Ее паучок уволок в уголок. Не нужны мне эти страдания». За эту историю я говорю спасибо Алине из Костромы, маме главной героини Насти.
3: История третья
2: под названием «Не верь ощущениям». Ее нам прислал Александр из Санкт-Петербурга, папа мальчика Тихона. Однажды я пришел пораньше с работы и решил забрать сына Тихона из школы. Тихон учится в первом классе. Пришли мы домой, сели обедать. И тут Тихон спрашивает: «Пап, мы сейчас шли с тобой по улице. Погода была какая-то непонятная. Вот интересно, а сколько там градусов?» Ну, я стал смотреть прогноз погоды в телефоне и читаю: «Сейчас на улице -2, но ощущается как -5. Тихон подумал и говорит: «Понятно. Знаешь, пап, мне сегодня в школе за поведение 2 поставили, но ощущается как 5».
3: История четвертая
2: под названием «Почему Санкт-Петербург так называется?». Мама и ее сын Арсений живут в Санкт-Петербурге. И вот как-то осенью в городе установилась удивительно сухая и солнечная погода. Идут Арсений с мамой по улице, и мама говорит: «Ну надо же, как у нас в Петербурге солнечно!» «Неудивительно», — отвечает Арсений. «Разве ты не знаешь, почему наш город так называется, Санкт-Петербург?» Мама сделала вид, что не знает, и говорит: «Нет, не знаю, сынок. Расскажи». «Да все просто, мам. Сан по-английски солнце. То есть Санкт-Петербург – солнечный город». За эту историю я говорю спасибо маме Ольге и ее сыну Арсению из солнечного Санкт-Петербурга. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
4: Вот ведь удивили!
2: Как известно, попасть в историю может абсолютно любой человек. И знаменитости здесь не исключение. Пожалуй, в их жизни они случаются даже чаще. Так почему бы им эти истории нам не рассказать? Давайте позвоним певице Ёлке, обаятельной обладательнице красивого голоса и отличного чувства юмора. Все вы прекрасно ее знаете и любите ее песни. Звоню!
3: История пятая. Звезды удивляют.
2: Привет, Ёлка. Я очень рад, что мы тебе дозвонились. И уверен, что ты нам расскажешь очень интересную историю.
5: Можем. Здравствуйте.
2: Мы тебя слушаем.
5: В детском саду я очень хорошо помню. Я вот прям оскорбилась. Это была первая моя серьезная обида в жизни. На тихий час нас уложили всех, как обычно, на раскладушечке. И воспитательница вышла со словами: «Ведите себя хорошо». Это была ошибка, естественно, потому что, как обычно, все повскакивали, начали барагозить. А я была каким-то очень послушным ребенком. Мне казалось, что если взрослый сказал, что надо вести себя хорошо, то надо постараться вести себя обязательно хорошо. То есть я вжала голову в подушку, я зажмурилась, и я пыталась не реагировать на провокацию.

0: прицел. И кто-то из девчуль, прыгая на раскладушке, орал какую-то песню. Вот прям во все горло, очень громко. И воспитательница, когда вернулась, она всех, конечно же, наказала, она всех наругалась. И говорит, и вот громко так петь зачем было, Лиза? И поставила меня в угол, как поющего человека, то есть как бы по умолчанию. Она меня наказала. И мне было очень обидно. Не потому что я этого не делала, а потому что как она могла подумать, что я так отвратительно пою.
1: Это была певица Ёлка, и ее история пострадала за талант или «Я так плохо не пою».
2: Вот ведь удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующую историю, которую прислали Марина и ее дочка Снежана из Зеленограда, я назвал «Перелетные птицы».
2: История шестая.
1: У нас в семье две дочки. Младшей Снежане 4 годика, а старшая уже студентка. Дело было осенью. Старшая поступила в институт в Москве, и мы, родители, очень переживали, как же наша студентка будет самостоятельно добираться, ведь живем мы в Подмосковье. Дочь нас успокаивала. Не волнуйтесь, родители, час до Москвы на «Ласточке», а дальше на метро, и я на месте. Для тех, кто не знает, «Ласточка» — это название электрички. Младшая Снежана слушала, а потом и говорит: «Ничего у тебя не выйдет, сестренка. Все ласточки уже на юг улетели».
2: История седьмая.
1: Настоящий руководитель. «Наш папа работает руководителем», — пишет нам Сережа. «Когда ему звонят с работы, он громко говорит и машет руками. А мама над ним подшучивает. Папа у нас настоящий руководитель». «А еще, — продолжает Сережа, — у меня есть сестренка. Ей 4 года, и она ходит в детский сад. Однажды в садике детям дали задание рассказать, кем работают их родители. И вот сестренка говорит: «Мой папа работает руководителем». «Ну хорошо, — отвечает воспитательница, — а что он делает?»
3: «Как что? — гордо говорит сестра. — Руководитель, он руками водит».
1: За эту историю мы говорим спасибо Сереже. Ему 10 лет, и живет он в Краснодаре.
2: История восьмая.
1: Я назвал ее «Домашняя муха». В нашей семье недавно появилась собака. Маленькая, черненькая, суетливая. Ну и кличку мы ей дали «Муха». Однажды отмечали мы день рождения моей младшей сестры Кати. Приехали гости, а муху заперли в детской, чтоб под ногами не вертелось. И вот один из гостей, что пришел позже всех, спрашивает сестру: «Катя, а у тебя есть какое-нибудь домашнее животное?»
3: «Конечно», — отвечает сестра.
1: «И что же это за зверь?» — продолжает расспрашивать гость.
3: «Муха».
1: «Просто домашняя муха?» — удивленно спрашивает гость.
3: «И что же она у тебя ест?»
1: «Ну, когда косточки, когда сухой корм». Сестра позвала: «Муха, муха!» И в этот момент в комнату ворвалась наша собаченция. Все поняли и засмеялись. Эту историю нам прислала Катя из Калининграда, за что ей большое спасибо. Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь удивили!».
1: Вы знаете, я очень люблю узнавать всякие интересные факты из жизни великих людей. Порой попадаются очень забавные истории. Одной такой историей я с вами сейчас поделюсь.
2: История девятая. История из истории.
1: Речь пойдет об Энрико Карузо. Это был выдающийся итальянский оперный певец. Тенор. Ну, так называется его голос. Он, кстати, стал первым певцом, творчество которого было записано на

на пластинку и осталось для потомков. Так что попросите у родителей, чтобы они дали вам послушать, как он пел. Уверен, вам понравится. Ну а теперь я расскажу, что однажды произошло с этим знаменитейшим человеком Энрико Карузо. Как-то раз всемирно известный певец Карузо пришел в банк. Он хотел снять со своего счета деньги. Когда он подошел к окошку кассы, то обнаружил, что забыл свои документы. А кассир и говорит: «Сеньор, я не могу выдать вам деньги без документов. Вдруг вы мошенник?» Как вы думаете, что сделал Карузо? Побежал домой за паспортом? Нет, он начал

0: «Браво! Браво!» – восторженно сказал кассир. «Это лучшее подтверждение вашей личности!» Сам Карузо позже сознался. «Еще ни разу в жизни я так не старался петь!»
1: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Талантище», «Трудности перевода» и «Дачная зоология». Как вы думаете, о чем они? Ха-ха, не будем гадать, начинаю рассказывать. Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала мне мама Люба и ее дочка Света из Новосибирска.
2: История 10-я.
0: «Талантище». Дочка Света очень хорошо рисует. Ее папа гордится этим и часто гладит Свету по голове, приговаривая: «Ты у меня талант». И вот как-то папа спрашивает Свету: «Света, мы хотим, чтобы ты ходила в кружок рисования. Будешь учиться рисовать? Как ты к этому относишься?» Света удивленно смотрит на папу и говорит: «Ходить в кружок? Зачем? У меня талант уже есть».
2: История 11-я.
0: Трудности перевода. Эту историю нам прислал Михаил из Хабаровска. Он папа главной героини. Как-то к нам в гости приехал знакомый американец. Его пригласила мама. Американец этот изучает русский язык. Особенно его интересует русский фольклор. Сказки, пословицы, поговорки и такие выражения, которые не переводятся на английский слово в слово. Как-то сидели мы на кухне, дочка тоже была с нами, и стали говорить о русских песнях. Американец спрашивает у мамы: «А ваш ребенок любит петь?» «Любит, только не может», — говорит мама. «Ей же медведь на ухо наступил». Американец притих, перестал улыбаться. Потом встал, подошел к дочке, погладил ее по голове и говорит: «Бедняжка, как же это могло случиться? Медведь наступил на ухо. Тебе, наверное, больно было». Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 6-летний Гриша и его папа Вадим.
2: История 12-я.
0: Дачная зоология. У нас есть дача. Она хоть и старенькая, но очень уютная и теплая, особенно когда топим печку. Мы всей семьей очень любим туда ездить. Зимой встречаем на даче Новый год. Наряжаем елку, она у нас прямо во дворе растет. Вокруг все белым-бело. Красотища. И вот как-то приехали мы перед Новым годом на дачу. Мама зашла в дом первой, и тут мы услышали страшный визг. Вбежали в дом и видим: мама сидит на диване, поджав ноги. Папа спрашивает: «Что случилось?» «Там в углу мыши!» – дрожа отвечает мама. Папа сел к маме на диван, обнял за плечи и стал успокаивать. «Да нет, успокойся, это не мыши, это тараканы».
3: «А почему они тогда такие пушистые?» – спрашивает мама.
4: «Так здесь же холодно», – спокойно отвечает папа. «Вот они в шубке,

0: и приоделись.
1: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе...
2: Вот ведь удивили!
1: Встретимся на детском радио. Пока.
3: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: Хрум или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Хрум!
2: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня, Добрыня.
3: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум! И таким противным-противным голосом. Это я придумала. Лишь бы похвастаться. В общем, утки — это не круто. Болото ей надоело. Любит путешествовать и обо всем, что видела, всем рассказывает. «Каникулы лягушки-путешественницы». Так называется этот сериал.
0: Слушайте на детском радио. 0+. Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать.
3: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
1: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
2: Категория 0+.
4: Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: А кто эта счастливая мама?
8: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
7: А что это за ясный взор?
9: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
10: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Апрелевка Клаб. Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детства.

0: Русского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Fun.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Часть первая.
4: Да-да, войдите.
5: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
6: Здрасте, Мария Петровна.
4: Здравствуйте. Входите.
6: Мы так просто зашли. Вдруг от Добрыни какое сообщение пришло? Или в сказках? Наша помощь требуется.
4: Требуется, коллеги, требуется. Слушайте, только что пришло.
7: Мария Петровна, это я. Здравствуйте. Тут у нас в сказках событие загадочное. Волк сообщил, что голос перековать не может. Кто-то украл наковальню у кузнеца из сказки «Волк и семеро козлят». Так что жду вас, Марья Петровна.
6: Это тот самый волк, который... Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молочка принесла.
4: Да, Любаня, волк подслушал, что поет своим козлятам мама-коза. И решил, что если споет ее песню, козлята откроют дверь. Но они ему не открыли. Голос-то узнаваемый. Вот он и отправился к кузнецу перековать голос на тоненький.
5: Кому же понадобилось похищать наковальню?
4: Думаю, скоро узнаем. Перемещаемся в сказку братьев Гримм «Волк и семеро козлят».

0: Сколько раз эту сказку читала и слушала, а кузницы никогда и не видела.
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Да, Хрум, в сказке сказано только: пошел волк в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тоненьким голосом. Кузнец ему горло и перековал.
0: А оказывается, кузница стоит на окраине деревни. Под навесом большая закопченная печь и дубовая катка с водой. А на стене развешаны разные инструменты.
1: Хрум!
3: Привет, привет, Хрум, дружище! Здравствуйте, детективы!
4: Здравствуй, Добрыня!
2: Привет, Добрынь!
0: Здравствуйте, Добрынь Никитич!
4: Рассказывай, что случилось?
3: Да все шло, как и заведено. С утра кузнец обод чинил на телеге старика из сказки «Лисичка, сестричка и волк».
2: Это та, где наловил старик рыбы целый воз и увидел лежащую на дороге лисичку?
3: Из этой.
0: А дальше было «Ловись, рыбка большая и маленькая, и мерзни, мерзни, волчий хвост».
3: Все правильно. Так вот, чинил кузнец колесо, как вдруг слышит, будто кличет его кто-то.
4: Кличет, значит, зовет. И что за голос?
3: Ласковый, да нежный. Смотрит кузнец. Девица, откуда ни возьмись, перед ним появилась. Сейчас я его позову, пусть сам расскажет. Кузнец!
5: Иду, иду. Детективы, мое почтение.
4: Добрый день. Что сказала вам эта девица и как она выглядела?
5: Позволь, говорит, добрый человек, передохнуть тут у тебя. Устал я. Красивая такая. И мне сразу видно, не из наших мест. Наряд на ней такой был. Блестит, значит, переливается. Сарафан жемчугом шит, а на голове что-то мне вроде высокой шапки. И та тоже, значит, каменьями расшита.
0: Может, кокошник?
5: Да не ведаю я, что такое кокошник.
2: Кокошник — это русский женский головной.

0: головной убор. Праздничный.
1: Да. Волосы русые, чистое золото, в косу заплетены.
2: Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
1: Да.
0: И что дальше?
3: Ну, а что дальше-то? Говорю, отдыхайте, красавица. Скамеечку ей, значит, пододвинул.
1: Она села, значит, расспрашивает, значит, делом, значит, моим кузнечным интересуется. Да что, да как я вот, значит, делаю. А я ей все рассказываю. Вот, мол, наковальня, вот это вот, значит, молот. Она кивает, а потом и говорит, мол, не нальете ли водицы студеной? Уж больно жарко в кузне вашей, пить хочется. Ну вот я, значит, колодцу, а как вернулся, ни девицы, ни наковальни. Но я Добрынь Никитчи вызвал. Вы уж сыщите наковальню мою. Без нее ни коня подковать, ни голос выковать.
4: Ты осмотрел место происшествия, Добрыня?
5: Осмотрел, Марья Петровна. Ни следов, ни улик никаких. И теперь волку о козлятах можно забыть. Не то чтобы я его жалею, но сказка-то испорчена.
2: Хрум-хрум!
4: Согласна с тобой, Хрум. Без волшебства тут не обошлось. Хрупкая девица не смогла бы так запросто взять тяжеленную наковальню и исчезнуть.
0: Я думаю, что к делу причастна какая-то колдунья или волшебница из русских сказок.
2: А что? Может быть. Сарафан, коса, глаза голубые, кокошник на голове.
5: Василиса Премудрая, Варвара Краса, Марья Царевна.
4: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина.
5: Если всех проверять, потеряем время. Да и для чего Василисе и остальным похищать наковальню? Ума не приложу. Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич слушает.
6: Это волк, Добрыня. Что делается? Что делается? Свинство? Форменное свинство! Унижают мое волчье достоинство! Имущество похитили!
5: Кто унижает? Что похитили?
6: Как кто? Эти трое? Наф-наф у них заводила. Разберись с ним, Добрыня! Ты у нас власть сказочная. Жду.
2: Хрум? Это волк из английской сказки «Три поросенка»?
5: Да, из этой.
4: Мы знаем ее в пересказе Сергея Михалкова.
0: В английской сказке не было ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа.
5: Разберемся. И с волком, и с поросятами.
7: Детективы! Ха-ха! Ну, наконец-то! Это что же делается, люди добрые?
4: Подождите, волк, расскажите, что случилось? Все по порядку?
7: Да какой уж тут порядок, если вокруг такие непорядочные поросята. Точнее, поросенок.
5: И что же он сделал?
7: А вот что, спал я вот тут под сосной, как мне и полагается. Вдруг слышу визг поросячий. Ну, думаю, обед сам ко мне в лапы идет. Ни за кем бегать не придется. Открыл глаза, а поросенок этот, ай, свинтус, бежит мимо моего логова дальше в лес и в копытцах своих шкуру овечью держит.
2: Овечью шкуру? Что за шкура? Хрум?
0: Когда волк пришел к каменному домику Наф-Нафа, поросята не пустили его. Но потом волк нацепил на себя овечью шкуру и прикинулся овечкой. И тогда братья-поросята открыли ему дверь.
2: Хрум!
4: И вы его не догнали.
7: Ай, шустрый! Прям уже почти готов был за ноги его схватить, как он будто споткнулся, перекувырнулся через голову и... прыг в сторону, в кусты. И нет его. Вы уж разберитесь, детективы, а то тяжко мне без завтрака, обеда и ужина. И без шкуры. Говори, не говори, это я, бедная маленькая овечка. Пустите меня переночевать, я отбилась от стада и очень устала. Как увидит, что это не овечка. Ай...
5: Разберемся, волк. Не переживай.
2: Странно, что поросенок решился на такое похищение.

0: ведь в сказке все по-другому было.
1: Хрум!
2: Ниф-ниф и нуф-нуф шли по лесу и так сильно шумели, что разбудили волка. Но шкуру они точно не брали.
3: Они и не знали о шкуре. Надо с ними поговорить.
4: Это здесь, недалеко. За мной. Вот, солома. Все, что осталось от домика Ниф-Нифа.
0: Так его же по сказке волк издул.
2: Но волк, как мы знаем, не гнался за поросятами.
3: Верно, Макс. Кто-то разрушил домик Ниф-Нифа до прихода волка.
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
4: Хрум, ты что-то нашел?
1: Хрум.
4: Иду, иду. Ветки разбросаны. Это бывший дом Нуф-Нуфа. Он же построил дом из тонких прутьев и веточек.
3: Веточки есть, а дома нет. Видимо, его тоже кто-то разрушил. И это был не волк.
0: Следы маленьких копытец. Они ведут в лес.
2: Скорее всего, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф направились к каменному домику своего брата, Наф-Нафа. Идем туда.
3: Идем.
1: Хрум-хрум.
3: А вот и хижина Наф-Нафа. Каменные стены, тяжелая дубовая дверь с засовом.
5: Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ты на свете зверь, не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь.
3: Тише, братцы. Кто там?
4: Сказочная полиция и детективы Хрум.
3: Ох, сыщики!
5: Здравствуйте, я Наф-Наф.
6: А я Ниф-Ниф.
7: А я Нуф-Нуф. Яблочко хотите?
5: Хотим. Спасибо большое, не откажусь.
6: Угощайтесь, у нас их много.
7: Много-много.
8: Ух, какие красивые яблочки.
5: Очень. Вот это возьмите.
8: Спасибо.
9: Вы тут пели песенку про волка. Скажите, он гнался за вами?
7: Сначала он развалил мою хижину из соломы. Хижина была почти готова. И вот, делаю я крышу. Вдруг, что такое? Мне показалось, будто ветер подул. Сильный-пресильный. Но это был не ветер, а огромный волк. Он как дунет на мою хижину. Хижина тут же разлетелась во все стороны. А я быстрее молнии помчался к Нуф-Нуфу, чтобы спрятаться в его домике из веток.
10: Да, Ниф-Ниф прибежал ко мне, а волк прибежал за Ниф-Нифом. Мы дверь крепко держали, ой, вдвоем. Ой, только не удержали. Волк как дунет на мой домик. Потом еще как дунет. А потом еще. И домик мой зашатался и развалился. Мы с Ниф-Нифом помчали к Наф-Нафу.
7: Да,
10: ой, мы быстро бежали.
5: Прибежали. Я дверь сразу запер. И мы затаились.
9: Волк стучал в вашу дверь?
10: Нет,
7: не стучал. Мы прислушивались. Что там за дверью делается? Даже не дышал никто.
8: И что же было дальше?
7: Мы открыли дверь. Никого.
10: Только вот яблочки в корзинке.
5: А, вкусные.
10: Очень вкусные яблочки.
7: Хрум-хрум.
4: А в лесу выходили? Волка песнями будили?
10: Да никуда мы не ходили, никого мы не будили.
5: Мы домики строили.
9: Спасибо вам, поросята, нам пора.
5: Да не за что. До свидания, детективы.
7: До свидания, сыщики.
10: Хрум-хрум.
9: Странно.
10: Что странно, Марья Петровна?
8: По сюжету сказки поросята сначала достроили свои домики, потом отправились к Наф-Нафу и уже на обратном пути разбудили волка.
9: Верно, Макс. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной.
10: Хрум-хрум!
7: То есть за поросятами гнался волк не из этой сказки?
9: Именно так, Любаня.
8: А потом яблоки откуда-то появились. В сказке о яблоках ни слова.
11: Яблочки, что надо. Где-то я такие уже пробовал. Вот только не помню где. Просто так и светятся. Золотые, вкусные.
9: Да, яблоки – главная загадка этого дела.
10: А остальное вам понятно? Да, Марья Петровна?
9: Не все. Для чего кому-то могла понадобиться наковальня кузнеца?
11: Может быть, чтобы не дать волку съесть козлят.
8: А в сказке «Три поросенка» пропала овечья шкура, с помощью которой волк должен был зайти в домик Наф-Нафа.
10: Но какой-то другой волк все-таки гнался за поросятами. Хрум!
9: Вполне вероятно, Хрум, что это не волк.
11: Вы думаете, кто-то принял обличие волка?
9: А почему бы и нет?
8: Вот только может быть и другая версия.
11: Какая, Макс?
8: А что, если этот неизвестный решил не дать волкам съесть козлят и поросят? Для того, чтобы самому их проглотить.
10: Да, волк из сказки «Красная шапочка».
11: Нет, этот ни в кого превращаться не умеет. А вот людоед из сказки «Кот в сапогах» тот мог.
10: Хрум!
8: Ну да, Хрум. Людоед, он же может превращаться в животных. Мог

0: в волка превратиться.
1: И в девицу-красавицу. А учитывая его силищу, утащить наковальню кузнеца для него не проблема.
2: Хорошая версия. Вот только, к счастью, и козлята, и поросята живы-здоровы.
3: Загадка. Может, кто спугнул его?
2: Побеседуем и поймем. Перемещаемся в сказку Шарля Перро «Кот в сапогах».
1: Хрум! Согласна, Хрум. Бррр. Неуютное местечко.
3: Сколько раз здесь был, ничего не меняется.
1: Хрум!
2: Я помню замок людоеда. Сейчас за поворотом будет дверь в зал, где он обычно обедает. Судя по всему, мы успели появиться до того, как к людоеду зашел кот в сапогах.
4: Я никаких котов в гости не жду и вас не приглашал.
1: Лев! Огромный какой!
3: Ну-ка, людоед, ты эти свои животные эксперименты прекращай.
4: Мой замок. Если не хотите неприятностей, выход найдете сами.
2: Разумеется, выход мы найдем. Только прежде один небольшой вопрос. Правда ли, что вы столь искусны в волшебстве, что можете превратиться в любое животное, даже в человека?
4: Да я в кого угодно превратиться могу. Хотите, стану слоном или драконом?
0: Огнедышащим?
4: А хотя бы огнедышащим. О трех головах.
3: Нас и девятиголовыми драконами не испугаешь.
4: Желаете попробовать?
1: Нет-нет. У нас нет сомнений в ваших способностях. Вот только...
4: Что только?
1: В большое превратиться несложно. А вот в маленькое... Хрум!
4: В вашу эту зверушку, что ли?
1: Нет, не в зверушку. А может, в мышку, например?
4: В мышку?
1: Ну да. Можете вы стать мышкой, Хрум?
4: Для меня это как-то мелковато. Я крупная фигура в сказочном мире.
2: И все же, можете ли вы превратиться в человека?
4: В человека, конечно, превращаться сложнее всего. Но... иногда получается.
5: Особенно в плохого какого-нибудь.
0: А вот, скажем, взять и превратиться в прекрасную принцессу сможете? Или королевну? Или...
5: в девчонку? Или с собой быть? Или уж каким-то солидным страшилищем?
3: И страшилищами нас не испугаешь.
5: Я что-то не понял. А вы, господа детективы, зачем пожаловали-то? Что, кто-то в сказочном мире нашем опять какую-то сказку испортил? И вы решили, что это я?
3: Мы, людоед, волка одного ищем.
1: Или двоих. Хрум!
2: Скажите, вам не приходилось недавно превращаться в волка?
0: Или, может, в поросенка?
5: Что?
4: Да я вас за такое ко мне неуважение. Да я сейчас...
3: Погоди, погоди, людоед. Не превращайся. Тут у меня звонок один, очень важный. Ответить надо. Добрый Никитич слушает. Какой еще волк? Ах, из басни. Что? Кто? Почему? Принято. Выезжаем.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Звонил волк из басни «Волк и ягненок». Говорит, без добычи остался.
4: Без добычи. Значит, судя по этому происшествию, я уже неподозреваемый.
2: Подозревать вас в этом сказочном преступлении нельзя.
4: А в другом что? Можно?
3: Сказочное расследование покажет.
2: Чуть позже. Коллеги, перемещаемся в басню Ивана Андреевича Крылова «Волк и ягненок».

0: басню. Мы ее учили наизусть на уроках литературы.
1: Хром?
0: Да-да, вместе учили. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк.
2: У сильного всегда бессильный виноват. Стал волк говорить, что ягненок ему нагрубил, хотя тот не грубил.
0: Ах, я чем виноват?
3: Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок.
4: Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Знаю я этого.
5: Вот так о нас всегда и всем твердят. Мол, волки гадости творят. Готовы проглотить любого в шапочке или без. К ягнятам, мол, питают кулинарный интерес. Готовы с чепчиками бабушек глотать. Козлят и поросят без счета уплетать. Съесть колобка, пасть широко раскрыв. Мир к нам, волкам, несправедлив.
6: Да, репутация волков подмочена изрядно.
5: Ну что вы, Марья Петровна, ладно. Ну, может, скажешь, что в шутейном разговоре не может шутка поводом быть к ссоре.
4: Это вот эта шутка? Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом? За дерзость такову я голову с тебя сорву.
2: Ваши, волк, слова.
0: Хрум!
5: Мои, не отпираюсь. Да, виноват. И каюсь. Мой юмор грубоват бывает, но это же не означает, что надо сразу бить мне в лоб копытом.
2: Кто вас ударил по лбу копытом? Ягненок?
5: Ягненок? Нет, ягненок ускакал. Какой-то незнакомый конь мне нападал.
4: Какой еще конь?
0: Как это случилось?
5: Не дать не взять, история печальна. Ягненка встретил у ручья случайно. С ним разговор завел о том, о сём, и никого вокруг, лишь мы вдвоем. И только я хотел его спросить, мол, воду кто в ручье пытается мутить? Как топот, пыль клубами. Я с шишкой, а ягненка поминай, как звали.
0: Действительно, огромная шишка.
6: Постарайтесь вспомнить, как выглядел тот конь.
5: Как конь? Есть грива, хвост, копыта.
4: Может, были у него какие-то особые приметы?
5: О, вспомнил я. Каменьями уздечка вся покрыта. И грива, и уздечка золотом блестят. Приметы эти вам о чем-то говорят?
6: Пока не знаю. Впрочем...
5: Детективы, должны вы мне помочь. Жить в одиночестве не в мочь. Тоскливо, без ягненка у ручья. С ягненком мы почти уже семья. Я ужин разделить готов с ним и обед. С ним вместе приготовить котлеты и паштет, жаркое, антрикоты, борщ сварить. Должны ягненка вы найти.
4: Ох, спасать сказки — наша работа. Найдем.
1: Хрум? Хрум?
0: Хрум! Ты что-то видел?
1: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Да, мы тут осмотрели с Хрумом берег ручья. Конь действительно был. Следы подков видели.
0: Значит, конь не дикий, а домашний.
6: Правильно, Любаня. И кто-то в него превратился.
4: И спас ягненка. Кто-то, владеющий волшебством, спасает беззащитных сказочных персонажей, которые могут пострадать от волков в своих сказках.
2: Царевна-лебедь из сказки о царе Салтане. Мы о ней уже думали.
0: Значит, пора с ней поговорить.
6: Да, перемещаемся.
4: Погодите, Марья Петровна. Чувствую, перемещение откладывается. Начальник сказочной полиции Добрынь Никитич, слушаю. Да погодите вы, погодите, не войте, не рычите. Кто-то один может... толком рассказать, что случилось. Ну, конечно, знаю. Бабушка любила погулять. Как это пришел не один? Должен же был один прийти. Разберемся. Ждите, скоро будем.
0: Опять что-то с волком?
4: С волками.
2: Из какой сказки?
4: Не из сказки, а из песни.
1: Хрум!
6: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала...

0: именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня, Добрыня.
1: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
2: Хрум или сказочный детектив. Продолжение следует.
3: Детское радио.
4: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
5: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
6: Подожди, лисичка.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1177-46-79-24-55. Город Москва. Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
0: Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Жаворонки Клаб. Загородная жизнь начинается здесь.
3: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: На Марсе тоже есть медведи.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио. Детское радио.
12: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Часть вторая.
13: Хрум, хрум, хрум, хрум. Не знала, что в простой песенке может быть так красиво. Избушка такая, лук в ромашках, лес сосновый. Хрум!
14: Тут все просто. Как в песенке поется. Жил-был у бабушки серенький козлик. Жил-был у бабушки серенький козлик. Значит, домик быть должен.
15: Лук, где козлику пастись?
16: И лес.
13: Тот лес, куда он как в песенке поется. Вздумалось козлику в лес погулять. Вот как в лес погулять.
14: Вот, на опушке нас уже и ждут. Те, кто напали на козлика, серые волки.

0: Мне, как вожаку, все рассказать.
1: Рассказывай.
2: Только, пожалуйста, во всех подробностях.
0: Во всех? А как же иначе? Ходили всей волчьей стаи вдоль опушки. Ждали. На часы посматривали. Вот-вот козлик появится. И вот видим, идут.
3: Идут? Вместе с козликом был еще кто-то?
0: Был. Еще один козлик. Такой беленький, маленький, с рожками.
4: И они вместе вошли в лес?
0: Вместе, вместе. Ну, мы, как говорится, добро пожаловать, ждали вас, рады, вдвойне.
1: И что же козлики?
0: Не козлики, а козлик. Первый стоял и смотрел, а вот тот, второй, вдруг головенку свою нагнул, рожки вперед выставил и давай нас по полянке гонять. Ужас! Мы в рассыпную? Непорядок. Ой, непорядок, Добрыня Никитич. Мы ж волки. Мы хлеб, соль там, котлетки морковные, свекольник, смузи. Фу! Не употребляем.
3: А вы можете описать, как выглядел козлик?
2: Может, вы заметили в его облике что-то необычное?
0: В облике нет. Козлик как козлик, но дрался он как настоящий лев. Вот что я вам скажу. Вроде козлик козликом, а силища, ух, силища!
1: И куда козлята подевались?
0: Не знаю. Мы, когда сюда на опушку вернулись, никого уже и не застали.
4: И что же теперь будет с песенкой?
0: А что будет? Петь будем. Так сказать, по ситуации. А ну, стая! Запевай. Напали на козлика серые волки. Напали на козлика серые волки.
5: Вот так бодал волков козлик.
0: Вот так бодал волков козлик. Бежали от козлика серые волки.
5: Бежали от козлика серые волки.
0: Вот как лишь пятки сверкали. Вот как лишь пятки сверкали.
1: Ну. Не расстраивайтесь вы так. Хоть песенка и печальная вышла, однако из песни слов не выкинешь. Придется ее, песенку, спасать. Хотя, признаюсь, новая версия, в отличие от рожка-ножек, мне нравится больше.
4: Марья Петровна, а кто сочинил-то эту песенку? Жил-был у бабушки серенький козлик.
2: Считается, что это народное творчество. Точно известно, что впервые эта песенка появилась в одной из пьес Ивана Сергеевича Тургенева.
4: Тургенев? Это тот, что Муму написал?
1: Он самый, Любаня.
3: А музыку кто придумал?
2: Что касается автора музыки, тут мнения расходятся. По размеру это вальс.
4: Это я знаю. Раз, два, три, раз, два, три.
1: Раз, два, три, раз, два, три, четыре, Любаня. Четыре сказки, где волки есть, испорчены. Судя по всему, у нас в сказках неожиданно объявился какой-то мститель.
2: Очень на это похоже, Добрыня. Неизвестный сказочный мститель. Или защитник. Спасает героев сказок от злых волков.
3: Может превращаться в животных.
1: Не только. Еще в прекрасную девицу в кокошнике.
4: И обладает большой силой.
1: Обладает. И девица в том числе.
4: Хрум, хрум, хрум.
2: Ты что-то обнаружил, Хрум?
4: Хрум.
3: Видим, видим. Следы козьих копытец ведут к большому кусту черемухи. Здесь след обрывается. Будто козлик взял и исчез.
4: Хрум!
1: Да, Хрум, дружище, согласен с тобой. Превратился в того, кого мы ищем. И был таков.
2: Учитывая силу нашего неизвестного, это явно не царевна-лебедь.
3: А тогда кто этот мститель волкам? Зайчик какой-нибудь? Лиса? А может, медведь волком обманутый?
4: Но они все не волшебники.
1: Не волшебники, Любаня. Не волшебники.
2: Из улик, что у нас есть? Только расшитая драгоценными камнями уздечка коня. Еще известно, что у него золотая грива.
1: Вот чуяло мое сыщицкое сердце. Так и знал, что на этой песенке сказочные нарушения не закончатся.
3: Добрыня, что там? Читай скорее.
1: Читаю. Добрынь Никич, вопиющее безобразие. Пастушок-колдун обманул меня. Прошу принять меры. Подпись. Волк.
4: Опять волк. Добрынь Никитич, из какой он сказки?
1: Сказка называется очень просто. Волк.
2: Это датская сказка, Любаня.
4: А я такой сказки не читала.
3: Хрум! Хорошая сказка. Жили-были муж да жена. И было у них 7 овечек, куцый жеребенок, да собака с кошкой.
2: Наняли они пастушонка овец спасти. Вот раз взял пастушонок узелок с едой и пошел на поле со своими 7 овечками. Вдруг, откуда ни возьмись, волк.
1: Ах, какие славные овечки! Это твои? Спрашивает волк.
3: Мои, отвечает пастушок.
1: А волк и говорит: отдай мне узелок с едой, а не то я овцу у тебя съем.
3: Не отдам, говорит пастушок.
1: Ну, волк и проглотил одну овечку. А потом волк решил всех проглотить. И овечек, и пастушка, и...
2: Судя по сообщению от волка, до этих событий сказка не дошла. Сейчас все узнаем. Перемещаемся.
4: Красиво тут, правда, Хрум?
3: Хрум! Таких зеленых полей я давно не видел. А трава какая! Густая-пригустая и мягкая, как ковер.
1: Пастушок и волк на краю поля у леса стоят, идем к ним.
2: Любаня, мы поговорим с волком и пастушком. А вы с Хрумом пока смотрите все вокруг. Может, увидите что-то интересное, хорошо?
4: Хорошо, Марья Петровна, будет сделано.
6: Хрум, Хрум, Хрум, Хрум.
4: Да-да, у нас с тобой персональный...

0: задание.
1: Мы же сыщики, детективы. Элементарно, Хрум.
2: Хрум.
3: Я просто пас овечек, господин Серый Волк. Играл на дудочке и пел песенку. Рядом с тихой речкой на берегу белые овечки пасутся на лугу. На дудочке играю, сижу в густой траве и ничего не знаю о волшебстве.
4: Ну да, не знает он, зато я знаю. Это ты, пастушок, во всем виноват. Ты наворожил. Поэтому ягнята твои меня, волка, и обдурили. Кто тебя колдовству обучил? Признавайся, а не то проглочу.
3: Да не умею я колдовать, господин Серый Волк, говорю же вам.
4: Говори, не говори, а все равно проглочу.
5: Никто никого сейчас глотать не будет.
4: О, Добрыня Никитич, детективы. Я вот вам сейчас все расскажу, а вы уж примите меры, пожалуйста.
0: А вы, волк, пожалуйста, расскажите, как было дело.
4: Облапошили меня нынче поутру. Ведь я голодный, как волк был. И, главное, никакой надежды на завтрак. Вдруг гляжу, пастушок-пастушонок идет и стадо ведет. Я к нему: пастушок-пастушонок, отдай-ка мне свой узелок с харчами, да скорее. А он ни в какую. Ну, тогда я съем овечку из твоего стада. Это я ему так говорю. Ой, как вспомню, так вздрогну, Добрынь Никитич.
5: Продолжай.
4: Продолжаю. Услыхали это овцы, ну что, съем одну. Задрожали они, к пастушку жмутся. А один ягненок стоит, как стоял, будто вовсе ему не страшно. Вот думаю, с него и начну. Только я пасть раскрыл, а ягненок как

0: рванет к лесу. Ну, я, естественно, за ним. Через поле, через рощу, через чащу, через бурелом. Ой, запыхался. Но уже вроде догоняю, и вдруг ягненок этот будто оступился или за корень зацепился. Я ему кричу: «Ага, от меня не убежишь!» И тут будто тысяча солнц разом у меня под носом загорелись.
1: А вот этого в сказке не было.
0: Ну так я о чем и говорю.
2: Вы увидели яркий свет.
0: Увидел.
2: И?
0: Ну и все. Все перед глазами помутнело. Я зажмурился, а когда глаза открыл, ягненка след простыл. Вот я и говорю, пастушок, он колдовскому ремеслу обучен.
3: Скажите, а когда была эта вспышка? Вы что-то слышали?
0: Слышал. Шум какой-то, хлопанье вроде.
1: Хлопанье?
0: Ну да. Листья на деревьях так хлопают, когда сильный ветер дует. Ну, или крылья.
3: Крылья?
0: Ну, крылья или что-то вроде того.
2: А вы, пастушок, что вы видели или слышали?
4: Я видел, как волк за ягненком погнался, господа детективы. А потом за деревьями свет яркий увидел, как будто солнце в лесок наш спустилось.
2: И что было с этим солнцем?
4: Куда-то вглубь леса полетело. А больше я ничего не видел. Такая история, господа детективы.
1: Да, не густо.
5: Хрум, хрум, хрум, хрум.
2: Вы что-то нашли, Любаня?
5: Ничего особенного. Следы копыт овец, следы пастушка и волка.
1: И тут никаких улик.
5: А вот и нет. Есть!
6: Что же есть, Любаня?
5: Мы с Хрумом посчитали овец. Их ровно 7.
7: Хрум, хрум, хрум.
1: Столько, сколько и было у пастушка в начале сказки.
5: Это может значить только одно. Ягненок не местный. И он был. И он пришел из какой-то другой сказки.
7: Хрум.
6: Волчий мститель. И убегал от волка, как поросенок, который стащил овечью шкуру из сказки «Три поросенка».
5: И это значит?
2: Это значит, что сказочные преступления продолжаются, а у нас пока нет даже подозреваемых.
1: Может, сейчас появится. Включу на громкую. Добрый Никитич слушает.
8: Сыщики, беда, колыбельная моя испортилась.
6: Какая колыбельная? Чья?
8: Моя. Я же серенький волчок. Я хватаю за бочок.
5: А, тот самый, который придет серенький волчок и ухватит за бочок?
8: Он самый. Серенький волчок, который ухватит, а теперь не хватаю, не таскаю.
2: Не расстраивайтесь, волчок. Мы скоро будем.
1: Да, скоро будем.
2: Перемещаемся.
9: Баю, баюшки, баю, можешь лечь ты на краю. Не придет к тебе волчок, не ухватит за бочок.
1: Ух, как жалостливо.
5: Конечно, Добрыня Никитич, жил не тужил, все как заведено, за бочок и под ракитовый кусток. А тут такое.
2: Так что же произошло, серенький волчок?
5: Все случилось вчера вечером. Как только настало время детям ложиться спать, я отправился искать тех, кто ложится на краю.
10: Ничего себе работка! Прямо скажем, не очень приятная.
6: Да, особенно для тех, кого тащат под ракитовый кусток.
5: Да я не со зла. Говорю же, работа такая. Я вообще-то детей даже очень люблю. Но раз надо, за бочок, значит надо. Из песни же слов не выкинешь.
2: Вы, серенький волчок, пожалуйста, не отвлекайтесь.
1: Да, рассказывай дальше.
6: Вы отправились искать тех, кто ложится на краю.
5: Да, не отвлекаюсь. Отправился, нашел одного. Дверь открываю, темно. Кроватки не видно, потому что прямо передо мной стоит какая-то фигура.
2: Что за фигура?
5: Не разобрать было.
6: Это был человек?
5: Да.
6: Что же было дальше?
5: Он заговорил со мной.
1: И что же он сказал?
5: Давай-ка, серенький, возвращайся под свой ракитовый кусток. Это бочок не твой. Тебе его не ухватить.
2: Серенький? Так и обратился, серенький.
5: Да, так и обратился.
2: И каким был этот?

0: Голос?
1: Внушительным. Убедительно так говорил, хотя и шепотом. Добрым.
2: Добрым шепотом?
1: Ну да.
2: Вы сказали, было темно. А все-таки, может, что-то вы различили?
1: Как он выглядел? На нем, наверное, были рыцарские доспехи или кольчуга. Меч, шлем, а в шлеме перья.
2: Может, что-то позвякивало или шуршало?
1: Нет, ни доспехов, ни кольчуги, ни меча не было. Разве что на коротенький миг из облаков вышла луна и в окошко посветила. И мне показалось, будто какой-то... будто золотой блеск от фигуры этой исходит. А еще сапоги Софьяновые видел, на них тоже лунный лучик упал.
3: Принц или король была та фигура.
0: А вы не обратили внимания, в комнате, кроме вас, еще кто-то был?
1: Никого не было, только эта фигура и тот, кого за бочок надо было ухватить. Он устроился на самом краю и сладко посапывал. Я еще спросила ту фигуру, а что, бабушка уже колыбельную спела и ушла? А он вдруг так: о, ну точно, бабушка, бабушка. И мне настойчиво так: пора тебе уже идти, серенький волчок, одному под ракитовый кусток.
0: И вы пошли звонить в сказочную полицию?
1: Ну да, пошел. Колыбельная-то моя испорчена, никуда не годится. Помогите, сыщики.
0: Постараемся разобраться.
1: Спасибо.
4: Вы разбираетесь, а я пока пойду вздремну.
5: Хрум-хрум-хрум.
6: Низкий голос. Наш сказочный волчий мститель опять в человека превратился?
0: Возможно, Любаня.
2: И опять у серого волка, то есть у серенького волчка, ничего не вышло.
6: А может, наш мститель не любит серый цвет, а хрум?
3: Ты думаешь, хрум, именно в цвете все дело?
5: Хрум-хрум-хрум.
6: А что? Смотрите, почти все пострадавшие от мстителя волки серые.
2: То есть он не мститель волкам, что охотится за беззащитными сказочными персонажами?
0: Интересная версия, Любаня, но думаю, что это не так.
3: Марья Петровна, вы уже кого-то подозреваете?
0: Возможно, Добрыня. Кажется, я знаю, что задумал наш сказочный преступник. И какая сказка может пострадать? Перемещаемся.
6: У-у-у, знакомые места! Как в тридевятом царстве. Лес густой, дорога сквозь него идет. У меня такое ощущение, что мы тут были раньше. Макс, не помнишь, что это за сказка?
5: Хрум-хрум.
2: Пока не могу вспомнить. Лес, тропинка. По обе стороны тропинки прекрасные цветы и кустики земляники.
3: Здесь будет засада?
0: Да, ведь именно в сказку Шарля Перро «Красная шапочка» направился наш сказочный злоумышленник. Но, скорее всего, виновника сегодняшних сказочных событий нужно назвать доброумышленником.
3: Доброумышленник?
0: Да, Добрыня.
3: Ну да, пока он делает только добрые дела.
2: Так кто же он?
5: Хрум, вижу, вижу, хрум. Коллеги, там впереди кто-то идет.
6: Хрум, хрум, хрум.
2: Это же волк.
3: Волк? Решил испортить свою же сказку? Но это невозможно.
0: Возможно, волк вовсе не из этой сказки.
2: А из какой?
0: Из сказки, что всем знакома с детства. Сюда направляется серый волк.
6: Серый?
0: Да, Любаня, именно, серый. Наш сказочный доброумышленник может превращаться в прекрасную девицу, в коня с золотой гривой и уздечкой, украшенной драгоценными каменьями, в поросенка, в ягненка и в жар-птицу.
2: В жар-птицу? Это вы о той вспышке света, что видел волк из датской сказки «Волк»?
0: Да, Макс. И совершает все эти превращения наш доброумышленник, переворачиваясь через голову. А еще дарит поросятам золотые яблоки. А значит, бывал в саду, где они растут. И это...
3: Ох, вы, Марья Петровна, меня всегда поражаете. как вот из таких разных улик догадаться?

0: догадаться? Это же серый волк!
1: Так это волк из русской народной сказки «Иван-царевич и серый волк».
2: Хрум-хрум. А вот и он. Серый волк собственной персоной.
3: Ах, детективы. Так я и знал, что рано или поздно вы меня вычислите.
0: Ну, серый, ну скажи на милость, что ты творишь? Ты для чего сказки портишь?
3: Ну да, да. Виноват. Порчу. Но не со зла. Не навредить Добрыня я хотел. О нас о волках слава идет, как о голодных, злых или глупых, вечно желающих съесть то поросят, то козлят, то...
2: То красную шапочку и ее бабушку.
3: Верно, вот. На бабушке вы, судя по всему, меня и вычислили.
2: Когда в колыбельной серенького волчка вы заторопились покинуть песенку, услышав слово «бабушка».
3: Я всего лишь хотел показать, что волки вовсе не злые. Ну и не давать злым зло творить.
4: Точно, все сходится. Серый волк помогал Ивану-царевичу из всяких сложных ситуаций выпутываться. Невесту Ивана, Елену Прекрасную, оставили с Иваном и не отдали ее в жены царю Кусману. Вот тогда вы, серый волк, превратились в Елену и отправились к царю. А потом снова стали волком.
3: Да, было дело.
1: Хрум, все ясно. Вы в облике Елены пришли к кузнецу из сказки «Волк и семеро козлят» и похитили наковальню, чтобы...
3: Чтобы не смог волк голос свой перековать и сделать тоненьким, как у козы, и проглотить козлят. Попросил водицу у кузнеца, а как он ушел, забрал наковальню.
4: А у волка из английской сказки «Три поросенка» вы, превратившись в поросенка, взяли овечью шкуру, чтобы он не смог надеть ее и пробраться в каменный домик Наф-Нафа, где прятались поросята.
3: Так и было.
0: Сперва разрушив их домики.
3: Пришлось, Добрыня, да. Ох, но для их же пользы. Хлипкие домики. В каменном доме Наф-Нафа безопаснее жить.
0: Но ты, серый, все же извинился перед поросятами. Очень им понравились золотые яблочки из твоей сказки, что ты им на порог положил.
3: Приятно слышать.
4: А потом из поросенка вы опять превратились и вернули свой волчий облик. Поэтому мы и не нашли следов поросенка.
3: Перекувыркнулся через голову и вновь стал волком. Все просто.
1: Точно так же вы поступили в датской сказке «Волк», когда сначала вы были маленьким ягненком, а потом бац, и стали ярким светом.
3: В жар птицу обернулся. Верно, догадались.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Светом.
4: В жар птицу обернулся. Верно, догадались.
3: А почему вы превратились именно в ягненка, а не во взрослую овцу? Хрум.
4: А потому что я превращаться-то умею только в тех, в чьи сказки сам заглядывал. В басне про волка и ягненка я был конем златогривым из своей сказки. А как увидел ягненка, научился его облик принимать.
5: А в колыбельной вы обратились в Ивана-царевича. Серенький волчок хорошо запомнил блестящую золотую вышивку на одежде и софьяновые сапоги Ивана.
4: Ничего ты от вас не утаишь, сыщики.
6: Спасибо, что помогли, детективы. Тяжело бы мне без вас пришлось.
2: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте dtfm.ru, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
7: Детское радио.
2: Детское радио. Каждый родитель желает знать.
8: Осень – время простуд, насморков и покашливаний. Как оставаться здоровым, несмотря на время года? Вашим собеседником буду я. Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
9: 18+.
10: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
10: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 5, 10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонемента.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами я, диджей Алло Алена. Ну что, наша самая приветливая программа уже в эфире, и я надеюсь, что вы уже набираете наш номер, чтобы передать привет, поздравления своим друзьям и близким, всем, кого вы нежно любите. Номер прямого эфира 8495-134-5664. Также вы можете присылать свои сообщения, полные радости. 8-916-968-0968. И, конечно, только самые любимые песни будут звучать в нашем эфире. И прямо сейчас у нас Аврора Сафонова.

0: Музыкальный привет.
1: Действительно, друзья, все в ваших руках. Самое главное, в вашем возрасте сейчас учиться, кто бы что ни говорил. А нам дозвонился Мирон сегодня самый первый. Мирон, привет.
2: Привет, привет. Я хочу передать привет всему миру.
1: Замечательное желание. Прям всему-при-всему.
2: Да.
1: Угу. Ну что ж, мир у нас огромный. Надеюсь, что сейчас тебя во всех уголках нашей планеты слышат. А сам-то себе хочешь сделать музыкальный подарок?
2: Да, хочу.
1: Да, ну какую песенку тебе вручить?
2: Девчата,

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Ну что ж, ваши приветы летят в эфир. Друзья, присылайте 8-916-968-0968. Привет, детское радио. Мой привет другу Саше, Матвею, Платону, еще одному Матвею, всей школе номер 26, второму Б, второму А-классам, папе Артему, маме Оле, дедушке Валерии и бабушке Наташе и Вале. Это привет у нас от Ольги, я так понимаю, по крайней мере, здесь так написано. А следующий привет у нас такой. Привет, детское радио. Мой привет родителям Дани и Зурабу, всем родственникам, а также всем друзьям, всему детскому радио и всему миру. Спасибо большое вам за ваше радио. Очень люблю. Это Нола написала сообщение из Чехова. Ну а прямо сейчас классная песенка, которая призывает солнышко. Если у вас в городе его нет, слушайте, делайте погромче. Может быть, лучик появится в сером небе. У нас сегодня облачно с прояснениями, прекрасная московская погода. Завтра, говорят, будет еще лучше. Дарим вам всем это солнечное, оранжевое настроение. Ну а вы звоните 8-495-134-5664.

0: Специальный привет.
1: Разные здесь у нас есть на детском радио песни. Оранжевые, голубые, красные, желтые. Выбирай любую. И разные слушатели. Есть Машеньки, Никиты, Оленьки. А дозвонилась Вера. Верочка, здравствуй.
2: Здрасте.
1: А ты откуда дозвонилась?
2: Из Москвы.
1: Угу. Твой школьный день уже закончился или еще не начался пока?
2: Так я просто заболела и дома сижу.
1: Ага, понятно. Ну, неужели уже начался сезон простуд? Обидно, обидно. Ну, ладно, зато ты можешь...
2: Да. Я 3 месяца не болел.
1: Ну, ты смотри, какая, а! И вот кто-то тебя, видимо, кто-то на тебя чихнул неосторожно. Ладно,
2: ну, да.
1: Не будем расстраиваться. Сегодня можешь слушать целый день детское радио, звонить, писать, слушать, выигрывать. Кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хочу передать своей маме привет, которая сейчас в соседней комнате сидит на созвоне. Своему папе, который сейчас на работе. Еще своей учительнице Татьяне Валерьевне и всему второму классу уже своему. И отдельный привет своему лучшему другу Марку.

0: И еще своей подружке Василисе, подруге Вике, вот. И одной подруге Даше, которую я один раз встретила прошлым летом.
1: Ну что ж, я так понимаю, что у нас будет сейчас девчачья песня опять, да?
0: Да.
1: Которая называется, Вера?
0: «Болтушки».

0: Музыкальный привет.
1: Ой, да, действительно, мы, девчонки, любим поболтать, а еще от всей души передаем искренние приветы. Передаю привет маме Ирине. «Мама, я пришла домой с пятеркой по истории», — радуется Майя Шуткина из Перми. Слушай, поздравляю тебя, Маечка. Это прекрасная возможность порадовать маму пятеркой, да еще и по истории. Интересно, какая была тема? Город Краснодар всех приветствует. Передаю привет маме Юле и папе Игорю, это от Доминики. Привет, детское радио. Я хочу передать привет бабушке, дедушке, всей школе и своей подруге Даше. Это Дашенька из Ногинска. Даша у нас 10 лет. Друзья мои, ну что, звоните, чтобы передать свой привет родным и близким в прямом эфире. Все услышат ваш голос. 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, потанцевали вместе с обезьянками. Продолжаем передавать приветы. Кто же нам дозвонился прямо сейчас? Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Как тебя зовут?
2: Эмилия.
1: Очень приятно, Эмилия. И у тебя наверняка есть музыкальные приветы. Кому?
2: Маме, папе, детскому радио, братику, бабушке и дедушке.
1: Замечательно, Эмилия. Спасибо тебе за звонок. А у нас есть для тебя музыкальный подарок. Это, конечно же, сердечки от группы «Без игрушек». А, ну и для всех, конечно, эта песня прозвучит, естественно. А совсем скоро мы с вами встретимся в ярмарке талантов. Не переключайтесь.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
4: И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ.
3: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
5: Реклама.

0: консультации специалиста.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
1: И море?
3: Он про нас знает.
1: Это же я вас придумал.
2: Край чудес. В кино с 10 сентября.
4: Категория 6+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1910-747-749-2455. Город Москва.
7: Реклама.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
9: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегебук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
1: Ярмарка талантов.
2: И снова здравствуйте, дорогие мои маленькие и большие слушатели детского радио. Продолжается прямой эфир на детском радио, и здесь с вами я, диджей Алло Алена. И на этот раз вы станете свидетелями прекрасного действа. Это самая творческая программа, поэтому здесь у нас можно петь, читать стихотворения, а еще играть на музыкальных инструментах. Ну же, где мои музыканты? Давайте звоните 8495-134-5664, а также присылайте свои поделки и рисунки. Вот сюда. Плюс 7-916-968-0968. Ну а прямо сейчас внимание, внимание, внимание! Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Итак, в сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы, и даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-юдо». Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум, осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. Ну что ж, друзья, жду ваших звонков, жду ваших выступлений и слушаем песню все вместе.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем наш фейерверк творчества. И с нами Ульяна из Красноярска. Ульяна, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Что сегодня ты нам исполнишь, Ульяночка?
2: Я буду играть на флейте, называется «Кошечка у окна».
1: Угу. Ну что ж, ты будешь играть, а мы будем внимательно слушать. Можешь начинать?

Так, что-то у нас со связью. Какой-то непорядок. Очень жаль, но надеюсь, что Ульяна нам дозвонится еще разок. Будем очень ждать ее кошечку у окна. Наверное, у нее есть и кошечка, и флейта. Вот повезло же. Привет, любимая Алена. Передай привет нашей Мии, которая в этом году пошла в первый класс. Мы невероятно горды нашей девочкой. Желаем ей огромных успехов, добрых друзей, ничего не бояться и верить в себя. Мы с папой Олегом и сестрами Евой и Лиэль всегда рядом. Опирайся на нас всегда. Мама Ирена, семья Колесовых. Ну что ж, поздравляем Мию. Первый класс. Это такое событие. Все получится, когда рядышком действительно такая дружная семья. Ну что, жду ваших звонков. 8495-134-5664 и, конечно же, ваших работ. Вот тут кое-кто на меня уже смотрит из нашей галереи, но об этом расскажу чуть позже.

0: Ярмарка талантов.
1: Полный вперед, дорогие друзья, действительно, ни шагу назад. Тем более, что нам уже дозвонился Матвей. Матвей, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: А скажи, пожалуйста, откуда ты звонишь?
2: Из Владивостока.
1: Добрый вечер, Владивосток. Так, Матвей, что ты хочешь исполнить сегодня в Ярмарке талантов?
2: Стих.
1: Стихотворение. Мы тебя слушаем.
2: Тютчев, чародейкою зимою. Чародейкою зимою околдован лес стоит. И под снежной бахромой, неподвижную немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, не мертвец и не живой. Сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет на него свой луч косой. В нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой.
1: Вот так началась осень, только началась осень, а мы уже с вами готовимся к зиме. Ну, как говорили наши предки, готовь сани летом, а телегу зимой. Но я так понимаю, в Владивостоке еще не пахнет даже зимой, да? У вас, наверное, там солнышко, подозреваю так. Вот, поэтому о зиме мы пока не думаем. Думаем о том, что продолжается наша программа «Ярмарка талантов». И если вы, конечно, хотите, вы можете отправить свою поделку, свой рисунок. И тогда весть об этом шедевре распространится на всю нашу большую страну. Спасибо тебе, Матвей, большое. Привет Владивостоку, друзья. А вы присылайте, пишите. +7 916 968 0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, хочу сказать, что сегодня у нас 9 сентября. В этот день родился прекрасный поэт, писатель Борис Захадер. За один только перевод истории про Винни-Пуха, вот, с английского, можно сказать ему спасибо, спасибо, спасибо. Но какие у него замечательные стихи. Оказывается, школы, по мнению Бориса Захадера, бывают не только для людей, но и для птиц. Вот, пожалуйста, «Птичья школа», так называется его стихотворение. «На старой липе во дворе большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление. Открыта школа для птенцов. Занятия с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно в 5 часов утра слетелась птичья детвора. Воробушки, галчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы и скворцы. Щебечут и смеются, пищат, галдят, клюются, толкаются, дерутся. Что сделаешь, птенцы?» Но вот влетел учитель в класс, и суматоха улеглась. Сидит смирнее голубей на ветках молодежь. Учитель старый воробей, его не проведешь. Он справедлив, но очень строг. Итак, друзья, начнем урок. У нас по расписанию сейчас чистописание. Воробушки и галочки сидят, выводят палочки. Второй урок – родной язык. Запомним, пишется чирик, а произносится чивик или чилик, кто как привык. Теперь займемся чтением любимых детских книжек. Читаем с выражением поэму «Чижик-пыжик». К доске пойдет, допустим, чиж. Ну что ж ты, дружок, молчишь? Чижик-пыжик, где ты был? А как дальше, я забыл. Но тут звонок раздался. Попрыгайте пока. А кто проголодался, заморит червячка. Теперь естествознание. Запишем 2 задания. Где собирают крошки и как спастись от кошки. Отлично. В заключение сегодня будет пение. Все, даже желторотые, поют с большой окотою. Спасибо большое. Замечательные стихи у Бориса Захадера. Ну а Арина из Уфы нарисовала единорога и сделала поделку «Леденец на палочке», «Сердечко». Была на экскурсии 31 августа. Что очень понравилось. Вова из Краснодара, как всегда, радует. Дом полиции построил. Ну и, собственно говоря, Дашенька прислала нам лисичку, которую нарисовала сама. Поздравляем малышку Нику Короткову с началом учебного года. Мы начали учиться на семейном образовании. Она очень старается, пишет красиво и любит учиться. Поступила в музыкальную школу, едем на вокал. Доброй дороги тебе, дорогая Никуля. Ну а с вами была я, диджей Алена. Всем пока!

0: Ярмарка талантов. Почитай-ка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячак. Что такое ветер? Движение воздуха, скажете вы, и, конечно, будете правы. Но оказывается, не все так просто. У каждого ветра свой характер и даже свое собственное имя. Писатель Анастасия Сушкова решила как-то узнать о ветрах все, что только возможно. Кинула клич и, представляете, получила в ответ 13 писем. Ей написали Бриз и Бора, Мистраль и Фен, Сирокко и Зефир, Южак и Хамсин, Чинук, Сарма, Самум, Пассат и Муссон. Она собрала все эти послания и составила из них книжку, которую так и назвала «Ветер в письмах». В ней рассказывается о том, откуда ветры берутся и куда дуют, как их зовут и почему, в чем их особенности и какая от них польза. Вот, например, морской бриз. Это очень спокойный и теплый ветер. Не случайно его имя с французского языка переводится как «легкий». Он гостеприимный.

0: Гостеприимный, ласковый и заботливый, здоровается с каждым, охлаждает и увлажняет берег и всех его обитателей. А еще он работяга. Помогает морякам подгонять их лодки и корабли к суше. Дважды в сутки морской бриз меняет свое направление. Днем дует с моря на сушу, а ночью с суши на море. Кстати, у него есть два родных брата. Лесной бриз и городской бриз. Догадались, где они обитают? А вот знойный хамсин — полная противоположность морскому бризу. С арабского языка его имя переводится как «50». И именно столько дней после весеннего равноденствия он без устали дует своим жарким, изнуряющим дыханием. Живет он в северо-восточной Африке и на Ближнем Востоке. Хамсин похож на песчаный шторм. Он опрокидывает тонны песка и пыли на города и повышает и без того высокую температуру воздуха на 8 градусов. Именно с ветром хамсин связано появление миражей в пустыне. А еще существуют ветра, которые называют глобальными. К ним относятся, например, пассат и муссон. Пассат дует круглый год и всегда с запада на восток. С испанского языка его имя переводится как «благоприятный для передвижения». Именно пассат когда-то давным-давно помог мореплавателям открыть новый свет – Америку, Австралию и Океанию. Пассат помогает и пилотам в небе. Они используют его встречные или попутные воздушные потоки для меньшего расхода топлива и повышения безопасности полетов. А еще пассат – настоящая природная батарейка. Это отличный источник энергии для ветряных электростанций. Но основная его работа – перенос тепла и влаги, благодаря которым формируется климат на огромных территориях нашей планеты. Это всего несколько историй, рассказанных ветрами. Если вы прочитаете книгу Анастасии Сушковой «Ветер в письмах до конца», то узнаете еще много интересного и неожиданного. Книгу выпустило издательство «Порт сказок» для детей от 6 лет. На сегодня это все. А мне пора в путь. Лечу на поиски новых интересных книжек. В следующий раз обязательно о них вам расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
1: Почитай-ка с книжным червячком.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Минская ратуша.
2: Угу.
1: Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
3: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио.

0: сидят
1: и на меня, и на меня глядят.
2: Я их не только слышу, я их еще и вижу.
3: Да, да, да.
4: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
3: Теперь нас не только слышно, но и видно.
5: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте детифм.ру.
4: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
3: А как я правым глазом подмигиваю?
5: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте детифм.ру. 0+. Реклама.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
4: Дозвонись на детское радио. Сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
3: И получи классный подарок от Растишки.
4: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просят мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
6: Реклама.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что
6: роботы бывают жидкими?
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
8: Детское радио.
4: Детское радио.

понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».

0: Буквоед.
1: Как жарко на улице! Сейчас сварюсь! Вернусь-ка я лучше назад домой, в библиотеку!
0: Здравствуй, Сима!
1: Привет, Остап!
0: Где это в такую жару ты умудрилась так промокнуть? Тоже выходит на улицу в такой солнцепёк без головного убора. Тебе бы следовало быть осмотрительней и надеть на голову панаму.
1: Как же я сама не догадалась! Я сейчас, пи! Остап, ну что, как смотрится на мне панама?
0: Сима, ты зачем вырвала страницу из географического атласа? Сколько раз я тебе говорил, что портить книги нельзя? Так поступают только глупые и невежественные существа.
1: Ты сам сказал, надень панаму. А как я ее надену, если она узкий перешеек между Карибским морем и Тихим океаном? Такая узкая полоска бумаги на голове не удержится и от солнца не спасет. Вот я и решила вырвать географическую карту и смастерить из нее шапочку. А ты ругаешься, пи!
0: Сима, когда я говорил надень на голову панаму, я имел в виду твою матерчатую белую

0: шапочку с полями, а не страну на карте в географическом атласе.
1: Откуда же я знала? Слова-то одинаковые. К тому же в бумажной шапочке прохладней.
0: Слова, которые одинаково пишутся и произносятся, но имеют разное значение, называются омонимы. Но, кстати сказать, Панама-государство и Панама-головной убор не так уж далеки друг от друга. Ведь головной убор начали называть Панамой, как раз когда из страны Панамы в Россию в 20 веке пришла мода носить летом тонкие матерчатые шляпки.
1: А само название страны откуда произошло?
0: Точно неизвестно. Но панамцы считают, что в переводе на испанский название их страны означает изобилие рыбы, деревьев и бабочек.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: Марина, детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
3: 0+. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Привет, вы кто?

0: 78-32-04-86-05.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке.

0: порядке. Он сбился.
1: Чтобы помочь услышать,
0: мы найдем Лясе до решения, и все будут довольны.
1: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
2: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
1: Категория 0+.
3: Реклама.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
0: Я то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 18. Дорога на столбах.
3: Я открыл дверь холодильничка моей сломанной машины времени и сделал шаг. Если бы я сделал второй, то упал бы, но я его не сделал, потому что увидел под ногами ничего.

0: делать, Огонек? Такая наша работа.
1: Работа, работа. Мало того, что тележка эта тяжеленная, так еще и это взялось неизвестно откуда. Мы, Звездочка, с Иваном Кирилловичем так не договаривались.
0: Точно. Не договаривались, Огонек. Так и скажем. Ты, Иван Кириллович, если хочешь, чтобы мы, кроме тележки этой твоей, еще и этот непонятный, измятый белый ящик таскали, давай нам лишний мешок вкусного овса.
1: Каждой.
2: Я глянул вниз. Веревки, которые я заметил ранее, тянулись к упряжи двух лошадок. Они щипали травку. Людей рядом не было.
1: Нет, чтобы просто пустить нас пастись в поле. Поле, русское поле. Так нет же, врыл в землю столбы и их верхушки соединил так, что получилась дорога.
0: И тележку на колесиках затащил на этакую-то верхотуру.
1: Ну да, а нам тянуть.
0: Ага. Ну, хватит прохлаждаться. Поехали. Готово, Огонек?
1: Готово, Звездочка.
2: Лошади перестали щипать траву, подняли головы и вдруг понеслись рысью довольно быстро, так что я чуть не свалился на землю вместе с моей машиной времени. Куда, куда? Стоять, стоять!
3: Не получится. Эти подруги уж если разгонятся, то только Кириллыч их остановить и может. Я знаю. Они мою эту тележку на колесиках, почитай, раз 10 на дню туда-сюда, туда-сюда таскают. Конечно, если тебе за это каждый день мешок овса дают, можно и потаскать.
2: Этот голос меня уже не удивил, потому что я уже знал, какое сообщение отправлю Вертелкину. Держась за край тележки, с трудом удерживая равновесие, я направился к своему холодильничку.
4: Сообщение от Крутилкина застало меня врасплох. Я только-только зашел в лабораторию, даже не успел толком переодеться, как моя исправная машина времени, мой холодильничек, задрожал. Я подбежал к нему, открыл дверцу и увидел нечто странное. На полочке лежала сосисочная фигура. На трех одинаковых кусочках-столбиках лежала длинная половинка сосиски, разрезанная вдоль. И на ней, прямо посередине, лежал маленький кусочек сосиски. Они лежали, я стоял и думал вслух. Ничего не понимаю. Ерунда какая-то. Я почесал затылок. Я всегда так делаю, когда мне надо, чтобы в голову пришли действительно умные мысли. Я почесал, почесал, почесал. И она, мысль, вдруг пришла. «Похоже на мост», — начал я рассуждать вслух. «Вот опоры, вот пути, а этот кусочек — машинка или вагончик?» «И что?» Я вновь почесал затылок и тут же понял! Понял, что сообщил мне Крутилкин! «Дорога! Дорога над землей!» Мне оставалось только набрать на табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, год 1820.
2: Вертелкин, держись! Крикнул я, увидев своего коллегу Вертелкина, вылезающего из своего холодильничка машины времени. Таков был мой ответ Крутилкину. Природная ловкость помогла мне в последний момент уцепиться за край тележки, на которой я оказался. Не знал я, Крутилкин, что тележка монорельса может передвигаться с такой скоростью.
3: Может, может. А не знаете, как гонять? Верно, подруг?
0: Верно! Верно, Огонек?
1: Верно, Звездочка!
2: Это уже была не рысь, это был галоп!
4: Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
0: Мы вам тут не кони,
1: мы лошади!
3: Их не остановить, господин!

0: господа прибывшие неизвестно откуда. Лучше держитесь крепче. Ехать недолго. Скоро дорога эта закончится.
1: Ну да, монорельс, который построил в селе Мечково, что недалеко от Москвы, изобретатель Иван Кириллович Эльманов, был недлинным. Десятки метров.
0: Истинно так. Вот тут, у села Мечково, Кириллович построил дорожку на столбах, а не какой-то там ваш этот монорельс.
2: Это вас потом так называть будут, в будущем.
0: О, в будущем. Ну ладно, согласие даю. Название красивое. Монорельс. Хотя дорожка на столбах как-то поэтичнее. Ехать, словно лететь в небесах. Вот она какая, дорожка на столбах. Ну, как вам?
1: Ничего, любопытно.
0: Можно еще что-то придумать. Написать о столбах, что Иван Кириллович вкопал. И о том, как на эти столбы чугунные рельсы установил. И что-то придумать про тележку для перевозки грузов, что по этим рельсам катится.
1: Не сама катится. Паровозов тогда еще не изобрели. Так что тащат ее лошадки.
0: Точно. Звездочка и огонек.
2: Правда, называть эту дорогу монорельс, ну, не очень-то правильно.
0: Вот она. То называем монорельс, то неправильно.
2: Слово «моно» произошло от древнегреческого слова «монос», то есть «один», «единый» или «одиночный», то есть «монорельс», «один рельс».
0: Ну да, а у меня-то их два. Так Кириллович сделал.
1: Верно. Но именно после этой дорожки на столбах Ивана Кирилловича Эльманова инженеры в других странах станут строить подобные железные дороги. И те, в которых рельс будет один, назовут монорельс.
2: А потом и все подобные дорожки на столбах тоже так называть будут.
0: Ну, так и быть. Пусть буду монорельс. С другой стороны, такая дорога на столбах пока первая в мире, единственная, то есть моно.
1: Монорельсовые дороги используют и сейчас. Едешь, в окошко на все сверху смотришь, красота!
2: А все началось почти 200 лет назад с первой в мире дороги на столбах, которую создал наш изобретатель Иван Кириллович Эльманов.

0: Вертелкин. Вертелкин, ты что это делаешь с моим холодильничком? С моей машиной времени? Чинишь?
1: Нет, Крутилкин, колеса приделываю. И фонарь вот еще поставлю.
0: О, зачем?
1: А вдруг она тебя куда-нибудь в метро отправит?
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: слушайте на детском радио.
1: Вот так, сейчас. Ой, ой, звонит кто-то. Ай,
2: Ты что это, Крутилкин? Торт уронил или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
3: И моры?
4: Он про нас знает?
3: Это же я вас придумал.
2: Край чудес. В кино с 10 сентября.
5: Категория 6+.
6: Реклама.

0: классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nashto.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске робот для свинки, собаки-обнимаки, любимые команды. В Китае прошла необычная выставка умных и полезных изобретений для домашних питомцев. Чего там только не было. Например, показали умную миску. Она не дает кошкам воровать еду друг у друга. Запоминает мордашки всех усатых-полосатых и каждому выдает его порцию. Еще на выставке представили жилет для собак. Он следит за здоровьем питомца во время прогулки. Сообщает хозяину, какая температура у песика, как бьется его сердце и не замерз ли. Были и совсем удивительные вещи. Например, роботы, которые играют с питомцами по видеосвязи, когда хозяина нет дома. И умные лотки, которые считают, сколько раз в них сходила кошка. Эта выставка показывает, что люди очень любят своих пушистых друзей и хотят, чтобы им жилось лучше. Пара веселых четвероногих друзей появилась в аэропорту Самары. Это новые сотрудники – собаки-обнимаки. Их зовут Чили и Кира. Они помогают пассажирам справляться с тревогой перед полетом или скукой в ожидании рейса. Чили – английский сеттер, эмоциональный и энергичный пес. А Кира – борзая уипет, спокойная и трогательная. Она всегда ждет, когда ее погладят. Их долго отбирали для работы в аэропорту. Вместе они идеально дополняют друг друга. Хвостатые работают 3 раза в неделю, по 4 часа. И взрослые, и дети с удовольствием их гладят и обнимают. Живой антистресс. Продолжаем разговор о четвероногих друзьях человека. Собака может запомнить почти 200 слов. К такому выводу пришли кинологи. Это специалисты, которые изучают собак. 200 слов – это примерно половина стихотворения «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Больше всего собаки любят команды, за которыми сразу следует угощение. Например, кушать или играть. Если повторить «Бобик кушать» раз 20, то на 21 раз он сам побежит к миске. Главное – использовать одно и то же слово для одного действия. Собаки понимают команды на разных языках, хоть на русском, хоть на английском. Главное, чтобы команда означала всегда одно и то же. Кинологи советуют

всегда хвалить питомца за правильно выполненную команду, едой или лаской. Тогда собака с радостью будет учиться и легко запоминать новые слова. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Ребята, мальчишки, девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети. Всех приветствуем на детском радио.
2: Привет, ребят, привет, мальчишки и девчонки. И слушайте, дата сегодня какая красивая. 09.09.
1: 9 сентября.
2: Да.
1: Ты красиво. Веришь в даты? Веришь в цифры?
2: Нет, просто красиво.
1: А я не знаю, верю я или нет, но красиво, согласна.
2: А, кстати, а бывает у тебя такое, что вот иногда ты...
1: На часы смотришь, а там 12-12.
2: Постоянно одно и то же время.
1: Да, вот видишь, как я считываю тебя.
2: Вот, вот, вот у меня, наверное, на протяжении последней недели, даже нескольких недель, я каждое утро смотрю на часы в 09-07. А 9 июля — это мой день рождения. И я как не посмотрю 09-07, я в шоке.
1: Так, Кирилл, надо срочно прочитать, что бы это значило.
2: Ничего
1: это знаки, это знаки судьбы. Что-то тебе вселенная говорит.
2: Да.
1: Мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» начинается. Как всегда, ваша задача — догадаться, о чем сегодня пойдет речь. Ну, кстати, не о цифрах она пойдет. Тема у нас другая. Поможет догадаться, о чем мы сегодня будем говорить, загадка. И Кирилл уже готов ее озвучить.
2: Как только утром я проснусь, присяду, встану, потянусь, все упражнения по порядку. Поможет вырасти...
1: Я знаю, я, кажется, знаю ответ. Если вы тоже догадались, мальчишки и девчонки, скорее звоните в прямой эфир 8 495 134 56 64. Ждем.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Артемий позвонил на детское радио. Артемий, здравствуй.
3: Привет, Артемий.
4: Здравствуйте.
2: Послушай еще раз загадку от Кирилла.
3: Как только утром я проснусь, присяду, встану, потянусь, все упражнения по порядку. Поможет вырасти...
4: ребенку.
3: Так, хорошо.
2: А что поможет вырасти, если в рифму сказать, например, присяду, встану, потянусь, все упражнения по порядку, поможет сделать нам...
4: зарядку.
2: Зарядка, конечно, вот, конечно. Ты делаешь зарядку, Артемий?
3: Артемий, делаешь зарядку?
2: Ну, честно, признайся. Ну, нет, так нет.
4: Ну, я не делаю утром зарядку, потому что я в школу собираюсь.
2: Ну, я тебя понимаю. В этом нет ничего такого, на самом деле. Все говорят, вот утром зарядку. Я не каждое утро тоже делаю зарядку. Я упражнения, если мне нужно сделать, я сделаю в течение дня, там, например, в обед. У меня организм проснется, поэтому вот я прекрасно понимаю, тем более утром. Там вообще глазки бы открыть, да?
3: Я, например, натощак не могу ничего делать. Мне поесть надо сначала.
2: Вот, вот. Поэтому это такая история, она индивидуальная. Конечно, физические нагрузки, ну, должны быть, да, физическое развитие. Но просто каждый сам для себя выбирает то время, когда ему комфортно это делать. У тебя есть какие-то физические упражнения? Может быть, спорт какой-то, секция?
4: Ну, я хожу на тренировки по самбо.
2: О, вот, ну, здорово. Конечно, с утра там глазки открыть и это, и быстрее в школу.
4: Это после школы у меня.
2: Ну и хорошо.
3: Кстати, Артемий, я тут заметил, что далеко не все ребята, которые занимаются самбо, знают, как самбо расшифровывать.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Открыть и быстрее в школу.
3: Это после школы у меня.
4: Кстати, Артемий, я тут заметил, что далеко не все ребята, которые занимаются самбо, знают, как самбо расшифровывается. Ты знаешь, как самбо расшифровывается? Самбо.
2: Самостоятельная оборона, нет?
4: Самооборона без оружия. Самбо. Вот. А есть еще боевое самбо, но это уже как раз с некими другими элементами.
2: Хорошо, Артемий, загадку мы такую загадали про зарядку не просто так. У нас сегодня очень необычный праздник в календаре, неофициальный. Он, знаешь, как называется? День изобретения новых привычек. Вот у тебя есть какие-нибудь привычки?
3: Привычки...
2: Не знаю, там, пить молоко на ночь. Ну, к примеру.
4: Кефирчик.
3: Вот, когда папа покупает, может быть, кефир, то мы с моей сестрой пьем вместе.
2: Молоко, да?
3: Ну, или кефир.
2: Или кефир.
4: Да. Такая периодическая привычка.
2: Хорошо. Хорошо, спасибо тебе, Артемий, за звонок. Ребята, день изобретения новых привычек – тема сегодняшнего эфира. И вас просим, давайте мы с вами поделимся, да, такой информацией, какую полезную привычку, про полезную привычку речь идет, какую полезную привычку вы имеете.
4: И как добились того, что она прочно вошла в вашу жизнь? Вот расскажите нам об этом, пожалуйста, в сообщалочках детского радио. Плюс 7-916-968-0968, Telegram, Messenger, Max и WhatsApp тоже. Пишите.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, друзья, мальчишки и девчонки, как мы вам с Ириской уже сказали, сегодня отмечается День изобретения новых привычек. Праздник это неофициальный, но очень популярный. И отмечается он ежегодно 9 сентября. Появился он в Соединенных Штатах Америки в начале 2000-х годов и постепенно приобрел популярность во всем мире. А дата эта призвана напомнить нам с вами о том, что, вы знаете, вот эта вот рутина, вот это все одно и то же, какие-то старые шаблоны поведения часто мешают нашему с вами личностному росту. А праздник предлагает осознанно, вот чтобы мы с вами прямо так поняли сами это, отказаться от неправильных или надоевших действий и заменить их чем-то полезным, то есть полезными привычками.
3: Ну и если говорить о том, что же такое привычка. Привычка – это то действие, которое мы с вами делаем так часто и автоматически, что перестаем о нем думать. Ну, например, чистить зубы перед сном или чистить зубки утром. Проснулись, пошли, даже еще толком не проснулись, но идем такие в уборную чистить зубки. Автоматическое действие. Моем руки после улицы, пришел и сразу помыть руки. Это называется привычкой. Привычки есть полезные, есть вредные. Ну, вредная привычка, то, что там ногти грызть, например, сутулиться за столом.
2: Надо, в носу ковыряться.
3: Да. Вот от вредных, конечно, желательно избавляться. А полезные формировать те, которые есть, и закреплять, и те, которых нет, формировать и делать их до уровня автоматизма. Вот поэтому вас спрашиваем, ребята, какую полезную привычку вы имеете? Расскажите, поделитесь, как добились того, что она прочно вошла в вашу жизнь. Номер сообщалочек +7 916 968 0968. Пока вы будете присылать сообщения, мы предлагаем вам еще поиграть, потому что совсем скоро мы будем поздравлять особенного именинника.
2: И вы, ребята, тоже можете стать соавтором этого поздравления. Мы вместе соберем яркий и веселый стишок-поздравлялку. Звоните в эфир детского радио. Совсем скоро мы начнем игру «Расти-поздравлялки» 8495-134-5664.

0: спонсор АО H&M.
1: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
2: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25лет.ру.
3: Мы поздравляем Растишку с днем рождения и вместе сочиняем Расти поздравлялки. И до нас дозвонилась Нино. Нино, здравствуй.
4: Привет, Нино.
5: Привет.
3: Нино, а когда у тебя день рождения?
5: 15 мая.
4: Ну, то есть был уже, да?
5: Да.
4: Ярко, весело его отметила.
5: Да.
4: Это самое главное. Ну а сегодня мы поздравляем с днем рождения наших друзей, а они дарят подарки нашим любимым слушателям. Вот такие у нас особенные именинники.
3: Сейчас мы вместе с тобой сочиним стишок, поздравлялку. Это будет легко достаточно, мы тебе будем помогать, если что, читать поздравительные строчки. Ну, тебе нужно будет просто добавить слово там, где забыли рифму, чтобы получился стишок складный. Готова?
5: Да.
3: Начинаем.
4: Поздравляют от души взрослые и...
5: дети.
4: Отлично. Вкус и польза – это просто то, что нужно нам для... Вкус и польза – это просто то, что нужно нам для... Вот говорят, будешь много есть, побыстрее вырастешь. Значит, то, что нужно нам для... рос... Ой, молодец!
3: Отлично, отлично. Поздравление получилось ярким и веселым. И все благодаря тебе, Нино. Мы с радостью вручаем тебе подарки от именинника, которому сегодня посвятили эти праздничные строки. От бренда «Растишка» ты получаешь ланчбокс и браслет с джибицами. Поздравляем тебя!
4: Ура! Не вешай трубочку.
6: Реклама спонсора.
7: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просят мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
8: Расти. Поздравлялки.

0: или сказочный детектив. Информация к размышлению.
1: Хрум!
2: Согласна с тобой, Хрум. И я подумала именно о ней. Жил-был у бабушки серенький козлик. Это песня, Добрыня.
3: Удивительно, Марья Петровна. Как это вы обо всем сразу догадываетесь?
0: Новое расследование. Слушай на этой неделе.
1: Хрум-хрум!
4: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
5: очки, пальто, ножницы, тюк, лопушка, спички, антрасюра.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
0: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
11: А ты уже знаешь своих главных героев.
12: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
13: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
14: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио представляет.
2: Я пушистик, и я потерялся.
1: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
2: Мама, я плыву к тебе.
1: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+. Реклама.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
1: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
4: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на globus.ru.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: На Марсе тоже есть медведи.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
6: По выходным.

0: на детском радио.
1: Разбивайка.
0: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Совсем скоро мы с вами продолжим общаться и читать ваши сообщалочки. Сегодня день приобретения новых привычек. Почитаем, но сначала скажем вам, пригласим вас к нам в новую студию детского радио. Мы переехали в район Останкино. Останкинская башня теперь как на ладони. Смотрим из окошка, любуемся. Красота.
3: Фантастика.
2: Но наш музей детского радио, мне кажется, стал еще краше.
3: Еще.
2: Чем на старом месте, да. Поэтому всех вас приглашаем на нашу чудесную экскурсию. Много интересного узнаете о том, кто создал радио, когда это было. Интересные факты вам расскажем. Также побываете в студии детского радио, выйдите в прямой эфир, прокричите «Привет!» на всю страну и увидите закулисье, как же ведущие готовятся к эфиру.
3: А еще приглашаем именинников ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу именинника, и его друзей ждут поздравления. Ну, поздравлять-то мы будем только именинника, друзей ждем мы. А также веселые игры в компании ведущих, море отличного настроения, множество ярких фото на память. Ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну. Все подробности на сайте dtfm.ru. И, друзья, тоже давайте сразу на всякий случай вам расскажем еще, что день рождения, что экскурсию ведет один ведущий. Потому что к нам многие приходят и говорят, а где все? Все дома, отдыхают.
2: Готовятся к эфиру, может быть.
3: Может быть, а может быть, да. И днем, и ночью, конечно. Вот, поэтому, друзья мои, один ведущий точно будет, и поверьте, и еще один, скорее всего, будет в прямом эфире. Вот, два. А еще мне очень нравится, когда приходит часов в 5 вечера и говорит, а где Веснушка с Кипитошей?
2: А Веснушка с Кипитошей как раз готовится к эфиру.
3: Конечно, и готовится и отдыхают.
2: Да, двое ведущих будет, один будет в эфире, вы также сделаете фотографии яркие, пообщаетесь немножко, а второй ведущий проводит экскурсию. Если решите отмечать день рождения, то обязательно готовьте творческие подарки. Может быть, фрагмент какого-то стихотворения или фрагмент песни исполните в прямом эфире. Вот такая вот минута славы будет у именинника. Подробная информация есть на сайте детского радио, dtfm.ru. Заходите туда вместе с родителями. Ну и, как я обещала, мы заходим в сообщалочки. Кирилл, что же пишут у нас ребята?
3: Даже закашлялся. Напомним, что да, наш вопрос-то звучит про привычку, да, чтобы вы нам рассказали, какая у вас есть хорошая привычка и как вы добились того, чтобы она вот укоренилась. У Алисы есть очень хорошая привычка. Когда она приходит из школы, не со школы, из школы, она делает домашние задания и сразу идет играть на музыкальных инструментах, то есть на скрипке и фортепиано. Мама говорит, что это хорошая привычка, ее не надо забывать. Ну, абсолютно верно.
2: Угу, да, действительно, Маша из Пензенской области, 6 лет Машеньке. Ее привычка – чистить зубы утром и перед сном, 2 раза в день. И не только в будни, но и в выходные, потому что зубки важно чистить каждый день дважды.
3: Да.
2: Ну вот так вот, хорошая привычка,
3: а
2: действительно.
3: У тебя есть привычка, Риск?
2: Хорошая привычка? Хорошая. Да слушай, у меня много хороших привычек. Спортом заниматься, зубки чистить, зарядку делать. А у меня зарядка каждый день по-разному бывает, конечно. Mm-hmm. Где-то утром, где-то в обед, где-то вечерком я могу делать. Но в целом, да, еще книжки читать, в музеи ходить. Обязательно за месяц я должна побывать в каком-то культурном месте и что-то новенькое узнать о творчестве.

0: Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребят, мальчишки и девчонки, сегодня мы говорим про привычки. Ну и что же может быть привычкой? Например, эмоция или какая-нибудь реакция. Ну вот, например, сделал что-то не так, неправильно, и сделал себе замечание, то есть обратил на это внимание. Привычкой может быть мысли или там обороты речи. Ну вот, например, если мама будет говорить своему ребенку изо дня в день, что он умный, красивый, хороший, талантливый, то через время ребенок с большой вероятностью по привычке будет также о себе и думать. А еще образ жизни. Ну вот, например, дом, школа, дом, да, а по выходным играть в футбол во дворе. Ну или наоборот, привычка вечером выйти хотя бы на полчасика подышать свежим воздухом.
3: Ну вот, кстати, да, действительно, вот такие вот привычки, образ жизни, когда вечерком можно пойти прогуляться, потому что я, например, даже если не погода, даже если дождь, снег идет, все равно перед сном прогулка.
2: Выйти продышаться,
3: хотя
2: да.
3: бы немножко.
2: Да.
3: Хотя бы немножко подышать, и будет спаться намного лучше.
2: Абсолютно
3: спится
2: верно.
3: Намного лучше, и когда ты подышал свежим воздухом. И еще привычка спортивная. То есть обязательно какая-то физическая нагрузка, физическое развитие. Особенно, когда мы много времени проводим за партой, да, вы, ребята, за столом, за компьютером. Нужно обязательно и ручки, и ножки свои разминать,
2: да.
3: Чтобы двигались, и обмен веществ у нас. Если мы будем сидеть постоянно в одной позе, как эти ждуны такие.
2: Сколько можно, конечно.
3: Нет, это не пойдет. Развития физического не будет.
2: Ну, и знаете, тоже, кстати, что интересно, вот привычки автоматические, вот эти наши действия, они хороши тем, что помогают нам экономить ресурсы. Вот представьте только. То есть что-то делать. Например, идти знакомым маршрутом и не принимать решения на каждом шагу. То есть вот все, ты встал такой, так, а как бы мне пойти? Вот так или вот так? Да нет, вышел на автомате, пошел, а у меня привычка так ходить. И привычки позволяют нам собирать силы для познания чего-то нового.
3: А я, кстати, люблю ходить разными маршрутами для того, чтобы заставлять свой мозг работать.
2: Да,
3: чтобы
2: что-то,
3: не
2: что-то
3: было
2: обращать
3: этого
2: внимание.
3: Автоматизма, а наоборот, менять маршруты, менять картинку, чтобы не было однотонности, монотонности вот этой в жизни, разнообразия.
2: Это здорово. Да, а я наоборот, я иногда очень люблю, когда у меня вот все по определенному распорядку, по определенному маршруту, и мне кажется, что иногда даже я могу идти вслед по тому, как я шел вчера.
3: Главное, чтобы тебе было комфортно.
2: Истинно, Ирисочка, истинно, моя дорогая.
3: Ребята, скорее звоните в прямой эфир и рассказывайте, какие полезные привычки вы имеете и как добились того, что она прочно вошла в вашу жизнь. 8495-134-56-64.

0: каков вопрос?
1: Вопрос таков. Ребята, расскажите про свою полезную привычку. Как вы добились того, что она прочно вошла в вашу жизнь? И нам позвонил Никита. Никит, здравствуй.
2: Привет, Никит.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывай, мы тебя внимательно слушаем.
2: Про привычечки свои.
3: У меня есть привычка застилать кровать после того, как я встал.
2: Ай, молодец.
1: Так, когда она у тебя появилась, эта привычка? Сколько тебе лет было?
3: Ну, не помню. Где-то в 7.
2: Угу. А сейчас?
1: Сейчас тебе сколько?
3: Мне 8.
2: А, год назад. А ты помнишь, каким образом эта привычка вырабатывалась? Ну, то есть, например, тебе мама все время, или там папа, или кто-то из родителей говорил, Никита, застилай кровать, Никита, застилай кровать. Или, может быть, ты сам проснулся как-то и осознал, что, а что это у меня кровать не убранная?
3: Не, ну, после школы я вспоминал то, что нужно застилать кровать, и потом... начал застилать кровать до школы.
1: Угу. Ну, потому что приятно, да, после школы прийти и увидеть порядок.
3: Да.
1: Угу. А есть, может быть, какие-то привычки, которые ты хотел бы приобрести? Вот у тебя еще пока нет ее, но хотелось бы.
3: Ну, нет.
1: Такого нет, да? Ты идеальный, да. Никит?
3: Не знаю.
2: Ну, не то, что идеальный, скажи, но пока что всеми привычками своими я доволен, и больше мне не надо. А есть плохие привычки какие-нибудь, а?
3: Ну, я иногда забываю чистить зубы.
2: А, о, да. Ну, зубы надо беречь, брат.
1: Зубы надо беречь, да. Сейчас поход к стоматологу достаточно дорого обходится.
2: Угу.
1: Поэтому лучше чистить зубки, следить за ними, чтобы они были здоровы. Приобретай. Мы желаем тебе, чтобы у тебя хорошая эта привычка чистить зубы обязательно появилась в твоей жизни. Никит, спасибо тебе за откровенный такой разговор. Ребят, продолжайте.

присылать в сообщалочки, кто не смог дозвониться, рассказывайте о своих полезных привычках, как они давно вошли в вашу жизнь, как вы этого добились. +7 916 968 0968.

0: на детском.
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 103-78-32-04-86-05.
3: Так, а теперь, наконец-то, па-па-па-па-пам, наша вкусная рубрика. Несколько долгих недель мы с вами с замиранием сердца следили за состязанием юных поваров в конкурсе «Кухни дети». Смотрели, даже глотали слюнки с вами. Смотрели эти видеорецепты, которые ребята присылали на страничку конкурса. Ломали голову, пытаясь угадать, кто же из них получит главный приз. И вот уже известны имена трех победителей.
4: А объявить имя первого победителя мы попросим нашего пушистого эксперта по вкусняшкам, кота Уха, который не только внимательно изучил все видеорецепты, но и самолично испробовал все блюда, представленные юными шефами. Кот Ух, тебе слово!
5: Всем привет! Я невероятно горд не только тем, что мне выпала честь объявить одного из трех победителей кулинарного конкурса, но и тем, что я, между прочим, предвидел этот результат. Все рецепты, которые представили ребята, были чрезвычайно интересны и вкусны. Но как можно не присудить приз блюду, которым издревле одинаково восхищались цари и простые люди. Блюдо, которое, между прочим, известно еще с 15 века. Рассольник. Невероятно вкусный и питательный суп. Его рецептом поделился Григорий Свириденко из Москвы. «Ты мой кумир». Григорий очень умный повар. Когда свой суп готовил он рассказал, как приготовить, и погрузил нас вглубь времен. Его рецепт достоин восхищения. Его рассольник ем для вдохновления. Мяу.
3: Да, лучше и не скажешь. Мы от всей души поздравляем Григория Свириденко из Москвы с победой. Он уже побывал у нас на экскурсии в студии детского радио, получил крутые призы от ленты и стал героем кулинарного телешоу.
4: Но, между прочим, если кто-то из вас, дорогие наши слушатели, тоже хочет получить подарки, у вас есть шанс. Скорее заходите в группу детского радио ВКонтакте, находите короткий ролик, в котором мелькают картинки, и как только увидите в кадре фигурку авокадо, сразу делайте скриншот и выкладывайте в комментарии под этим видео.
3: Уже в пятницу мы определим пятерых победителей, которым подарим вкусные наборы и подвесы «Мини-лента».
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 103-78-32-04-86-05.
0: Готовим на детском.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте

0: имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
0: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Выбирайте Wildberries.
8: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: РБ УКРН 129 77 00 47 19 19. Московская область. Городской округ. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: консультация специалиста.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И Мора? Он про нас знает?
2: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
9: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
10: 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: Детское радио.
12: Детское радио.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: сеньор Помидор, веселый праздник, день рождения знаменитой обезьянки. Жительница подмосковного города Можайска Регина Бухарметова вырастила

огромный помидор. Он размером с футбольный мяч, а весит как 10 учебников по окружающему миру. Почти 4 килограмма. Как удалось вырастить такого гиганта? Секрет оказался в заботе и внимании. Дачница выбрала на кусте один цветок, а остальные оборвала, чтобы все силы растения пошли только...

только в один помидор. Хозяйка подкармливала питомца витаминами и не обрывала листья. В итоге вымахал такой великан. На подходе у Регины новые рекордсмены. На грядке зреет огромный кабачок и супер-арбуз на 50 килограммов. Огромным помидором всегда рады в испанском городе Буньоль. Здесь каждый год проводит фестиваль томатина. Его участники по традиции устраивают грандиозное сражение с спелыми томатами. Надевают защитные очки и маски. Телефоны прячут в пакеты и кидаются друг в друга помидорами. На этот раз ушло 7 грузовиков овощей. Их специально выращивают для фестиваля. Они мягкие, небольшие, легко давятся руками и не приносят вреда. После праздника все гости устраивают грандиозную уборку. Это тоже традиция. Туристы и местные жители смывают водой из шлангов все раздавленные овощи и вычищают городские улицы до блеска. Из Испании переносимся в Японию. В зоопарке города Итикава отметили день рождения знаменитого питомца – макаки по имени Панч. Ему исполнился год. Панч остался без мамы, и ее заменила огромная плюшевая игрушка-обезьяна. Малыш долго таскал ее с собой, прижимался, когда грустил или его обижали. Его история тронула людей по всему миру. За год Панч подрос, завел друзей и больше не нуждается в игрушке. Но интерес к нему не ослабевает. В честь дня рождения ему прислали почти 2500 открыток из разных стран. Их развесили на стене. Получилась большая выставка. А одна поклонница из Японии даже испекла торт в честь Панча и устроила дому вечеринку с друзьями. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. День изобретения новых привычек отмечаем мы сегодня на детском радио. Спрашиваем вас, ребята, какие у вас есть полезные привычки, как долго вы их формировали. Расскажите нам, пожалуйста, номер сообщалочек плюс 7-916-968-0968. Смотри, что пишут ребята, делятся, да, своими советами. Варя из Москвы, у нее есть хорошая привычка, всегда убирает постель, как только проснулась, но и есть вредная у Вареньки, от которой она хочет избавиться. Кручу волосы, стараюсь этого не делать, пока это не получается. Угу. Ну, наверное, кручу волосы вот так вот
2: на палец,
1: да, вот так вот накручивает.
2: Ну, такое, наверное, делает, когда задумается или еще что-то.
1: Ну да, или когда не знаешь, что ответить, да, может быть. Да.
2: А, кстати, я, например, кровать, постель не застилаю сразу после того, как проснусь. Я ее оставляю, наоборот, открытой, чтобы она, так сказать, подышала после того, как я там в ней под одеялом. Я под одеялом сплю всегда, даже когда тепло, я не могу без одеяла спать. Вот, а потом уже после того, как позавтракаю, посуду помою, прихожу и застилаю кровать.
1: Ну, хорошо, хорошо. Так, Оскар из Уфы пишет. Есть такая привычка. Если он коснулся одной ногой или рукой чего-либо, то обязательно нужно коснуться и другой, противоположной рукой, ногой.
2: Ну, это уже, наверное, даже не то, что привычка, а это такое какое-то суеверие определенное.
1: Возможно,
2: наверное,
1: да.
2: Так, у меня есть полезная привычка каждый день перед сном читать книгу. Это Даша из Москвы нам написала. Дашенька, ну, умница. Только самое главное, чтобы темно не было, чтобы это глазки не ломать.
1: Кстати, да, хорошая привычка, на самом деле, читать перед сном. Я стараюсь тоже каждый вечер это делать. Не всегда получается, но в целом, да, хотя бы через день.
2: Вот я тоже очень хочу вот эту привычку, этой привычкой обзавестись.
1: Да, вместо рилсов. Заведите, кстати, такую привычку. А
2: да,
1: то некоторые там листают рилсики свои. А лучше почитайте книгу. И для глаз это будет намного полезнее. Да и для общего развития. Особенно там, если, не знаю, какие-то такие очень интересные книжки. Я люблю перечитывать классическую литературу перед сном. Ну, либо читать

0: читать, знакомиться с географией, с биографией известных людей.
1: Угу. Илья из Орла пишет: у меня новая привычка — каждый день получать пятерки по русскому и по литературе.
0: Хорошая привычка.
1: Да.
0: Да, да. Так, еще у нас есть привычка Черри из города Екатеринбурга. Любимая привычка — гулять с собакой Одри. И это не просто обязанность, это увлекательное времяпрепровождение на улице.
1: Да, нет, ну, кстати, это нормальная привычка, и, между прочим, можно совместить, особенно если есть у вас собака. Ну, хотя тут сам Бог велел. Это прогулка и с утра, и прогулка вечером.
0: Да, когда собака, тут уже никуда не деться.
1: Да.
0: Хорошо, ребят, спасибо большое, что делитесь. Продолжайте присылать свои сообщения о том, какие привычки у вас есть. Да, про вредные тоже можно писать, когда мы признаем, что они у нас есть. Не знаю, шансы от них избавиться, наверное, увеличиваются. Плюс 7 916 968 0968. Совсем скоро продолжим общаться.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы отмечаем необычный праздник – День изобретения новых привычек. Я вот слышала, Кирилл, информацию о том, что привычка обычно формируется за 21 день. Ну, это такая частая, распространенная вообще информация.
3: Тоже слышал.
2: Вот ты как на себе это прочувствовал, что именно 21 день и вот этого количества дней достаточно для того, чтобы привычка укрепилась?
3: Нет, на самом деле.
2: Побольше, вот мне кажется, побольше.
3: В том-то все и дело. Да, и на самом деле ученые из университета Южной Австралии опровергли то самое убеждение, что привычка формируется за 3 недели.
2: Так, а они что говорят?
3: Значит, что они сделали? Они проанализировали 20 научных работ, посвященных формированию полезных привычек, и пришли к выводу, что для этого требуется намного больше времени. От 2 до 5 месяцев. То есть даже не недель, а 2 до 5 месяцев, а иногда практически год. И универсального срока нет, к слову. Все зависит от обстоятельств, сложности действия, ну и, конечно же, от людей. Если, допустим, первое время просыпаться рано утром ради пробежки или мыть посуду сразу после еды может быть сложно, то через 3 недели якобы человек к этому привыкает. Нет, на самом деле, для того, чтобы, вот как мы с вами говорили, привычка — это то, что ты выполняешь на автомате. Вот, нужно намного больше, чем 3 недели.
2: Ну вот ты знаешь, да, какие-то привычки могут сформироваться месяца за 2-3. Я сейчас говорю вот про себя, да, на своем опыте. А какие-то даже, может быть, нужен и год. Потребуется год, чтобы она прям закрепилась в графике. Самая мощная привычка, как ты считаешь, какая?
3: Самая мощная.
2: Мощная. Та, которую практически не искоренить.
3: Хороший вопрос.
2: Вкусовая.
3: Да, тоже верно.
2: Самые мощные привычки – это вкусовые привычки. Еда. Потому что мы с детства привыкаем к определенной еде. Мама с папой нам готовят определенную еду, например, там курочку, как-то по-особенному, например, там с морковкой, с чесночком готовят эту курочку. И когда на протяжении месяцев, многих лет ребенок привыкает именно к этой курочке с морковкой, с чесночком, очень сложно потом во взрослом возрасте его от этого отучить. Конечно, даже если он куда-то уедет, появится своя семья. Но как только он приедет в гости к маме с папой, уже во взрослом даже возрасте, скажет: «Ой, мамулечка, так хочу твою курочку с морковкой и с чесночком». Самые мощные привычки вкусовые.
3: Да. И ты знаешь, Ириска, вот у меня, например, уже на протяжении многих лет, наверное, лет 10, не меняется завтрак. То есть я завтракаю всегда одним и тем же. И вот это уже стало абсолютной привычкой. И, например, я не представляю своего утра без овсяной каши с медом, с бананом и омлета.
2: Ну вот да, для меня также вареники на завтрак.
3: Вот, пожалуйста.
2: Я тоже уже на протяжении многих лет люблю вареники. Поэтому я и говорю, вкусовые привычки – это особенный вид привычек. Кстати, расскажите также о своих вкусовых привычках в наших сообщалочках. Какие у вас есть вкусовые привычки? +7 916 968 0968. Ну и давайте тоже поиграем. Звоните в прямой эфир. Игра у нас будет «Да, нет, не говори». Нужно будет отвечать на вопросы как угодно, но только нельзя будет произносить слово «да» и слово «нет». Скорее звоните в прямой эфир.
3: 8 495 134 5664.

0: Итак, это игра «Да нет, не говори». Надюшка нам позвонил. Надь, привет.
1: Наденька, привет.
0: А вот и не привет. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните. Самое главное, не забывайте, кстати, выключать громкую связь, а также радиоприемник, когда дозваниваетесь до прямого эфира. Да, Рисочка?
1: Да, да, ребята, обязательно выключайте громкую связь, радиоприемник. Это важно для того, чтобы наше с вами общение было комфортно. 8-495-134-56-64. Ждем участника. Мы уже подготовили с Кириллом вопросы. Поскольку сегодня день изобретения новых привычек, то и вопросы будут про привычки. Ваша задача – отвечать как угодно на них, но нельзя произносить слова «да», «нет». Надо отвечать как-то по-другому. Игра на внимательность. Поэтому постарайтесь ответить. Ну, а пока ребята дозваниваются, зайдем в сообщалочки и почитаем, какие у них есть привычки. Ну, вот, например, про вкусовые привычки говорили. Николай пишет, есть вкусовая привычка, обожает макароны со сливками. Мария, вкусовая привычка, вишневое мороженое, либо пломбирное, либо с шоколадной крошкой. Ой, какая хорошая привычка,
0: а
1: Машенька.
0: Вот у Камили, наверное, привычка будет дозваниваться в эфир детского радио.
1: И это тоже прекрасная привычка.
0: Камиль, привет.
2: Привет.
0: Итак, слушай правила.
1: Мы сейчас с Кириллом будем задавать вопросы. Твоя задача отвечать на них как угодно, только нельзя произносить слова «да» и «нет». Готов?
2: Да.
1: Хорошо, начинаем.
0: Камиль, у тебя есть привычки?
2: Да.
0: Нельзя отвечать «да» «нет».
1: У тебя есть полезные привычки?
2: Возможно.
0: Угу. А какая у тебя самая хорошая привычка?
2: Не знаю.
1: Угу. А плохие привычки есть?
2: Может быть.
1: Есть какая-нибудь привычка, которую ты хотел бы приобрести?
2: Конечно.
0: А что бы это была за привычка?
2: Хотел бы чистить зубы каждый день.
0: Молодец, отлично. Как думаешь, у тебя получится?
2: Надеюсь.
1: Отлично справился с заданием. Молодец. Хорошо отвечал, поэтому мы вручаем тебе 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум». Осторожно. Yeah! «Чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве, в Санкт-Петербурге. Подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Не клади трубочку, за эфиром расскажем, как получить приз.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит!
2: Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения, и мы всегда в центре событий!
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
0: Каждый родитель желает знать.
6: Осень – время простуд, насморков и покашливаний. Как оставаться здоровым, несмотря на время года? Вашим собеседником буду я. Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на Детском радио.
7: 18+.
8: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
9: На каникулы лечу.
8: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на Детском радио.
0: Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный знак! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
4: Реклама. Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
5: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.

0: Павелецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Выпивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, Ириска и Кирилл Рассказкин в студии. Продолжается дневное шоу «Развивайка». Хотим всех вас пригласить к нам на наш новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. Уже этой осенью на сцене. Итак, что же у нас происходит в сказочном мире на этот раз-то? Оказывается, появилось, Кирилл, какое-то загадочное существо непонятное. И в сказках, где оно побывало, это существо, все пошло не так. Вот, например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь.
3: Кто же ее похитил-то, интересно?
2: Наверное, чудо-юдо похитило. Это и как раз и предстоит выяснить-то детективам.
3: Ну, посмотрим, смогут ли вообще, в принципе, детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле. Между прочим, на секундочку, самым запутанным в их истории.
2: Вот так-то. То есть там не просто что-то с аленьким цветочком произошло. Там и Белоснежка исчезла.
3: Да?
2: Да.
3: И еще в восточных сказках, скорее всего, тоже что-то случилось.
2: Там магические предметы испорчены в восточных сказках.
3: Это, наверное, какой-нибудь ковер-самолет.
2: То есть ты представляешь, конечно, то есть ты представляешь в сказках хаос какой-то.
3: Я бы Добрыне помог и Максу, и Марье Петровне, и Гусю.
2: Вот. И наши ребята также могут помочь, подсказать, придя на спектакль.
3: Да.
2: Поэтому рекомендуем всем приходить пораньше, за полчаса до начала спектакля. Зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну, а спектакли этой осенью пройдут как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.
3: Отлично. Хрум, осторожно, чудо-юдо. Вся подробная информация на сайте детского радио детифм.ру.

0: Возрастная категория 6+.
1: Так, ну а мы будем заходить в сообщалочки.
0: У нас там без возрастных категорий.
1: И там, я думаю, у нас порядок полный.
0: Абсолютно.
1: Там, наверное, ничего не происходит плохого. Угу. Потому что ребята делятся своими историями. Сегодня день изобретения новых привычек, поэтому мы решили вас спросить, какие у вас есть привычки полезные, поделитесь. Можно также рассказать о своей и вредной привычке. Вот, например, Амелия пишет нам, что у нее есть полезная привычка. Она занимается спортом. В будни она занимается спортом одна, а вот по субботам вся семья собирается вместе. Это может быть спортплощадка на улице, может быть какой-то спортивный зал. И мама, и папа, и все вместе они делают физические упражнения. Спорт объединяет. Так что есть один день в неделю, когда вся семья занимается спортом.
0: Ой, какие молодцы. А Аксинья, например, сделала свой ежедневник, в котором сделала трекеры по чтению, чистки зубов и зарядки. С помощью него ей легче внедрять свои привычки.
1: Хорошо, хорошо. Так, еще Антон из Вологды пишет нам о том, что у него есть привычка хорошая. Это помогать маме мыть посуду. Да. И не всегда, когда мама просит мыть, может Антон и сам предложить. Но, опять же, приучила мама.
0: Ой, как здорово. Да. А вот,
1: раз сказала, два сказала, три
0: и все
1: сказала.
0: Пошло.
1: И уже Антон сам понял, да, мамочке лучше помогать.
0: А вот Вика из Мурманска, у нее есть привычка, которая 4 года назад прижилась. Когда Вика делает уроки, она всегда еще делает дополнительные задания.
1: Слушай, молодец, молодец, Вика. Ребята, продолжайте делиться, какие у вас есть привычки, ну и номер сообщалочек вам напомню.
0: +7 916 968 0968, Telegram, Messenger, Max, WhatsApp.

0: Ем.
1: Разбивайка.
2: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
3: Ребята, продолжаем с вами говорить о привычках, как сформировать полезную привычку, ну и вообще, какие полезные привычки есть. Многие, конечно, написали прочистить зубы, заправлять постель. Это, понятно, как это говорят, это такие базовые привычки,
4: базовые,
3: которые формируются с раннего детства. Но есть еще и социальные привычки, которые тоже важно прививать. Ну, например, да, вежливость.
4: О,
3: да?
4: Конечно.
3: Хорошие манеры. Это очень важно тоже привить, например, здороваться с соседями, да, которые живут в твоем подъезде,
4: да,
3: приветствовать, то, что мы говорим «здравствуйте», да, желаем здравия, да, да. Спасибо, благодарить, угу, не забывать, потому что нам люди не обязаны. И когда мы благодарим, говорим спасибо, даже в магазине, например, да, когда нам продавец продает какой-то товар, говорите спасибо, когда друг помог, что-то сделал. Это всегда приятно.
4: Да. Ну, это, знаешь, Ириска, это получается в некоем образе такой этикет правильный,
3: да,
4: который переходит в привычку.
3: Все в привычку.
4: Конечно, конечно, естественно. Помощь окружающим, между прочим, это тоже очень хорошая привычка, которую нужно развивать в себе. Ну, нужно быть отзывчивым, научиться проявлять заботу, помогать нуждающимся, быть внимательным к просьбам других людей. Но в то же время, друзья мои, не нужно забывать, да, и что нужно быть очень внимательными и осторожными с незнакомыми людьми. Да, тоже не будем про это забывать. И там, на худой конец, если вдруг там какая-то ситуация возникла, и вас незнакомый человек просит ему помочь, там, можно сказать, там, вы знаете, я вот скажу со своим родителям, они придут и вам помогут. Вот,
3: да,
4: и все.
3: Да, да.
4: Как бы дистанцироваться, да, но, тем не менее, быть внимательным.
3: А еще я хочу сказать вот о какой привычке. Порядок в комнате.
4: Угу.
3: Порядок в комнате, порядок в голове в первую очередь. Потому что комната или какой-то уголок в комнате, где находится, например, ваша кровать, ваш стол, ребята, это ваше личное пространство.
4: Да.
3: И когда там бардак, хаос какой-то, да, ну, а бывает и такое, что фу-фу-фу, бывает
4: я,
3: и такое,
4: не,
3: и у тебя наверняка было в детстве, не надо тут нам рассказывать. Уголок, я же сказала, либо комната, либо уголок.
4: У меня с уголка кровать была.
3: Вот, понимаешь, тратим, получается, мы свои суперсилы на что? На то, чтобы найти нужный нам носок?
4: Перерыть все.
3: Да?
4: Вот у меня такое бывает, когда
3: кофту
4: я своей электрикой любимой,
3: да,
4: занимаюсь.
3: Начинаешь злиться.
4: Да.
3: Агрессировать.
4: Да.
3: А что можно сделать? Можно
4: порядок.
3: Вести порядок.
4: Да.
3: Все разложить по полочкам. И не тратить свои суперсилы на поиск. Поэтому это тоже очень хорошая привычка. Наводить порядок в своей комнате. Ну, либо уголочек, где вы там вот спите. У вас стол. Прививаем ее.
4: Да.
3: Я вот тоже потихонечку к ней вот так вот в детстве приучалась, привыкала. Мне родители тоже рассказывали, почему это важно.
4: А знаешь,
3: поэтому
4: кстати,
3: и я делюсь.
4: Ириска, какая еще классная привычка. Бережное отношение к ресурсам. К той же самой воде, к электроэнергии и так далее. То есть, если мы с вами там зубы те же самые

0: чистим. Воду-то можно выключить, пока вы их чистите, а потом включить, когда нужно щетку сполоснуть. А, из комнаты вышли, свет выключили. В комнату пришли, свет включили. Чем он горит-то порожняком?
1: А у нас с тобой есть еще одна очень полезная привычка. Мы придумываем игры для слушателей детского радио. Мы просто обожаем это делать.
0: Увлекательнейшее занятие.
1: На уровне автоматизма у нас уже. Следующая у нас, кстати, игра, которая называется «Из песни слов не выкинешь». И мы готовы с вами сыграть. Звонить скорее в прямой эфир.
0: 8-495-134-5664.

0: без песни слов не выкинешь.
1: И нам дозвонилась Сонечка. Соня, здравствуй.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Сонечка, смотри, игра называется «Из песни слов не выкинешь», а это значит, что Ирисочка подготовила несколько слов из песни, из которой их не выкинешь. А, все очень логично. Так вот, Ириска тебе эти слова назовет, твоя задача по этим словам понять, о какой песне Ириска говорит. Ну, либо уже произнести ее название, либо исполнить фрагмент, отрывочек этой песни. Договорились? Сонь.
1: Понятно? Я буду подсказывать, не волнуйся.
3: Да, понятно.
2: Вот и умница, вот
1: тебе
2: и слушай.
1: Тебе сколько лет, Сонь?
3: 8.
1: 8 лет? Ты уже в школу ходишь, получается?
3: Да.
2: Да уж скоро в институт.
1: Хорошо. Итак, в песне есть следующие слова.
2: Давай.
1: Смысла нет.
2: Хорошо.
1: Не ищи. На стену кирпичи, на небо облака. Смысла нет.
2: Угу.
1: Не ищи. Mm-mm. На стену кирпичи, на небо облака.
2: Прошу.
1: Итак, есть ли какие-то мысли, Сонь? Что же это такая за песня, в которой есть слова «смысла нет»? Я добавлю, хорошо. В песне смысла нет, даже не ищи. Вижу кирпичи, я смотрю на небо. Вижу облака... Не придумала, про что напишу пока.
2: Фантастика.
1: Там еще есть такое, такие слова.
2: Какие?
1: Пара-пара-пара-пау.
2: О, хорошо вообще. Вот это подсказка, так подсказка. Молодец. Так, ну что, Сонь, вариантики-то?
1: Песни. Смысла нет, не ищи. Еще есть слова. Танцуем всем двором. Это «Танцуем и поем».
2: Песня дома. Участник хит-парад детского радио.
1: Нет вариантов.
3: Нет.
2: Ну, на нет и, так сказать,
1: ну, ничего страшного. Сейчас мы ее услышим, и ты обязательно запомнишь. Называется она «Песня ни о чем». Поэтому и слова там такие.
2: Песни смысла нет.
1: Нет, да, не ищи. Сейчас ты услышишь эту песню, и, конечно, ее, думаю, запомнишь. Ну, либо вспомнишь. Ребята, кто не смог дозвониться и рассказать про свои привычки сегодня, пишите нам в сообщалочке. +7 916 968 0968. Вопрос таков. Расскажите нам про свои привычки. Как долго вы их формировали?
2: И отличная привычка, друзья, это зайти на сайт dtfm.ru в раздел «Хит-парад» и проголосовать за свою любимую песню. Вот это великолепная привычка. А каждую субботу диджей Микрофоша будет вам рассказывать, какая же песня стала победителем. Ну и, конечно же, слушайте свои любимые песни на всех цифровых площадках. Ну и, как Риск сказала, прямо сейчас песня «Ни о чем» в эфире детского радио.

Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Есть у меня для вас интересная история, почти сказочная. Как-то раз королю Шотландии Малькольму понадобился гонец. Ну, письма важные доставлять, вести о победах, ну и домашних предупреждать, мол, скоро буду во дворце, готовьте ужин. Стал Малькольм думать, кого бы гонцом позвать. Думал и I came up with it. То есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук, — «холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты». «I have an idea», то есть «есть идея», — вновь воскликнул король Малькольм и написал письмо во Францию мальчику с пальчик. «Занят я, занят, занят», — ответил мальчик с пальчик, — «крошки разбрасываю, чтобы из лесу выйти». Делать нечего. Пришлось Малькольму искать гонца среди своих подданных. И тут вдруг в голову короля пришла мысль. An idea came up. Надо устроить the competition, то есть состязание. И король тут же написал указ. Кто быстрее всех заберется на вершину крутого горного склона, тот и станет королевским гонцом. Азартные шотландцы идею оценили и стали лезть на горную кручу уже не ради трудоустройства, а просто так. Так и веселились бы себе потихоньку, пока в 18 веке Шотландия не стала частью Великобритании. Прошло лет 100, и вот однажды тогдашняя британская королева Виктория, отдыхавшая в своем шотландском замке, выпив с утра пораньше чашечку чая, пошла прогуляться. А вокруг низкие облачка, холодный ветерок и такой же холодный мелкий дождик. Ну, прям красота. Идет себе королева Виктория, любуется природой, вдруг видит, мужчины в килтах, это такие юбки в клетку, кидают молот. «Dear moms!» «Мамочки родные», — подумала королева. «Сейчас как прилетит!» И со страху бросилась она в кусты. А горцы, как увидали это, тут же молоты свои побросали, королеву из кустов достали, отряхнули и говорят: «Sorry, your royal majesty!» «Простите, ваше величество! Мы тут просто силой меряемся! Please, просим вас, приходите завтра посмотреть наше соревнование! Мы вам даже стул отдельный выделим! В первом ряду!» Королева не смогла отказаться от такого предложения и пришла, хотя и думала: «А оно мне надо?» Пришла, села, посмотрела и как закричит: «I really like it!» А ведь здорово! И тут же издала указ: «Повелеваю всем своим потомкам, всей своей свите и мне самой регулярно присутствовать на состязаниях горцев». Как прознал о том простой люд, так и повалили туристы поглядеть.

0: глядеть на спорт диковинный. Ну, а теперь о соревнованиях. Сперва о форме. Никаких кроссовок и спортивных штанов. Клетчатые юбки-килты в складочку, ботинки и гольфы. Это такие уж традиции. Про забег на вершину холма и метание молота вы уже знаете. Только вот молот этот необычный. Тонкая длинная палка, к одному концу которой прикреплен металлический шар. Весит эта красота, как ведро с картошкой. Взял молот, раскрутил над головой и... Кто дальше всех швырнул, тот и молодец. А что еще можно кидать в горах? Верно, Алеша, камни. А еще можно швырять бревна. Так, как это в давние времена лесорубы делали, когда бросали бревна в реку, чтобы сделать из них переправу. Неизвестно, насколько хорошая выходила переправа, а вот соревнование из этого получилось прекрасное. У бревна, как известно, два конца. Одно делают узким, другое широким. Силач в юбке подкидывает бревно над собой так, чтобы бревно прокрутилось в воздухе и коснулось земли широким концом. «Ай! Ай!» – так кричат шотландцы, но не в смысле «осторожно». «Ай! Ай!» – это у них значит «здорово». Как далеко улетит бревно, вообще никому не интересно. Главное, чтобы оно легло ровно перед силачом. Молот метали, камни и бревна швыряли, пора взяться за гирю. Правда, в отличие от русских силачей, шотландские ее не выжимают, а бросают вверх, через перекладину, одной рукой. Перебросил. Молодец, поднимаем планку выше. Не добросил, иди тренируйся. Кстати, рекорд в этой дисциплине больше 6 метров. Это как двухэтажный дом. Есть у горцев и командные соревнования. Самое главное – это перетягивание каната. 8 человек с одной стороны и 8 с другой. Казалось бы, чего проще? Тянем, потянем, перетянем. Просто? Ну, почти. Канат тянут над канавой с грязью, куда проигравшая восьмерка и сваливается на радость соперникам и зрителям. Чтобы уж точно не упасть в грязь лицом, надо, конечно же, тренироваться. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле!
1: Спортивная программа.
2: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
3: Лягушка, чем это ты занимаешься?
4: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
5: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
6: Детское радио представляет
7: развлекательно-мечтательный,
8: рисовательно-сочинятельный
9: и подарковручательный
10: час без правил на детском радио.
5: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
11: Спеть,
12: мяукнуть, сыграть в игру.
5: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
13: Изобразить слона?
5: Может и так. Ведь это...
14: Час без правил
5: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
15: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
16: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
15: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
16: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
17: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
18: Привет, вы кто?
19: О, мы мини-лента.
18: О, вы что, вернулись?

0: N-138-32-04-86-05.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Кому-то нужна помощь?
4: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
5: Отличная команда.
4: Прилетят навстречу к тем.
5: Мои крылья в полной готовности.
4: Кому стало грустно.
5: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
4: Чтобы помочь услышать,
5: мы найдем для себя решение, и все будут довольны.
4: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале Карусель.
6: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
4: Категория 0+.
1: Реклама.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
8: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию цвета? Как создать фантастическую башню? Студия «Летал и Шагал» предлагает творить вместе с великими мастерами и совершать собственные открытия. Музей АС. 2 Тверская, Ямская, дом 20.
9: 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: Московское время 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске робот для свинки, собаки-обнимаки, любимые команды. В Китае прошла необычная выставка умных и полезных изобретений для домашних питомцев. Чего там только не было. Например, показали умную миску. Она не дает кошкам воровать еду друг у друга. Запоминает мордашки всех усатых-полосатых и каждому выдает его порцию. Еще на выставке представили жилет для собак. Он следит за здоровьем питомца во время прогулки. Сообщает хозяину, какая температура у песика, как бьется его сердце и не замерз ли. Были и совсем удивительные вещи. Например, роботы, которые играют с питомцами по видеосвязи, когда хозяина нет дома. И умные лотки, которые считают, сколько раз в них сходила кошка. Эта выставка показывает, что люди очень любят своих пушистых друзей и хотят, чтобы им жилось лучше. Пара веселых четвероногих друзей появилась в аэропорту Самары. Это новые сотрудники – собаки-обнимаки. Их зовут Чили и Кира. Они помогают пассажирам справляться с тревогой перед полетом или скукой в ожидании рейса. Чили – английский сеттер, эмоциональный и энергичный пес. А Кира – борзая уипет, спокойная и трогательная. Она всегда ждет, когда ее погладят. Их долго отбирали для работы в аэропорту. Вместе они идеально дополняют друг друга. Хвостатые работают 3 раза в неделю, по 4 часа. И взрослые, и дети с удовольствием их гладят и обнимают. Живой антистресс. Продолжаем разговор о четвероногих друзьях человека. Собака может запомнить почти 200 слов. К такому выводу пришли кинологи. Это специалисты, которые изучают собак. 200 слов – это примерно половина стихотворения «Муха-цокотуха» Корнея Чуковского. Больше всего собаки любят команды, за которыми сразу следует угощение. Например, кушать или играть. Если повторить «Бобик кушать» раз 20, то на 21 раз он сам побежит к миске. Главное – использовать одно и то же слово для одного действия. Собаки понимают команды на разных языках, хоть на русском, хоть на английском. Главное, чтобы команда означала всегда одно и то же. Кинологи советуют всегда хвалить питомца за правильно выполненную команду – едой или лаской. Тогда собака с радостью будет учиться и легко запоминать новые слова. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня мы с вами отмечаем день изобретения новых привычек. Спрашиваем вас, какие у вас привычки есть, в том числе вредные тоже, поделитесь. Интересно будет узнать. Может быть, кто-то расскажет секрет о том, как избавиться от вредной привычки. Ну и как долго у вас формируется полезная привычка. Плюс 7-916-968-0968.
2: Итак, Лерочка пишет, она из Новосибирска. У меня привычка, когда мне что-то говорят, я сразу это забываю. Ну, это, кстати, привычка-то не очень хорошая, поэтому и недавно я услышал прекрасную фразу «Не можешь запомнить, запиши». Вот, поэтому записывай. А вот отличная привычка, когда я убираю телефон с зарядки, сразу достаю из розетки и потом думаю, кто же это достал. Вот это очень, кстати, хорошая привычка. Когда у вас телефон зарядился, то вы берете из розетки и вынимаете блок питание, свою зарядку. Это очень и очень хорошо. И, между прочим, пожаробезопасно.
1: От Сони из Подольска. Смотри сообщение. Есть привычка, когда нечего делать, да и когда есть занятия, например, занятия спортом, она включает детское радио. Вот и сейчас занимается с обручем и слушает нас.
2: Ну,
1: слушает детское
2: молодец.
1: Радио. Хорошая mm-hmm. привычка.
2: Да. Здравствуйте. Привычка дочери Софии. Когда спит с родителями, постоянно подсовывает ноги под нас. А сын у Давид, у него привычка постоянно гундеть.
1: Кстати, вот про память уже вспомнили, да? Кто-то забывает, а у меня наоборот. Я помню все.
2: Да, это факт.
1: Ну, Настя... все то, что мне необходимо, естественно.
2: Настенька из Екатеринбурга. У нее есть полезная привычка читать перед сном книги. А еще на перемене в школе я тоже читаю.
1: Хорошая привычка.
2: Умница, да.
1: Вера из Томска, 12 лет. Полезная привычка, то, что она часто рисует. Некоторые работы она нам даже отправила. Ну, а плохая в том, что иногда работы получаются страшными.
2: Mm-hmm. А вот смотри, Риска, две потрясающие привычки. Одна у Льва из Омска, который помогает маме прибираться в комнате. Это очень здорово. И смотри, еще одна привычка, о которой мы, кстати, с тобой забыли. У Максима из Москвы привычка всегда пристегиваться в автомобиле, если куда-то едешь. Вот это потрясающая привычка.
1: На уровне автоматизма.
2: На уровне автоматизма. Да. Вот я, например, в настоящий момент времени я не представляю, как можно ездить без ремня безопасности. Неважно, на короткое это расстояние едешь, на длинное тем более. В машину сел, ремень застегнул, все, делай все, что захочешь.
1: Мне кажется, у наших ребят это тоже уже и у родителей на уровне автоматизма. Садишься и пристегиваешься ремнем. Но вот, на всякий случай, да, напоминаем вам об этом.
2: К родителям у меня много вопросов. Особенно, знаешь, некоторые и про

0: детское кресло забывают, на руках детей возят. Родители, знаете что, вот давайте уже посерьезнее как-то, пожалуйста, и без всяких затычек в эти штуки, да, для ремней, а то тоже навтыкают.
1: А ты знаешь, вот ты сказал про родителей. Если родители сделают себе какую-то привычку, да, приобретут полезную, то и дети, глядя на них, тоже эту привычку приобретут. Иногда конечно, даже сами того не осознавая, да?
0: Да,
1: то есть, когда, например, родитель там начинает заниматься спортом, берет гантельки, и ребенок, глядя на родителя, когда еще маленький, тоже хочет заниматься спортом. Так и с ремнем безопасности в машине.
0: Да.
1: Это тоже очень важно.
0: А знаешь, кстати...
1: Я даже знаю, что когда родители забывают, если пристегнуться, может быть, даже не то, что забывают, не успел пока там, не знаю, стаканчик кофе ставят в сторонку, а дети уже: «Мама, пристегнись!»
0: И молодцы. А еще, кстати, классно, когда у родителей привычка не что-то делать, а хорошая привычка что-то не делать.
1: Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. +7 916 968 0968. Ждем.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребят, мальчишки, девчонки, про привычки мы сегодня говорим, желательно про хорошие, конечно же. Так вот, мы с Ириской вам уже сказали, что было бы очень здорово, если этикет войдет в привычку. Но вот вам еще несколько привычек, которые сделают вас более привлекательными для окружающих. Ну, например, когда вы разговариваете с человеком, смотреть людям нужно в глаза. Это тоже, между прочим, привычка. Не куда-то там в сторону. И уж тем более, не отвернувшись там боком как-то к человеку, да, улыбайтесь во время диалога. Это тоже абсолютно нормально, когда вы разговариваете с человеком, и вы ему улыбаетесь. Задавайте вопросы, но не нужно засыпать собеседника этими вопросами, будто бы вы детектив агентства Хрум. Нет, но интересоваться, конечно же, надо.
3: Кирилл, а вот ты знаешь, давай поделимся, может быть, своим каким-то опытом с ребятами. Если есть вредная привычка, у тебя есть какие-то свои лайфхаки, советы о том, как от нее избавиться?
2: Да, не делать этого.
3: Ну, это легко сказать.
2: Ну, а как
3: сложнее
2: по-другому?
3: Сложнее сделать.
2: Ну, контролировать себя, значит, каким-то образом надо.
3: А вот у меня есть другой, другая рекомендация. Не просто не делать, а найти замену ей. То есть, понимаешь, сказать это легко, сложнее сделать. Если есть какая-то вредная привычка, надо найти замену. Но только замена должна быть хорошая, полезная и приносящая радость этому человеку.
2: Ну, ты знаешь, многим людям и плохие привычки радость приносят.
3: Так вот я и говорю, чтобы избавиться от нее, нужно найти замену. Хорошая, но которая приносит радость. Ну, например, мне радость приносит, когда я смотрю на себя в зеркало и выгляжу, и у меня спортивный вид. Если мне это приносит радость, когда я смотрю на себя в зеркало...

0: того, чтобы ее поддерживать, мне нужно правильно питаться и заниматься спортом.
1: Ну, грубо говоря, альтернатива.
0: Нагрузки.
1: Значит, да. Если ты любишь сном поесть, да, и ты такой, какая-то это все-таки вредная привычка для меня, есть на ночь торт.
0: Ну, допустим,
1: скажем так,
0: да.
1: А потом ты посмотрела на себя в зеркало и такая...
0: Что-то
1: вот,
0: мне не очень нравится.
1: Пожалуй, я вот ту привычку заменю вот этой.
0: Поэтому я куплю зеленое яблоко, поем его... Ну чтобы,
1: или на
0: допустим,
1: худой конец тогда.
0: Или буду, что-то такое.
1: Или сказать тогда, я на ночь буду есть не торт, а я на ночь съем творог, там, не знаю, с чем.
0: Ну, вот говорю, там, зеленое яблочко, например.
1: Ну,
0: как
1: да,
0: вариант.
1: Как вариант, да.
0: И когда я вижу результат, например, от своих спортивных упражнений, то мне уже не хочется возвращаться к своим вредным привычкам.
1: Да.
0: Но это вот мой опыт. Такой, поделилась я с вами. А еще, ребят, впереди у нас игра. Как раз речь пойдет о полезных и вредных привычках. Мы вам будем предлагать два варианта, и ваша задача выбрать только полезную привычку. Скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: игра «Минуточка». Нам позвонил Тимур. Тимур, здравствуй.
1: Привет, Тимур.
2: Да, здравствуйте.
1: Итак, Тимурушка, рассказываем правила. Сейчас с Ириской будем задавать тебе вопросы. Давай два варианта ответа на каждый вопрос. Твоя задача — выбрать всего один ответ. Все вопросы про привычки.
0: Ну и самое главное, надо ответить на все вопросы за минуту. Готов?
2: Готов.
0: Начинаем.
1: Итак, Тимур, что ты сделаешь утром первым делом? Сядешь за компьютер или умоешься?
2: Умоюсь.

0: Верно.
1: Чем лучше позавтракать, каша или чипсы?
2: Каша.
1: Верно.
3: Когда зайдешь в класс, ты сначала поздороваешься с учителем или с друзьями?
2: С учителем.
0: Верно.
1: Домашнюю работу лучше сделать самостоятельно или списать у одноклассника?
2: Самостоятельно.
1: Верно.
3: После обеда грязную посуду ты уберешь в раковину или оставишь на столе?
2: Уберу в раковину.
0: Молодец.
1: Чистить зубы нужно два раза в день или два раза в месяц?
2: Два раза в день.
1: Верно.
3: А перед сном что лучше сделать, почитать или позалипать в телефон?
2: Почитать.
3: Верно.
1: Ну, ты посмотри, со всеми вопросами Тимур справился, дал верные ответы и уложился за минуту.
3: Молодец, молодец.
1: Прекрасная привычка.
3: Конечно.
1: Которую надо закрепить.
3: Тимурушка, а у нас есть прекрасная привычка вручать подарки победителям. И ты получаешь два билета на премьерный показ и призы от создателя мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы», который выходит в прокат 1 октября. Поздравляем тебя.
1: Поздравляем тебя, Тимур. Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать призы. Скажи, пожалуйста, а у тебя какая есть полезная привычка, вот, которую ты прям вот гордишься ей?
2: Ну, занимаюсь гимнастикой.
3: Вот, хорошая привычка.
1: Молодец.
3: Ходить на тренировки.
1: А гимнастикой где ты занимаешься? Дома?
2: Ну, в центре Диколя.
1: Молодец, слушай, как здорово. Это очень хорошая привычка. Тебе помогает? Чувствуешь лучше себя?
2: Ну да.
1: Это здорово, это здорово. Молодец, спасибо тебе за звонок. Ребята, совсем скоро продолжим общаться. Присылайте в сообщалочки, напомним вам номер. Плюс 7-916-968-0968. Расскажите, пожалуйста, о своих полезных привычках, как вы их сформировали. Может быть, какой-то привычкой действительно вы гордитесь, потому что долго к этому шли. Совсем скоро мы почитаем ваши сообщения, но если есть у вас какие-то вредные привычки, и вы от них тоже избавились, тоже будет интересно узнать. Ждем ваших сообщений.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что сейчас так шина.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А какая погода была, когда вы, Кощей, за царской дочерью летали?
3: Погода? Какая погода? Погода, говорите. Вспомнил.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио. Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
4: Минская ратуша. Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
5: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
1: Реклама.

0: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
2: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
2: Самое время им помочь.
0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
4: Реклама. Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
5: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
7: Карибия.рф. Написано.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
3: Разбивайка.
5: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
6: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня день изобретения новых привычек. Мы уже много что вам рассказали, поделились полезной информацией, ну и еще хочется узнать некоторые советы от эксперта. С нами на прямой связи сейчас по телефону психолог и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктория.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Сегодня вот такой вот необычный праздник, день изобретения новых привычек. А сколько по времени вообще формируется привычка? Что вы можете сказать нам?
8: Да, праздник замечательный, и главное, вокруг привычек огромное количество мифов. И, может быть, кто-то думает, что нужно, например, неделю, или именно 10 дней, или какой-нибудь 21 день на формирование привычки. Но все устроено по-другому. Надо понимать, что привычка – это способ мозга экономить энергию. Поэтому она не должна быть какой-то героической, она должна быть легкой для повторения, но эмоционально, чтобы ребенок, да, вот чтобы мы, ребята, были вовлечены. Потому что если нам это нравилось, наш организм это запоминает, и вот эта эмоция, чем более эмоциональная ситуация, тем меньше времени нам нужно для закрепления привычки. Но хотя бы 1-2 недели лучше все-таки сделать, потому что, ну, понедельник от воскресенья, как мы знаем, часто отличается. То есть привычку надо перепроверить, что она в течение какого-то времени действительно вписывается в наш график.
6: Мне вот кажется почему-то, что вредная привычка формируется быстрее, чем полезная. Есть такое?
8: Ну, просто если вредная привычка, например, заедать конфетами, когда переживаешь, она что, почему так она быстрее? Потому что в этот момент, представляете, сахар еще, вот эти углеводы, они подпитывают, когда глюкозу, точнее, наш мозг, и мозг запоминает, ага, нервничал, съел конфету, стало легче. И вот это прям физическое запоминание, конечно же, формируется быстрее. Но самый главный секрет, что привычка сформировалась, и тут внимание не только наших ребят, но и родителей, мы должны ее конкретно сформулировать. То есть из серии «убирайся в комнате» или «будь собраннее», или «читай каждый день», на самом деле привычку не сформируют. Потому что нам нужно абсолютно конкретный шаг. Например, перед сном читаю 1 страницу. Или после школы сразу кладу ключи там, или там, тетрадку на это место. И вот тогда мы 1 раз это сделали, 2, в игровой форме. Придумали для этих, там, не знаю, тетрадочек для ключей какой-то специальный домик или что-то еще. И вот тут эта привычка сформируется. То есть не абстрактно «будь сильнее, собраннее, там, убирайся, будь молодцом». Это не про привычку. Это про такие абстракции, а нам нужно конкретное действие.
7: Ну, это, кстати, очень хороший совет. Впрочем, как и все, наверное, да, как говорится, не нужно сразу в омут с головой бросаться, а нужно постепенно к чему-то приходить. И все равно, что в спорте, наверное, да, пробежать сначала не 10 километров, ну, точнее, разом, а сначала 500 метров, и постепенно увеличивать вот эту дистанцию. А как полезные...
8: Вы абсолютно правы. Вот.
7: А, Виктория, а как полезные привычки влияют на эмоциональное состояние ребят и на самооценку, и влияют ли?
8: И еще как. Потому что, когда мы что-то делаем регулярно, например, вот убрали за собой кровать. Причем, знаете, еще один секрет открою, да? Например, почти все ребята уже чистят зубы. Хорошо присоединять привычку к уже имеющейся. Например, я почистил зубы и после этого убираю кровать. И представляете, уже я вижу, что порядок есть. И вот 1 раз, 2, то есть как минимум 1 дело я точно уже сделал правильно. И мы тогда внутри становимся спокойнее, увереннее. То есть

0: хорошие правильные привычки нам снижают тревогу, помогают такой хорошей внутренней дисциплине, и действительно нам тогда легче потом и в учебе, и в спорте, ну, собственно, и в других замечательных результатах. Поэтому хорошие привычки – это сразу и эмоциональное, и подкрепление, и увереннее в себе чувствуешь.
1: Но это туда же, как вот у меня привычка прийти домой после школы, сразу сделать домашние задания. И после этого сразу же убрать учебники. Или сразу же собрать портфель на завтрашний день.
0: Именно так. И сделал это первый раз, нужно себе это напоминать. И, может быть, даже, да, там, включить можно какую-нибудь интересную музыку хорошую, любимую. Или, конечно же, детское радио, да, в моменте, когда собираешь портфель или там убираешься в комнате. Но сделав это несколько раз и поняв, что тогда утром, вот самое главное еще такая эмоция, утром я, может быть, даже там чуть проспал или за завтраком задержался, а портфель у меня уже собран, поэтому я быстро собрался, побежал в школу, как мне хорошо. То есть очень важно вот это закрепление запомнить, вау, мне хорошо, я это сделал, у меня получилось. И тогда привычка закрепляется намного быстрее.
2: Сейчас очень много ребят, Виктория, я думаю, что вы знаете это точно, не понаслышке. Многие ребята проводят времени много.

0: ну, не превратилась совсем вредную. Давайте вот этот момент. Да, да, в зависимость не переросла. Давайте тоже вот расскажем, потому что это сейчас вот, ну, просто проблема номер один. Да, действительно.
1: Ну что ж, Ириска, с чего начинаем? Первое, вот просто они залипают в гаджетах, мы уже помним, это абстракция. Потому что, может быть, они там делают какие-то, не знаю, шахматы в онлайн играют. Uh-huh. Или делают какое-то полезное домашнее задание. У нас, кстати, многие задания тоже в онлайн. То есть первое, что нам нужно сделать, это проанализировать, а что именно я делаю в гаджетах. И дальше, конечно же,

0: Самый лучший способ – это поставить таймер. Да, хочу там даже 15 минут просто поиграть в какую-то игру или пообщаться, там, посмотреть какие-то рилсики в социальных сетях. И в моменте без такого напоминания мы действительно просто не поймем, сколько же прошло времени. Поэтому ставим себе какой-нибудь таймер, будильничек, и понимаем, да, 15 минут я могу себе это позволить. Но после этого, и тут внимание, лучшее переключение – это физическая история. После 15 минут в гаджетах 10 приседаний, или танцуем, или еще что-то. Ну, в общем, самое главное, чтобы это прям физически переключиться. И тогда эта привычка. Отдохнул, поиграл в гаджетах, сделал физическое переключение, 15 минут, организм не сопротивляется, потому что мы его включили в некий ритм, в режим. Я уверена, что у всех ребят это обязательно получится.
1: Здорово, да, действительно. Я, кстати, думаю, что не только дети, может быть, и взрослые воспользуются mm-hmm. тоже этим советом.
2: Пока не забыл.
0: Нужно... Это было бы самое лучшее. Сейчас, извините, да, прям, да, что лучший момент, чтобы дети также еще этот таймер ставили и родителям, а не наоборот. Потому что, давайте честно, дети гораздо чаще перенимают наши привычки, чем выполняют наши инструкции. Поэтому если мы будем говорить «читай, а сами не открыли книжку, делай зарядку», а сами не помню, когда последний раз это делали, ну, ничего не получится. Поэтому, дорогие родители, которые тоже нас слушают, обязательно выполняйте эти здоровые привычки вместе с детьми. Ну, или дети, подключайте к этому родителей. У вас это точно получится.
2: Нужно ли себя хвалить?
0: Обязательно. Но хвалить надо не просто «кто молодец, я молодец», угу. а к этому прям

0: приседаний. И вот уже там каждое утро я делаю 10 приседаний, или я каждый день действительно заправлял за собой кровать. То есть когда мы не просто говорим вот абстрактно, я какой-то молодец или все хорошо, а мы как раз закрепляем тот факт, то конкретное действие, которое мы и делали привычкой. Тогда это не лучшая похвала дает нам ощущение наполненности, то есть именно понимание, в чем именно молодец, почему именно это хорошо. Но и самое главное, это не абстракция. То есть я, как вот вы предложили, собираю портфель сразу после того, как выучил уроки, и утром я не опаздываю в школу. И таким образом вот это включено в реальную жизнь, а не просто потому, что кто-то сказал, что это правильно. А я получаю реальный результат в жизни, пользу от этой привычки. Тогда все работает.
1: Спасибо вам огромное. Действительно, советы прекрасные. Спасибо, и подойдут и детям, и взрослым, и нам, ведущим детского радио. Тоже, я думаю, мы много интересненького от вас узнали.
0: Очень рада.
2: Спасибо, Виктория
1: Шиманская, психолог и эксперт по развитию эмоционального интеллекта, с нами была на прямой связи и рассказала про привычки. Ребят, впереди игра. Игра называется «Музыкальный шифр». Скорее звоните.
2: 8-495-134-5664.

0: Музыкальный шифр.
1: Это игра «Музыкальный шифр». Нам позвонил Глеб. Глеб, привет.
2: Привет, Глебушка.
3: Здравствуйте.
2: Ох, какой взрослый ты голос-то у нас.
1: Глеб.
3: Мне 13 лет.
2: Ну, ты,
1: давно слушаешь детское радио?
3: Да. Два года где-то.
2: Я думал, сейчас скажешь, 13 лет и слушаю.
1: Хорошо. Смотри, рассказываем правила, вдруг подзабыл. Музыкальный шифр — это когда мы зашифровываем фрагменты одной известной песни, которую можно услышать на детском радио, и твоя задача по зашифрованным фрагментам догадаться, о какой песне идет речь. Можно напеть ее, можно просто название сказать. Готов?
3: Да.
1: Слушаем первый фрагмент.

0: не просто, кстати. Непростой фрагмент.
1: Я бы даже не догадалась.
0: Я бы тоже.
2: А я догадался. Подарите мне собаку Барабаку.
1: А потому что ты молодец.
0: Вот это я понимаю. Вот это молодец.
1: Вот это талант.
0: Вот это супер.
1: Я угадаю эту мелодию с одной ноты.
0: С первых нот.
1: Молодец. Браво. Поздравляем тебя, Глеб. Вручаем тебе подарок от детского радио.
0: Это наша фирменная подушка.
3: Ура!
0: Ура! Да, будет теперь она у тебя красоваться на диване, на кровати, на кресле.
1: Глеб, сегодня говорили о привычках. Есть у тебя какая-то полезная привычка, которой ты, может быть, гордишься даже?
2: Я завожу машину папы.
0: О, так. Это ты все время, когда вы куда-нибудь собираетесь, у вас привычка, ты идешь, заводишь машину, да?
2: Да.
0: Вот это хорошо, кстати. А уже пробовал водить-то?
2: На картинге водил два раза.
0: Это тоже, кстати, очень хорошая привычка, между прочим, заниматься картингом, ну и там пробовать водить. Mm-hmm. Молодец.
1: Здорово, здорово, Глеб. Спасибо тебе большое. Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Ребята, дневное шоу «Развивайка» завершается на этой прекрасной ноте. Сегодня мы говорили о привычках и отмечали такой необычный праздник, как День изобретения новых привычек.
0: Да, ребята, мы, конечно же, с Ириской очень надеемся, что у вас хороших привычек, приятных, интересных привычек будет как можно больше. И, знаете, никогда не поздно обзавестись новыми привычками. Ну и, конечно же, как мы уже неоднократно сегодня говорили, мы, наверное, и в первую очередь обращаемся к родителям. Товарищи родители, вот на своем примере и нужно приобщать детей к привычкам.
1: Мне хочется верить, что после нашего сегодняшнего эфира каждый и ребенок, и взрослый для себя что-то почерпнул полезное, сделал выводы, и, конечно, ваша жизнь только улучшится. Может быть, действительно захотите приобрести какую-то новую полезную привычку. Спасибо вам большое, ребята, спасибо вам большое, взрослые. Дневное шоу «Развивайка» на этой прекрасной ноте завершается. Впереди «Сундучок секрет».

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: поможет и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: детское радио.
1: А правда, что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
3: Реклама.
7: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
8: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8.

0: Радио!
1: Радио!
2: Радио!
3: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
4: В Москве 17:00.
5: В эфире Детское радио. Детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
7: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
4: Мальчики и девочки, а также их родители, в сундучок с секретом сыграть вы не хотите ли? Звоните-ка скорее, пожалуйста, в прямой эфир. 8495-134-5664. Я вам напомню загадку, напомню подсказки. Ну и, конечно же, вы зададите три вопроса, получите на них три ответа. После этого дадите свой ответ, если он окажется правильным. Приз, который в сундучке, окажется в ваших руках. А, дело за малым. Дозвониться в эфир. 8495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: Нам позвонила Устинья. Устинья, привет.
2: Здравствуйте.
1: Устинюшка, из какого ты города звонишь, звезда?
2: Из Ногинска.
1: О, Подмосковье, прекрасно. Ногинск – восхитительный город. Между прочим, дача моя недалеко от Ногинска, и в Ногинске я частенько бывал. Устинья, готова ли ты услышать загадку и подсказки?
2: Да.
1: Ну, тогда слушай. Что в сундучке? Полезное это. Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри? Отвечай поскорей. Это что-то неодушевленное, твердое, не очень большое, не тяжелое. Классическую геометрическую форму не имеет. Не двигается. Смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, там и есть. Там несколько цветов, но роли эти цвета вообще никакой не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструкция. Конструктор, не калейдоскоп и даже не камень. Давай вопросики, Устинюшка.
2: Это круглые формы.
1: Круглые, ну, возможно, есть там круглый элемент, да, но как-то не факт. Это нам особо не поможет.
2: Это цветное?
1: Да, у этого несколько цветов, да.
2: Радуга.
1: Это твой ответ?
2: Да.
1: Угу. Радуга, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Устинюшка, не радуга, не радуга. Хотя было бы интересно. Вот я, например, радугу очень люблю. Она мне нравится. Такая красивая. Особенно, когда двойная, например, радуга. Помню, даже в детстве я как-то пытался добежать до радуги. На Оке она была. И ты бежишь, бежишь, бежишь, бежишь к этой радуге. Раз, она уже позади тебя. Как так получилось? Непонятно. Вот оно, чудо физики, чудо природы. 8-495-134-5664. Ребята, звоните.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, Устинья нам уже звонила. Теперь очередь за Аксиньей. Аксинья, привет.
2: Здравствуйте.
1: Аксинья, ты из какого города?
2: Из Волгограда.
1: Как там в Волгограде дела? Все в порядке?
2: Да, есть, дозвонились.
1: Ну и слава богу, очень рад. Поздравляю тебя. Ты впервые дозвонилась до детского радио?
2: Да.
1: Ну, тогда вообще с почином тебя, моя дорогая. На, это, знаешь, шаг, огромный шаг на, к следующим дозвонам. Итак, ну что же, Аксинюшка, слушай загадку. Что в сундучке? Полезное это. Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри? Отвечай поскорей. Неодушевленное, твердое, не очень большое, не тяжелое. Классическую геометрическую форму не имеет, не двигается. Смотреть в это не надо. Круглый элемент, и, возможно, там и есть, но как бы нам это особо с тобой погода не делает. Там несколько цветов, но роль это тоже особо не играет. Сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не нужно, стресс это не снимает. Это не машинка, не конструктор, не калейдоскоп, не камень и не радуга. Давай вопросики.
2: А оно может укатиться?
1: Укатиться? Нет, боюсь, что это особо не укатится.
2: Оно может быть резиновым?
1: Каким?
2: Оно может быть резиновым?
1: Резиновым?
2: Да.
1: Да, нет, по-моему. По-моему, это все не резиновое. Так. И еще вопросик. Не резиновый, укатиться не может. Аксинья!
2: Оно растет?
1: Что делает?
2: Оно растет?
1: Растет? Не, не растет. Уже выросло все. Итак, что же Аксинья в сундучке? Давай, 3, 2, 1, ответ.
2: Фигурка.
1: Ну, фигурка-то это понятие растяжимое. Фигурок их, знаешь, пруд-пруди. Конкретнее.
2: Пластмассовая фигурка.
1: Еще конкретнее. Ну, пластмассовая фигурка. Фигурка чего, если ты думаешь, что это фигурка-то?
2: Круглая, наверное.
1: Ну, а круглая пластмассовая фигурка, она может что изображать, я не знаю, колобка?
2: Наверное.
1: Наверное. Фигурка колобка, таков ответ. Сундучок, открой секрет.

Нет, не фигурка Колобка, не она. Спасибо тебе огромное, Аксине, за звонок. Друзья, мы продолжаем с вами пытаться открыть сундучок с секретом. 8-495-134-5664.

0: Нам позвонила Ксения. Ксения, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ксюшечка, сколько лет тебе?
1: Что?
0: Лет тебе сколько?
1: 7.
0: Хорошо. Итак, Ксюшенька, слушай загадку. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки, действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленное, твердое, не очень большое, не тяжелое, классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться это не может, ну, особо не катается это. Не резиновое, не растет, не двигается, смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, там и есть. Там несколько цветов, но роли эти цвета не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс это не снимает. Ни машинки, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка.
1: А можно сразу?
0: Давай-ка проверь-ка свою версию, дорогая моя.
1: В это можно играть пешком?
0: С песком? Хороший, да. Хороший вопрос. Но нет, это не для игры в песочнице. Так. Давай еще вопросики.
1: Это для взрослых или для детей?
0: Нет, это что в сундучке для детей? Это есть и для взрослых, но в сундучке для детей.
1: Это набор одинаковых предметов?
0: Каких предметов?
1: Одинаковых.
0: Нет, предметы... Как тебе сказать-то, я не знаю. Предметы там не одинаковые. Предметы там не одинаковые. Итак, значит, не для игры в песочнице, в сундучке для детей, хотя это есть и для взрослых, предметы там не одинаковые. Что же это такое, Ксюшенька? Итак, 3, 2, 1, ответ.
1: Это канцелярия?
0: Ну, канцелярия-то это очень развернуто. Давай конкретнее. Давай. В сундучке 3, 2, 1. Итак, Ксюшенька, ответ. 3, 2, 1, ответ.
1: Блокнот.
0: Блокнот, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Ксюнечка, не блокнот, но вопросы были очень хорошие. Ребята, совсем скоро продолжим.

0: на детском радио.
1: Вот так, сейчас. Ой, ой, звонит кто-то.
2: Ты что это, Крутилкин? Торт уронил или сковородку?
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
8: Анимационное приключение для всей семьи.
9: И море? Он про нас знает.
10: Это же я вас придумал.
8: Край чудес. В кино с 10 сентября.
11: Категория 6+.
3: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» — семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
4: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
13: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
14: Мам, только не выключай!
13: Детское радио живет.
15: Детское радио любит вся семья.
16: Сундучок с секретом.
17: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, сундучок с секретом в эфире детского радио продолжается, и мы уже готовы пообщаться с Ксюшенькой. Ксюшенька, здравствуй.
18: Здравствуйте.
17: Ксюнечка, из какого города нам звонишь?
18: Из Питера.
17: О, привет большой Санкт-Петербургу. Ксюшенька, ну что же, давай с тобой перейдем уже к загадке и подсказкам, а то их много. Что в сундучке полезное, это разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей. А, это неодушевленные, не для игры в песочнице. В сундучке все-таки для детей, хотя такое есть и для взрослых. А, предметы там не одинаковые.

0: Ковы твердая, не очень большое, не тяжелая, классическую геометрическую форму не имеет, укатиться это не может. Не резиновая, не растет, не двигается, смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, там и есть. Там точно несколько цветов, но роли эти цвета не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не нужно. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка и ни блокнот.
1: А можно туда школьные предметы складывать?
0: Хороший вопрос. Нет, складывать в это ничего нельзя.
1: А для спорта понадобится?
0: Нет, для спорта это тоже не нужно.
1: Это можно дома носить?
0: Что значит носить?
1: То есть дома...
0: Пользоваться? А что-что?
1: Пользоваться, в общем.
0: Пользоваться? Да. Пользоваться дома этим можно, да.
1: Можно посовещаться?
0: Посовещайся, моя хорошая. Значит, дома этим пользоваться можно, но складывать в это ничего нельзя, это не для спорта. В сундучке у нас для детей, но есть и для взрослых, не для игры в песочнице, предметы там не одинаковые. Итак, Сюнечка... Каков будет твой ответ?
1: Тарелка деревянная.
0: Деревянная тарелка. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Ксюндрик, нет, не она, не тарелка деревянная, не она. Но ты молодец, вопросы хорошие были, интересные, правильные. Теперь настало подсказочек еще больше. Ну и, конечно же, ребята, я вас жду в прямом эфире. 8495-134-5664.

0: Да, если можно о чем-то мечтать, то о грузовике с печеньками это точно. Ульянушка нам позвонила. Ульяна, привет.
1: Здравствуйте.
0: А у тебя есть мечта?
1: Ну, нет.
0: Нет. Вот пускай она у тебя появится. Вот этого я тебе и желаю. Давай в сундучок сыграем. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки, действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей. Это, Ульяшечка, неодушевленная. Не для игры в песочнице. В сундучке для детей, хотя такое есть и для взрослых. Складывать в это ничего нельзя, не для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердое, не очень большое, не тяжелое. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться не может. Не резиновое, не растет, не двигается. Смотреть в это не нужно. Круглые элементы, возможно, там и есть. Там несколько цветов, но роли они не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не нужно. Стресс это не снимает ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот и ни деревянная тарелка. Давай вопросики.
1: Можно время дать подумать?
0: Нет, можно задавать вопросы. А как я хотела время подумать. Мы в прямом эфире. Знаешь, сколько сейчас ребят звонит, пытается прорваться в эфир. Итак, давай вопросы. И радио выключи.
1: С этим в школу ходят?
0: Нет, в школу с этим не ходят. Это не для школы. Так.
1: Это из бумаги?
0: Нет, не из бумаги. Так, еще вопрос.

0: Не для школы, не из бумаги.
1: Продукты можно положить туда?
0: Нет, складывать в это ничего нельзя. Итак, было три вопроса. Ульяшечка, теперь нужен ответ. Как ты считаешь, Ульяна, что может быть в сундучке секретом? Так, 3, 2, 1, ответ.
1: Сейчас.
0: Что же это такое? Не из бумаги. Складывать в это ничего нельзя. Ни для школы, ни для спорта. Итак, Ульяна, ответ. Ульяшу!
1: А какая это игрушка?
0: Ну, какая? Игрушка миллион миллиардов.
1: Ну, например, медвежонок носить.
0: Медвежонок, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Ульян, не медвежонок. Не медвежонок, не он. Но, ребята, мы с вами попробуем все-таки открыть сегодня сундучок секретом, впрочем, как и каждый день. 8-495-134-5664.

0: Пусть сразу к загадке и подсказкам. Что в сундучке, Федь, полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей. Что же внутри, отвечай поскорей. Это неодушевленный, не для игры в песочнице. В сундучке для детей, не из бумаги. Складывать в это ничего нельзя. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердые, не очень большие, не тяжелые. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться это не может. Ни резиновое, ни растет, не двигается. Смотреть в это не нужно. Круглые элементы, возможно, там и есть, но это не важно. Там несколько цветов, но роль они не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка и ни медвежонок.
1: Ага, хорошо. Это как-то связано с мозгом. Это развивает мозг.
0: Ты имеешь в виду что-то интеллектуальное или что?
1: Да, да.
0: Ну, я не могу сказать, что это связано с чем-то интеллектуальным.
1: Угу. Это как-то нужно разгадать, что открыть нужно как-то?
0: Ну, сундучок-то открыть надо.
1: Не, именно эту вещь.
0: А, вещь эту разгадать не надо. Разгадывать эту вещь не надо.
1: Ага, просто думал, что это головоломка.
0: А, да, я понял. Не-не-не, разгадывать эту вещь не надо. Там все проще.
1: Это как-то связано с водой?
0: Нет, с водой тоже не связано. С водой ага. Не связано. Итак, значит, смотри, с водой не связано. Разгадывать эту вещь вот там не надо. Это не интеллектуально. Ну, ты знаешь, в принципе, все интеллект развивает. Но вот это я не могу сказать, что это вот какое-то интеллектуальное занятие прям глубоко. Итак, что же в сундучке, Федь?
1: Головоломка.
0: Головоломка. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, нет, не головоломка, не она. Феденька, тебе огромное спасибо за звонок, спасибо тебе за участие. Ну что ж, друзья, на сегодня сундучок секретом заканчивается. Не открыли мы с вами его сегодня. Ну ничего страшного, завтра попробуем это сделать. Ну а впереди у нас час без правил, поэтому никуда не уходите, продолжайте слушать Детское радио.

водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
2: Кто ты?
3: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
4: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире «Детского радио». Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И Мора? Он про нас знает?
2: Анимационное приключение «Край чудес». В кино с 10 сентября.
4: Категория 6+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Реклама.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: В Москве 6 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Без правил.
1: На Детском радио.
0: Ребята, мальчишки, девчонки, напоминаю вам, друзья, какая песня в эфире Детского радио лучше всех решаете только вы, наши любимые слушатели. В детском музыкальном голосовании хит-парад Детского радио ТОП-20. Каждую неделю вы голосуете на сайте detfm.ru, а также слушаете свои любимые песни на всех музыкальных площадках, а наш супермузыкальный коллега, диджей Микрофоша, рассказывает о них в эфире. Каждую субботу в программе хит-парад Детского радио. Голосуйте за любимую песню на сайте detfm.ru, ставьте сердечко, ну и, конечно же, слушайте ее на всех цифровых площадках. Ну и, естественно, друзья мои, всегда слушайте Детское радио. Сейчас, например, у нас начался час без правил. Меня зовут Кирилл Раскаскин, и я готов уже, в принципе, пообщаться с вами в прямом эфире, но для начала давайте-ка я вам оставлю творческое задание. Мы сегодня с Ириской в развивайке рассказывали вам о привычках. Так вот, вы писали нам огромное количество своих привычек, а давайте-ка теперь мы пришлем фотографии вашей привычки, как вот эта ваша привычка происходит, ну, не знаю, там, что вы чистите зубы, делаете зарядку. В общем, покажите, пожалуйста, при помощи фото вашу хорошую привычку. Фотографии присылайте в сообщалочки Детского радио, +7 916 968 0968, Telegram, Messenger Max или WhatsApp. Обязательно подписывайте номер телефона, с которого вы нам присылаете сообщение. И как вас зовут, естественно, тоже. Ну и звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет.
3: Час без правил.
1: На Детском радио.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Нам позвонила Машулька. Машенька, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Машенька. Как твои дела?
3: Хорошо.
2: Молодец. Ты что такая напуганная? Волнительно.
3: Я испугалась, когда вам звонила. Я как будто в первый раз опять звоню.
2: Ну, так я тебя поздравляю с тем, что дозвонилась. Теперь расслабляйся. Все самое страшное уже позади. Пора наслаждаться моментом. Ты рада, что дозвонилась в эфир?
3: Да.
2: Ну, видишь, как здорово. Это же самое главное. А радость нас должна, наоборот, расслабить.

0: Что уж тут напрягаться-то? Ой, Машенька, ты, тебе сколько лет?
1: Мне 13 лет.
0: О, прекрасно. То есть ты школьница? Да?
1: Да.
0: Ну и вообще замечательно. Есть ли у тебя любимый предмет в школе, кстати?
1: Ну
0: какой?
1: Ремесло.
0: Ремесло, вот, супер. То есть любишь что-то руками делать, да?
1: Да.
0: Ну, молодец. Так, но ты первая, кто сегодня дозвонился, сейчас без правил, тебе нужно будет сейчас что-то сделать в эфире. Что ж ты сделаешь?
1: Расскажу скороговорку.
0: Давай, рассказывай.
1: Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в руку, рак за руку, Греку цап.
0: Молодец. Молодец, Машуля. Вот и справились с тобой, видишь, с первым заданием. А какое задание оставим следующему участнику?
1: Сыграть в снежный ком.
0: Снежный ком. Потрясающе. Давно, кстати, очень не играли. А уже надо бы и память потренировать. Да и к зиме. Ой, готовиться. Спасибо тебе, Машенька, огромное за звоночек. Ребята, кто хочет сыграть в снежный ком, скорее звоните. 8495-134-5664.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Нам позвонил Никита. Никитушка, здравствуй.
3: Здравствуй.
2: Как твои дела, как настроение, Никит?
3: Очень хорошо.
2: Это самое главное. Какое твое любимое время года, Никитос?
3: Ну, зима.
2: Да? За что ж ты так любишь зиму-то?
3: Ну, потому что холодно,

0: Тебе нравится, когда холодно?
1: Да, снежки, можно даже поиграть.
0: Да, действительно, когда снег липкий, можно и снежки поиграть. А можно и снежный ком слепить, да?
1: Ну да.
0: Ну супер. Вот давай мы сейчас с тобой попробуем снежный ком слепить из слов. Попробуем?
1: Давай.
0: Давай. Кто первым слово будет называть, ты или я?
1: Я.
0: Давай.
1: Бык.
0: О, бык, дверь. Ты должен назвать... Да.
1: Бык, дверь, осел.
0: Осел?
1: Да.
0: Бык, дверь, осел, экран.
1: Бык, дверь, осел, экран. Машина.
0: Бык, дверь, осел, экран, машина, уши.
1: Бык, дверь, осел, экран, машина, уши, нос.
0: Угу. А, бык, дверь, осел, экран, машина, уши, нос, мяч.
1: Бык, экран.
0: Бык, дверь.
1: Осел, экран.
0: Машина.
1: Уши, нос. Машина, уши, нос.
0: Мяч.
1: Мяч.
0: И свое слово.
1: Мяч.
0: Ну, вот и время вышло, вот и время прошло. Но все равно молодец, было непросто, но мы с тобой, Никитосик, справились. Какое задание оставим следующему участнику? Следующему участнику, Никит, какое задание оставим?
1: Сказать стихотворение про осень.
0: Стихотворение и желательно про осень. Хорошо, принято, записано. Никит, тебя благодарю. Ребята, кто знает стихотворение про осень, 8-495-134-5664, и не забывайте про творческое задание. Нужно запечатлеть на фото свою привычку. Вот такое вот необычное творческое задание. И прислать сообщалочки +7 916 968 0968.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Молодой человек с безумно красивым именем Кирилл позвонил в эфир детского радио. Кирюша, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Как твое настроение, дорогой человек?
3: У меня вообще все супер.
2: Молодец. Ты из какого города?
3: Санкт-Петербург.
2: Угу. Чем увлекаешься?
3: Я футболист, очень люблю рыбалку.
2: Футболист, да еще рыбалку любишь, ага. А давай про футбол. Ну, болеешь ты, наверное, за «Зенит».
3: Да.
2: Ну, кто бы сомневался. Хорошо. А на какой позиции играешь?
3: Центральный полузащитник.
2: О, интересно. А номер какой у тебя?
3: 25-й.
2: Почему именно этот номер?
3: Не знаю, такой дали.
2: Но ты с ним свыкся, все нормально, нравится тебе 25-й?
3: Да, мне он нравится.
2: Ну, это самое главное, хорошо. Так, Кирюх, а как у тебя с поэзией? Стихотворения знаешь какие-нибудь?
3: Да, знаю про осень.
2: Так, и ты нам сейчас его прочтешь красиво, да? С выражением.
3: Да.
2: Давай, как называется-то?
3: Осень.
2: Прекрасное название «Осень» для стихотворений про осень. Давай, читай.
3: Ходит осень в нашем парке, дарит осень бусы красные, рябине, фартук розовый, осине, зонтик желтый по полям, фрукты осень дарит нам.
2: Браво! Браво! Ну вот, коротко и ясно. И на, обратите внимание, стихотворение-то вроде и небольшое, не длинное, но такое емкое, вот описывает всю осень. Молодец, Кирюх, умница. А, давай-ка, Кирюшка, оставим задание для следующего участника.
3: Петь песенку.
2: Песню. Вот хорошо. Стихотворение рассказали, пора и песни петь, действительно. Спасибо тебе огромное.

Ну и, Кирюш, за звонок. Ну что ж, желаю тебе успехов как в футболе, так и в учебе, и на рыбалке обязательно, обязательно. Ребята, а вам желаю успехов в нелегком деле дозвониться на детское радио. 8-495-134-5664, это номер прямого эфира. Плюс 7-916-968-0968, это сообщалочки детского радио. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Присылайте туда фотографии своих привычек.

0: консультация специалиста.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Кэш можем.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на «Глобус.ру».
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: «Час без правил».
1: Итак, ребята, мальчики, девочки, +7 916 968 0968, Telegram, Messenger, Max, WhatsApp. Это сообщалочки детского радио, куда вы присылаете свои работы, фотографии с вашими привычками. Ну вот, давайте как раз и посмотрим. Моя привычка – это каждый вечер мастерить. Эмма из Ростова-на-Дону написала и прислала фотографию. Да, такой творческий беспорядок на столе. Так, хорошо. Не забывайте, кстати, ребят, подписывать номера телефонов. Так. Алиса Снегирева из Нижнего Новгорода пишет. Привычка делать уроки в компании детского радио. И вот...

0: Лисушка сидит за столом, да, действительно делает уроки, судя по всему, математику. И рядом с ней умная колонка, видимо, детское радио слушает. Молодец, Алисушка умница. У девочек Насти и Вари Гришиных есть привычка мастерить после школы и садика, делать поделки и рисовать. И вот девчонки в красивых розовых платьях сидят за столом и что-то там делают такое интересное и важное. Когда ем, всегда читаю или читаю, когда ем. Ежедневное чтение – наша хорошая привычка. Полина и Карина из Чебоксар. Вот девчонки сидят, действительно что-то читают, кто-то яблочко жует, у кого-то что-то вкусненькое тоже там в руках и с очком запивают. Умницы. Когда сажусь в машину, всегда прошу маму или папу включить детское радио. Это моя любимая привычка. Вот такое вот сообщение. И да, наша волна в Москве 96,8 FM. Это Миша из Солнечногорска. Ребят, молодцы. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои работы, свои фотографии с привычками. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир 8-495-134-5664. Песню нужно нам исполнить. Будьте добры.
1: Час без правил.
2: На детском.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, на детское радио позвонил Райсат. Райсат, привет.
3: Привет.
2: А у тебя включена громкая связь?
3: Нет.
2: Хорошо. Как твои дела, как настроенница?
3: Очень хорошо.
2: Молодец. Из какого ты города?
3: Из Ставрополя.
2: Ой, Ставрополь, Ставропольский край. Ну, великолепнейший просто город. Очень и очень люблю. А ты по Ставропольскому краю путешествовал?
3: Нет.
2: Нет, только в Ставрополе, да? Все, больше там оттуда особо никуда не выезжал?
3: Нет, я не выезжала.
2: Ага. Ну вот, Райсатушка, как...

0: Когда у тебя получится съездить, там же есть еще и Кисловодск, и Минеральные Воды недалеко, и Железноводск, и Ессентуки, и Пятигорск. Ну, прекрасно просто, ваш же край удивительный. Так, Росят, а петь ты любишь?
1: Что?
0: Петь любишь?
1: Да.
0: Какую же песню, Росятушка, ты нам исполнишь?
1: Сигмодеды.
0: Да, интересно, ну давай.
1: Сигма-дед, сигма-дед, сигма-дед.

0: бабка не пытается, все равно ничего не слышит.
1: Райсат, откуда такую интересную песню услышала? Где узнала? А, вот оно что. Понятно, все понятно. Ну, песня интересная, интересная. Только мы отошли от Сигма-боя, а тут вот, пожалуйста, что-то уже и про мальчика повзрослевшего. Тоже нам с тобой композиция. Ну что ж, я тебя благодарю за это удивительнейшее произведение. Спасибо тебе большое. Ставрополю и всему Ставропольскому краю огромный привет. Передавай, Господи, как же я соскучился по своему любимому Кисловодску, а? Когда-нибудь до туда доеду. Вот и чем быстрее, пожалуйста, тем лучше. Ну что же, друзья мои, задание мы на сегодня больше не принимаем, но не забывайте, что творческое задание и его итоги мы будем подводить уже совсем скоро. Оно было следующим. Нужно сфотографировать свою привычку и прислать это фото в сообщалочке детского радио. Плюс 7 916 968 0968, Telegram, Messenger, Max, WhatsApp. Звоните, ой, не звоните, пишите, присылайте.
2: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважают.

0: еще раз! Сбрасывай! Сбрасывай!
1: Да что же это такое?
2: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобой...

0: надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально!
2: Ёлки-иголки! Это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: кажись, с Пином что-то не в порядке.
1: Полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака. И

0: мой.
1: Просыпайся!
0: Потому что только смелый сам полезет.
1: Что прет утром?
0: Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта.
2: Час без правил.

0: Мальчишки и девчонки, я вам напоминаю, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!». В сказочном мире появилось какое-то загадочное существо, и в сказках, где оно побывало, все пошло не так. Ну вот, в «Аленьком цветочке» похищена младшая дочь, в восточных сказках испорчены магические предметы, а спящая Белоснежка исчезла, уже похищение какое-то. Везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-юдо». Юда. И сказочный мир в опасности. А вот смогут ли детективы агентства Хрум разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. И, друзья, рекомендуем приходить вам пораньше, за полчаса до начала спектакля. Вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Ну и, конечно же, с нами, ведущими Детского радио. Вся подробная информация ждет вас на сайте Детского радио, детfm.ru, возрастная категория 6+. Ну, а мы с вами сейчас отправимся в сообщалочки. Так, давайте посмотрим, что же вы нам пишете. «Занимаюсь уроками». Вот такое сообщение нам пришло от Вики, видимо. «Привычка шить игрушки каждый день или хобби, но нет, привычка все время что-то шить, пришить или просто пуговицу поставить». Это Каринушка нам прислала такое сообщение и такую фотографию. Вот видно, да, что Карина сидит даже за швейной машинкой. Так, у Вовы из поселка Отрадное он любит пострелять из лука. Ну, пострелять из лука-то это, наверное, не привычка, это больше хобби такое вот. И вот здесь у нас даже на фото Вова, да, действительно, с луком. Куда-то там целится мальчишка. Молодец. Есть у нас победитель. Это Алисушка. Алисушка, привет.
1: Здрасте.
0: Алис, ну давай, расскажи, пожалуйста, какая же у тебя привычка?
1: Я как прихожу со школы, делаю уроки вместе с детским радио.
0: Молодец. А в каком классе ты учишься?
1: В третьем.
0: Угу. А давно ли ты слушаешь детское радио?
1: Да.
0: Ну, сколько это, как ты думаешь? Больше года или 3 дня?
1: Больше года.
0: Больше года. Ну тогда да, действительно. Это, в принципе, достаточно долго. А как давно у тебя эта привычка? Вот делать уроки, когда из школы приходишь, и детское радио одновременно слушать?
1: С первого класса.
0: Ну ух ты! Это получается уже несколько лет ты делаешь уроки в компании детского радио.
1: Да.
0: А радио не отвлекает тебя от уроков?
1: Нет.
0: Нет? Ну, ладно, это хорошо. Это самое главное тогда. Ну, что же, Алисушка, я тебя поздравляю. Как мне кажется, привычка эта очень и очень тебя хорошая. И я вручаю тебе, знаешь, такой вот по-настоящему девичий подарок. Это косметичка. Косметичка от детского радио.
1: Ура!
0: Урка, конечно, ура. Не то слово ура. Ну что же, я тебя еще раз поздравляю. Не клади только трубочку. Мы сейчас за эфиром расскажем, Алисушка, как забрать свой приз. Тебе огромное спасибо. Продолжай слушать детское радио. Делать уроки внимательно и учиться только на отлично. Спасибо тебе большое. Ну и всем ребятам я тоже говорю спасибо. Всем участникам «Часа без правил» за то, что вы нам звонили, за то, что вы нам писали, присылали свои фотографии. На этом «Час без правил», друзья мои, заканчивается. Ровно в 19:00 по московскому времени начнется музыкальный привет, поэтому никуда не уходите.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 11. Невезучий.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Что за странные дела? Послушал я в чате одно сообщение, а там про невезение какое-то. Плохие приметы, заколдованные места. Да вот, сами послушайте.
3: Уважаемый инспектор Светофоров, меня зовут Степа. У меня большая проблема. Я ужасно невезучий. Вот как выйду на улицу, вечно со мной случаются всякие неприятности. Пешком иду. Велосипедист из-за угла неожиданно выезжает. Еле успеваю отскочить. Перехожу дорогу, по сторонам посмотрел, а все равно вечно какая-нибудь машина сигналит. И откуда только взялась? Когда на велике катаюсь, тоже всегда с приключениями. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь волшебный амулет, который мне поможет.
2: Степа, ну какой еще амулет? Интересно, что ребята в чате по этому поводу думают? Марина сообщение набирает. Ну-ка. У нас в классе многие тоже правил не знают, как Степа. Все прослушали. В крестики-нолики играли на занятиях по безопасности дорожного движения. Иногда учительница рассказывает о правилах движения. Иногда инспектор госавтоинспекции на урок приходит, занятия в классе проводит. А они не слушают, а потом удивляются. Ох, ну это зря, конечно, ребята так поступают. Ну-ка, что нам Тихон наговорил?
4: У нас в классе тоже такие. Привыкли, что их родители всюду за ручку водят. И сами ни на дорогу, ни по сторонам не смотрят. Правилами не интересуются. А во дворе окажутся одни, теряются. Наверное, тоже думают, что невезучие. Но когда им все объяснишь, они правила запоминают. И волшебным образом все невезение проходит.
2: Точно. И дело-то несложное. Всего несколько правил запомнить. Пешеходу нужно двигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Если проезжую часть перейти надо, то, конечно, слушайся сигнала пешеходного светофора или регулировщика. Но самое главное – самому пешеходу убедиться в безопасности своего перехода. А вот если переход нерегулируемый, то есть такой, где только знаки дорожные и разметка зебра, что делать? Мила?
5: Тогда пешеход должен оценить ситуацию, иметь хороший обзор, встать у края тротуара, чтобы водители видели, что он идти собрался.
6: Дождаться полной остановки транспорта, посмотреть налево-направо и опять налево, убедиться в безопасности

0: и тогда уже идти.
1: Молодец! Пешеход должен точно знать, что водитель его видит и пропускает. Несложно и поблагодарить его жестом за то, что он внимателен за рулем. А вот как быть велосипедисту? Или тому, кто едет на СИМ? Ну вы знаете, средства индивидуальной мобильности. Электросамокат, например. Тихон первым ответил.
2: Во-первых, на электросамокате можно передвигаться только по пешеходным, велопешеходным и велосипедным дорожкам. Во-вторых, надо скорость соблюдать, не гонять. А если не видно, что за поворотом, то притормозить.
1: Правильно. Вася пишет, он у нас опытный велосипедист. Ну-ка, если велодорожка двухполосная, по своей полосе надо ехать. Да, Вася, в твоих познаниях мы не сомневались, но не везде же велодорожки есть. Иногда приходится велосипедисту и по тротуару проехать. Что тогда делать? Мила и Тихон сообщение прислали.
0: Аккуратным надо быть, двигаться по правой стороне, не пытаться проехать в толпе и лавировать между людьми.
3: И если мешаешь пешеходам, нужно просто спокойно спешиться, слезть с велика. И ненадолго пешеходом стать, ножками идти, а велосипед за руль катить.
2: И проезжую часть тоже переходить пешочком, а велосипед рядышком вести. Главное правило – не создавать помеху пешеходам. Ну и пешеходы не должны просто так ходить по велодорожкам. Они точно так же мешают велосипедистам. А вот если каждый участник дорожного движения будет думать не только о себе, но и о другом, и будет вежливым, то никакого невезения не будет. Проверено.
1: Совершенно верно. Отлично вы все правила Стёпе объяснили. Правила безопасности дорожного движения – вот самый действенный волшебный амулет против невезения на дороге. И отлично, что этот волшебный амулет всегда с вами. И никакая злая колдунья у вас его не похитит. Потому что правила безопасности, они у вас в голове, в памяти хранятся. И никуда оттуда не денутся.
3: Ну да. Главное, чтобы они там действительно хранились. А для этого не надо пропускать школьные занятия по безопасности.
2: Ага, а то у меня одноклассник сказал, я чего, просто ходить по улице не умею? Чему меня учить? А потом я ему объяснил, что он не просто ходит, а является участником дорожного движения.
1: Вы молодцы, что своим товарищам помогаете, объясняете все. Настоящие юные инспекторы движения. Но даже если кому-то не повезло дружить с тем, кто в отряде ЮИД состоит, выход есть. Если вы с родителями куда-то идете, то используйте эту возможность. Внимательно за взрослыми наблюдайте, расспрашивайте их, почему тут остановились, почему перешли здесь, как понять, кто кого пропустить должен. Родители вам с радостью правила безопасности дорожного движения объяснят, если только вы станете внимательно их слушать. Ну и я надеюсь, что нам удалось снять со Стёпы ужасное заклятие, и теперь его невезение закончится. А если не закончится, Стёпа, вступай в отряд ЮИД. Тогда уж точно все в порядке будет. Ну что ж, друзья, до связи.
4: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
6: Детское радио. Детское радио.
7: Детское радио. Реклама.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации.

Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все.

0: условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Детское радио представляет.
4: Я Пушистик, и я потерялся.
3: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
4: Мама, я плыву к тебе.
3: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября.
5: Детское радио.
6: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
7: Минская ратуша. Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
8: Лягушка, чем это ты занимаешься?
6: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
9: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
10: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
11: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
13: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
14: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
15: В Москве 7 вечера.
6: В эфире детское радио. Детское радио.
9: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
16: Музыкальный привет.
15: Мальчики и девочки, всем привет еще раз. Меня зовут Кирилл Рассказкин, и вы слушаете «Музыкальный привет» на детском радио. Звоните 8495-134-5664, передавайте приветы, поздравления. Конечно же, заказывайте свои любимые песни из репертуара детского радио. С удовольствием все прочтем, все приветы будут переданы. Ну и, конечно же, ребят, не забывайте еще, пожалуйста, про сообщалочки детского радио. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, а также Messenger Max. Туда, друзья мои, присылайте свои сообщения, свои приветы, поздравления. Тоже их будем читать. И, естественно, не забывайте, пожалуйста, ребята, заказывать песни из репертуара детского радио. Итак, номер прямого эфира озвучил, сообщалочек тоже. Пишите, звоните, жду.

0: Музыкальный привет.
1: В музыкальный привет позвонила Лада. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Ладушка, сколько лет тебе?
2: Шесть.

0: Чем увлекаешься?
1: Рисовать люблю, лепить.
0: О, хорошо. Поделки какие-то, да? А что лепишь обычно?
1: Таких котиков, амнямов.
0: А котиков любишь, наверное. Может, у тебя даже дома котик есть живой?
1: Да.
0: Да. Как зовут-то?
1: Пух.
0: Какое красивое имя у твоего котика. А кому будут твои приветики, Ладушка?
1: Моему коту, маме, папе, моим подружкам Ксюше с Соней.
0: Угу.
1: Моему брату Андрюше, бабушке, дедушке, сестре.
0: Угу.
1: И все.
0: И все. Хорошо. А песню какую послушаем?
1: Не помню, как называется.
0: Почему? Кира Бурундук ее поет.
1: Что?
0: Песня называется «Почему», наверное. В общем, песню «Почему» мы сейчас с тобой послушаем.
1: Да.

0: Музыкальный привет.
1: Ох, друзья, как много вопросов, как мало ответов. Плюс 7 916 968 0968, телеграм, мессенджер Макс, а также сообщалочки детского WhatsApp. Это все сообщалочки детского радио. Отправляйте сюда свои приветы, поздравления. Ну и, конечно же, песни свои любимые заказывайте. Всем привет! Летом был в Геленджике, видел робот-собаку. Молодец, Феденька. Я тоже, кстати, очень люблю Геленджик. Какой красивый город, какая там потрясающая набережная, просто восхитительная. Вот если у кого-то стоит вопрос в голове, ехать в Геленджик или нет, обязательно к посещению, обязательно. Большой привет моему сыну Владу Романенко, который вот уже как 2 недели первоклассник. У тебя все классно получается, ты молодец. Не забывай веселиться и отдыхать. Люблю тебя, мама Наташа. Вот мама Наташа молодец какая. Смотрите-ка, вроде бы как и про школу вспомнил. А с другой стороны, не забывай веселиться, отдыхать. Все правильно, потому что поучился, отдохнул. А Вова из Отрадного привет передает всему миру. И отдельный привет вам, Супер Гарик. Вовочка, спасибо, дорогой. Супер Гарику привет передал. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Так, Вова Иванов из Казани передает большущий привет своей бабушке Свете в Пермь. Передана. Привет, Кирилл Рассказкин. Диана из Казани соскучилась по вам. Провела время в санатории, дискотеки, танцы, прогулки. Еще вернулись домой в Казань. Передаю привет маме Айселу, сестренке Кате, всему миру. Так, Марк обожает детское радио. Передает привет маме Марине, папе Алексею.

Алексею, брату Жени, сестре Насте, 5-му А-классу Ломоносовской школы номер 5, всем слушателям детского радио. Ну и давайте еще одно. Анечка из Пензы, у нее завтра, кстати, день рождения, ей исполнится 12 лет. Передает привет всему детскому радио и Риске, и всему миру. Анечка, завтра, конечно же, пиши, будем поздравлять тебя с днем рождения. И просит Анечка песню Миланы Учайкиной «Танцуй тайком».

0: Музыкальный привет.
1: Машулечка нам позвонила. Машенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Машенька, у тебя выключен прием, негромкая связь?
2: Да.
1: Хорошо. Машулечка, кому будут твои приветы?
2: Моему папе, моему брату Саше, моему брату Максиму, моей маме, моему дедушке, моей бабушке и еще одной бабушке.
1: Угу, хорошо. Машенька, а сколько тебе лет?
2: 6.
1: То есть ты пока что еще в детский садик, наверное, ходишь?
2: Да.
1: Угу. А кому-нибудь из садика мы будем с тобой приветы передавать?
2: Да.
1: Кому?
2: Моей подруге Лизе, Василисе.
1: Угу.
2: И воспитателям.
1: Хорошо. А, Машулечка, есть ли у вас в садике какой-нибудь мальчик, который нравится всем девчонкам?
2: Нету.
1: Как ты засмеялась. То есть прям такого сигма-боя нет у вас?
2: Нету.
1: А пес

0: Музыкальный привет.
1: Плюс 7-916-968-0968. Телеграм, WhatsApp, Messenger Max. Все это сообщалочки детского радио. Друзья, туда вы присылаете свои приветы, поздравления и заказываете любимые песни из репертуара детского радио. Марк обожает слушать детское радио. Передает привет маме Марине, папе Алексею, брату Жене, сестре Насте. А, 5 классу, Ломоносов школы, это мы читали. А, так, добрый вечер. Передаю привет своему сыну Динару. Котенок, я люблю тебя. А, это видимо, мамочка написала. Всем привет, передаю привет всему классу, детскому радио, дедушке Вове, бабушке Гале, тете Лене, моей собаке, собаке Бель, маме Ксюше, папе Саше. Это Мишенька из Москвы. Передайте, пожалуйста, привет маме, папе, сестре, подругам и всему четвертому Б-классу. Это Мариночка написала. Передаю привет сестре Жене, сестре Вике, брату Саше, маме, папе, бабушке, дедушке, своей тете, подруге Оле и своим котикам. Это Кристинушка из Москвы. Алексей Самаров из Саратова передает всем большущий привет. Еще приветики маме, папе, бабушке, дедушкам. Ну а также лицею номер 24 и всему детскому радио. Ребят, продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. Ну и просили нас, кстати, поставить песенку Супер Маши. Песня называется «Улыбайся». Давайте ее и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Ян нам позвонила. Яна, привет.
2: Привет.
1: Из какого-то города, Ян?
2: Я Диана.
1: Кто, Диана?
2: Да.
1: Ой, Дианушка, прости, пожалуйста. Из какого ты города, Диан?
2: Я из Любучан.
1: Откуда?
2: Из Любучан.
1: Это где такой город?
2: Это поселок.
1: Ну, по поселок где находится? Ну, я имею в виду...
2: Не знаю.
1: Область-то какая?
2: Московская.
1: А, Московская. Вот, все, порешали. В Московской области поселок. Все, славно. Дианушка, кому будут твои приветы?
2: И передаю привет маме и папе.
1: И все?
2: Да.
1: Ну, давай, ладно, хотя бы давай по именам. Маму как зовут, помнишь?
2: Маша.
1: Вот, хорошо. Папу?
2: Сергей.
1: Все, Диана Сергеевна, вот теперь все понятно, все хорошо. Кстати, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Не знаю. Пока... Медсестрой.
1: Медсестрой. Вот ты знаешь, я, кстати, только что хотел сказать. Тебе бы очень подошла, мне кажется, вот к имени и отчеству либо профессия педагога, либо доктора. Диана Сергеевна, вот, да, либо как к врачу, либо как вот к доктору. Диана Сергеевна, очень, очень благородно звучит. Ну что ж, Дианушка, тебе спасибо за звонок. Какую песню хочешь послушать?
2: Ульяны Кузнецовой «Девочки».
1: Ну так, давай прямо сейчас и насладимся этой композицией.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
3: Мы отличная команда.
2: Прилетят навстречу к тем.
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно.
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать.
3: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
1: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
2: Категория 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры — детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
5: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
6: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: «Карибия».

0: Павелецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет в эфире детского радио. Мы же вам уже неоднократно говорили, что мы переехали. И немножко, изменилась наша студия, изменилась наша аппаратная студия. И вот раньше мы с нашим звукорежиссером Катенькой переговаривались через открытую дверь, а теперь все, знаете ли, вот теперь только можем друг друга видеть и ручкой друг другу махать. Ну, а вы, друзья, тоже можете посмотреть, как же это все у нас происходит. Вот это вся наша внутренняя кухня. Приглашаем всех вас на экскурсию в нашу новую студию детского радио, в наш новый музей, красивый, с панорамными окнами. Мы находимся теперь в районе Останкино, прям рядом с, через дорогу у нас Останкинская телебашня. В общем, друзья мои, очень интересно, но также продолжаем вам рассказывать о радио, как оно появилось, о всяких хитростях, тонкостях, ну и, конечно же, предлагаем вам выйти в прямой эфир. А также еще предлагаем вам отметить день рождения здесь у нас на детском радио. Вся подробная информация ждет вас на сайте детифм.ру. Заходить туда вместе с родителями. А нам Глеб уже позвонил. Глеб, привет.
2: Здравствуйте.
1: Глебушка, из какого ты города?
2: Луганска.
1: Угу. А чем увлекаешься?
2: Видеоиграми.
1: Тоже неплохо. Главное не злоупотреблять, прям-таки сказать. Кому будут твои приветы, Глебушка?
2: Маме, папе, бабушкам, дедушкам, друзьям.
1: Так, ну, кому конкретные будут имена, пароли, явки?
2: Мама Даша, папа Коля.
1: Во.
2: Бабушка Наташа, дедушка Вова, бабушка Надя.
1: Так, а друзья?
2: Ну, Полина, Саша, Ваня, Эрик, Давид, Максим, Маша.
1: Супер, молодец, видишь, как здорово, всех вспомнил. Хорошо, Глеб, а какую песню хочешь послушать?
2: Смешарики.
1: Из смешариков, да? Ну вот давай сейчас «Баламут» и «Обормот» как раз услышим в эфире детского радио. Тебя, Глеб, благодарю. Ребята, а вам напоминаю, что есть еще и сообщалочки. +7 916 968 0968. Туда тоже пишите сообщение.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, мы отправляемся в сообщалочки. Плюс 7-916-968-0968. Полина из Чебоксар передает привет маме Тане, папе Сергею, Вове, Карине, коту Снежку. Так, Аделина из Балашихи передает привет всему детскому радио. Именно Веснушки, Кипятоши, Супергарику, тебе, Кирилл, Ириски, Кате Знайкиной, Микрофоши, дяде Саше, алло, Алене, еще маме Марине, папе Андрею, дедушке Вале, бабушкам Тане и Вале, прабабушке Тане и всем, кто слушает детское радио. Передаю приветик своему брату Кирюше, папе, бабушкам и дедушкам. А еще у меня через 12 дней день рождения. Это Ангелинушка из Москвы. Так, привет, я очень люблю детское радио. Передаю привет маме, папе, сестрам Василисе, Симе, сестричке Кате, которая выходит замуж, вот так, братьям Ванечке и Феде, бабушке Зине, всей гимназии святителя Василия Великого и лучшей подруге Дунета Агатушка нам прислала сообщение. Передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке и брату Мирош. Сейчас будем кушать вареную кукурузу. Приятного аппетита. Так, Семен Лощилов из Саратова передает огромнейший привет детскому радио своим одноклассникам 2 А-класса города Саратова, школы 61. Всем прекраснейшего настроения желаю и всего самого хорошего. Мама Сони из Геленджика передает привет своим деткам Савелью и Серафимушке, которые немножечко приболели и не гуляют. Сейчас люблю вас. Скорее поправляйтесь, растите счастливыми. Ну и давайте еще одну песню, еще одно сообщение послушаем. Всем привет, меня зовут Адель Лина, увлекаюсь танцами, пошла в первый класс, передаю привет маме, папе, Даванике, всей Казани. Поставьте, пожалуйста, любую песню Миланы Хаметовой. Любую песню Миланы Хаметовой легко, умка,

0: Музыкальный привет.
1: Нам позвонил Данечка. Даня, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Даня, из какого города ты нам звонишь?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Угу. Дань, ты уже думал, кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Хотел бы стать дирижером.
1: О, какая интересная профессия. Почему именно ее ты выбрал?
2: Потому что она такая интересная. Ты дирижируешь, может хором или оркестром симфоническим.
1: Да, действительно. А ты вообще музыкой-то занимаешься?
2: Ну да.
1: Вот оно что, понятно. На каком-нибудь музыкальном инструменте играешь?
2: На фортепиано.
1: Ну, слушай, это потрясающе, Данечка. Вот на моей памяти ты первый человек, который говорит про профессию дирижера. Молодец, умница. Пускай твое желание обязательно исполнится. А кому приветы будем передавать?
2: Я передаю привет своей маме Кате, своему папе Кириллу, своему классному руководителю Константину Юрьевичу, всему шестому классу, и бабушке Тане и бабушке Ире.
1: Здорово, здорово. Данечка, спасибо тебе огромное за звонок, за твои приветы. А вот ты знаешь, чтобы хранить палочку дирижера, да, дирижерскую палочку, нужен, как мне кажется, обязательно помогатор. Вот там бы она и лежала.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Ох, друзья, интересное сейчас сообщение я увидел в сообщалочках. Строганов Олежка передает привет любимому городу Реутов, всей своей семье, маме Тусе, папе Сереже, сестре Варюше, брату Егору, коту Тимохе. Этим летом Олег дважды встречался с ведущими детского радио на экскурсии в студии и на ВДНХ. Очень понравилось, всем рекомендует. Его даже фотографию нам прислали как раз, когда мы были, когда был день детского радио на робостанции. Здорово, спасибо огромное. Привет, детское радио. Передаю привет своим бабушкам Свете и Тане, подруге Свете, Вике, родителям. И говорю, что очень сильно я по ним скучаю. Хочу поскорее увидеть вас, ваша внучка Саша Игнатова из Нижнего Новгорода. И также привет всей школе номер 11. Савушка пишет нам сообщение и передает огромный привет всем. Передаю привет сыну Саше, с которым еду с тренировки по бадминтону, дочке Маши, которая сейчас на репетиции оркестра во Дворце пионеров, а также привет всему детскому радио. Спасибо, что вы есть. Это мама Юль нам прислала вот такое вот потрясающее сообщение. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение, за ваши звонки. На этом заканчивается музыкальный привет. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Прощаюсь с вами до завтра, до встречи в 14:00 по московскому времени в дневном шоу «Развивайка».

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.
2: Так, Тимофей, давай-ка померяй эту куртку.
3: Мам, ну я же говорил уже, что не хочу ничего с капюшоном. Сейчас так никто уже не ходит, и он мне мешаться будет постоянно.
2: Ну не придумывай, это отличная защита от дождя и снега, и от ветра.
3: От этого всего у меня шапка есть и шарф. Кто вообще этот капюшон придумал? Мучайся теперь с ним.
4: Кто меня придумал, теперь уже не узнать. Хотя само слово французское, но первые капюшоны были еще у людей бронзового века и у северных европейских племен, например, кельтов и шотландцев. Между прочим, лучшей защиты от дождя и ветра, чем капюшон, нет. Я могу прикрыть голову со всех сторон. А если изнутри ко мне подшить что-нибудь мягкое, то меня можно использовать как легкую каску. Так, кстати, меня очень часто использовали в средние века. Солдаты, у которых не было денег на хороший шлем, нашивали на куртки капюшоны и набивали их изнутри соломой или шкурами или еще чем-нибудь, что может смягчить удар. А рыцари надевали капюшон под шлем, чтобы не набить себе шишек. Еще капюшоны любили носить монахи. Капюшон в их понимании был символом отречения от мирских проблем. Но он имел и практическое применение. Почти все свои путешествия монахи совершали пешком, а наиболее ценные вещи носили в капюшоне. Внутри него нашивались карманы, в которых складывались самые дорогие вещи. Посыльные в средние века таскали важные письма и бумаги тоже в капюшоне, потому что там они точно не промокнут и не потеряются. Я открою тебе один секрет. Каждые 10 лет мода на капюшоны вспыхивает с новой силой. Предыдущая вспышка была как раз почти 10 лет назад. Поэтому не отказывайся, тебе же лучше будет.
3: Ладно, мам, я тут подумал, что-то есть в этой куртке и в этом капюшоне. Давай только цвет другой подберем.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы на

0: информации с 20 августа 8 октября 2026 года.
1: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
2: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
3: И Моры? Он про нас знает.
2: Анимационное приключение «Край чудес». В кино с 10 сентября.
0: Категория 6+.
4: Детское радио.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
6: 0+.
5: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
7: Стал Малькольм думать. Думал и I came up with it. То есть придумал и позвал маленького Мука. «Не-не-не-не-не», — сказал маленький Мук. «Холодно в этой вашей Шотландии, а туфли-скороходы у меня на босу ногу надеты».
5: «Оле-оле-оле!»

0: Реклама.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячак. Что такое ветер? Движение воздуха, скажете вы. И, конечно, будете правы. Но, оказывается, не все так просто. У каждого ветра свой характер и даже свое собственное имя. Писатель Анастасия Сушкова решила как-то узнать о ветрах все, что только возможно. Кинула клич и, представляете, получила в ответ 13 писем. Ей написали Бриз и Бора, Мистраль и Фен, Сирокко и Зефир, Южак и Хамсин, Чинук, Сарма, Самум, Пассат и Муссон. Она собрала все эти послания и составила из них книжку, которую так и назвала «Ветер в письмах». В ней рассказывается о том, откуда ветры берутся и куда дуют, как их зовут и почему, в чем их особенности и какая от них польза. Вот, например, морской бриз. Это очень спокойный и теплый ветер. Не случайно его имя с французского языка переводится как «легкий». Он гостеприимный, ласковый и заботливый, здоровается с каждым, охлаждает и увлажняет берег и всех его обитателей. А еще он работяга. Помогает морякам подгонять их лодки и корабли к суше. Дважды в сутки морской бриз меняет свое направление. Днем дует с моря на сушу, а ночью с суши на море. Кстати, у него есть два родных брата – лесной бриз и городской бриз. Догадались, где они обитают? А вот знойный Хамсин – полная противоположность морскому бризу. С арабского языка его имя переводится как 50. И именно столько дней после весеннего равноденствия он без устали дует своим жарким, изнуряющим дыханием. Живет он в северо-восточной Африке и на Ближнем Востоке. Хамсин похож на песчаный шторм. Он опрокидывает тонны песка и пыли на города и повышает и без того высокую температуру воздуха на 8 градусов. Именно с ветром Хамсин связано появление миражей в пустыне. А еще существуют ветра, которые называют глобальными. К ним относятся, например, Пассат и Муссон. Пассат дует круглый год и всегда с запада на восток. С испанского языка его имя переводится как «благоприятный для передвижения». Именно Пассат когда-то давным-давно помог мореплавателям открыть новый свет – Америку, Австралию и Океанию. Пассат помогает и пилотам в небе. Они используют его встречные или попутные воздушные потоки для меньшего расхода топлива и повышения безопасности полетов. А еще Пасса – настоящая природная батарейка. Это отличный источник энергии для ветряных электростанций. Но основная его работа – перенос тепла и влаги, благодаря которым формируется климат на огромных территориях нашей планеты. Это всего несколько историй, рассказанных ветрами. Если вы прочитаете книгу Анастасии Сушковой «Ветер в письмах» до конца, то узнаете еще много интересного и неожиданного. Книгу выпустило издательство «Порт сказок» для детей от 6 лет. На сегодня это все. А мне пора в путь. Лечу на поиски новых интересных книжек. В следующий раз обязательно о них вам расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
0: Почитай-ка с книжным червячком.

0: много песен на детском радио.
1: Реклама.
2: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
3: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
2: И получи классный подарок от Растишки.
3: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру.
4: 0+.
5: Растишка уже взрослый. Растишке 25, но просит мам детишки.

0: йогурт, на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
1: Реклама. Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Человек на 90% состоит из воды.
3: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
2: А почему?
3: А потому что он слушает...
4: Детское радио.
2: Не торопись взрослеть.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Доброе утро, Веснушка. Чаю хочешь? Завтрак уже на столе, а ты все никак до кухни не дойдешь.
2: Да я тут у телевизора задержалась, выпуск новостей смотрела. Там такой интересный сюжет показывали. Представляешь, очередная экспедиция на Международную космическую станцию под угрозой срыва.

0: Что ж произошло? Ученые потеряли интерес к изучению космоса? Или космонавтами уже никто не хочет быть?
1: Что ты? Ну как может пропасть интерес к изучению космоса? Просто на МКС, ну, на Международной космической станции, происходит что-то странное. Грузовые космические корабли завозят туда топливо, а оно бесследно исчезает.
0: Может быть, это проделки инопланетян? Или топливо просто испаряется по пути? Ой, да мало ли, какие могут быть причины. Что касается космоса, то там вопросов больше, чем ответов. Даже со сказками все гораздо понятнее.
1: В том-то и дело, Кипитоша, что на МКС множество точнейших приборов и всевозможные камеры наблюдения. В центре управления полетами круглые сутки дежурят специалисты, которые следят за показаниями всех систем. Но приборы и камеры не обнаружили никакого постороннего вмешательства, а топливо бесследно исчезает.
0: Теперь понятно, почему экспедиция на МКС под угрозой срыва. Пока не выяснится причина утечки, космонавтам небезопасно находиться на орбите.
1: Ой, ну как бы мне хотелось хотя бы одним глазком взглянуть, как там у них все это вот устроено. А давай с тобой туда слетаем, ну совсем на чуть-чуть. А вдруг нам удастся разгадать тайну МКС, и мы узнаем, куда же исчезает топливо.
0: Мне не очень нравится твоя затея. Такое путешествие может быть очень опасным. Космонавты – самые бесстрашные люди на Земле. Только они решаются лететь на МКС, а нам там делать нечего.
1: Ну, Кипитоша, это ведь такое приключение! И потом, кроме космонавтов, на МКС уже побывал...

0: видеонаблюдение, вероятно, отключили. Да никто и не узнает, что мы там побывали.
1: Ну хорошо, так и быть. Слетаем ненадолго и сразу же обратно. Приготовься, я как раз только что вскипел. Хватайся за ручку, гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда.
0: Ой, что это? Я парю, как воздушный шарик. Как же это здорово! А еще я похожа сейчас на русалку, плывущую в глубине океана.
1: Это же невесомость, Веснушка. Космонавты очень долго тренируются на Земле, чтобы в космосе легко перемещаться по

0: вытекла.
1: Она не вытекла, а выкатилась, как мячик из-под крышки. Таким мячиком можно сыграть в космический футбол. А как же теперь быть-то с этой водой, а?
0: Надо затолкать этот водяной мячик обратно и чем-нибудь закрепить крышку. И носик закрыть, чтобы вода через него не убегала.
1: Вот, у меня в кармане нашелся кусочек скотча. Собираем воду, закрепляем крышку скотчем, а носик я закрою носовым платком. Готово!
0: Ух, бултых, буль-буль, справились. А я уже стал переживать, как мы домой возвращаться будем. Ну, самое время отправиться на экскурсию по станции. Давай посмотрим, что здесь и как.
1: Ой, мне так хочется посмотреть, какие у космонавтов каюты. Интересно, а кровати у них удобные? Ой, а где ж тут кровати-то? Что-то я их не вижу.
0: Если бы ты внимательнее смотрела передачу о жизни в космосе, то ты бы узнала, что космонавтам кровати не нужны. Вот, смотри, это помещение, похожее на шкаф или душевую кабину,

0: Красивая наша земля. Сколько раз я видела это по телевизору и на фотографиях, но увидеть такую красоту своими глазами – совсем другое дело. Теперь я понимаю космических туристов. Ой, а вот и солнце появилось. Вот это восход!
1: Подумаешь, солнце. Между прочим, на орбите восход солнца можно наблюдать 16 раз за сутки. И твой любимый Новый год космонавты встречают также 16 раз. Каждый раз, когда пересекают часовой пояс. А их как раз 16.
0: Новый год 16 раз? Может быть, и новогодние подарки можно получить аж 16 раз? О, Кипитоша, по-моему, я нашла настоящую космическую еду. Вот это, кажется, хлеб в целлофане. Ну почему такие маленькие кусочки?
1: Хлеб на один укус, чтобы не было крошек. Если космонавт что-то из еды упустит, то кусочки и крошки будут летать по всей станции. Тебе бы понравилось, если бы по твоей комнате летали крошки?
0: Ну кому это может понравиться? Так, а это вот кофе в тюбике. И вот еще сок есть. А в банках борщ, плов и котлеты. Ну прям все как на земле.
1: Да, еда вполне земная. Только вот чайникам совершенно нечего делать в космосе. В условиях невесомости чаю-то по-настоящему и не попить. Да что это, чай из тюбика?
0: Зато когда космонавты возвращаются на Землю, они с таким удовольствием заваривают чай в чайнике, заливая его кипятком из самовара. Об этом самовар Самоварыч рассказывал. Кипятош, ты это слышал? Мне послышались какие-то звуки из глубины станции.
1: Мне кажется, я тоже слышал что-то. Но ведь здесь никого нет. Надо проверить. Возможно, это какие-то приборы. Судя по плану станции, в той стороне находится лабораторный блок.
0: Ой, мне что-то страшно, Кипятоша. Может быть, нам лучше вернуться домой, а?
1: Послушай, мне тоже не по себе, но если мы сейчас вернемся домой, то так и не разгадаем тайну Международной космической станции.
0: А вот и лабораторный блок. Здесь никого нет. И здесь никого. А спрятаться тут просто негде. Одни приборы и никаких укромных мест. Все эти шумы – плод нашей фантазии.
2: Он только что был здесь, закончил свои научные эксперименты и вернулся на Землю. От него всегда столько шума.
1: Ой, кто это сказал? Это только я слышал? Кто здесь? Нет, точно из-за перегрузок у меня начались слуховые галлюцинации.
0: Я тоже слышала. С нами кто-то разговаривает. Но кто это может быть?
2: Никакие это не галлюцинации. С вами говорю я, мышонок Кося. Я живу здесь, в космической лаборатории, и представляю огромнейший интерес для науки.
0: Здравствуй, Кося. Я Веснушка, а это Кипятоша. И о ком ты только что говорил? Мол, он тут был, и вот его уже нет.
2: Я говорил об ученом коте. Когда на станции никого нет, ему разрешается прилетать сюда для проведения каких-то только ему ведомых экспериментов. У него своя собственная научная программа. И кроме того, он поливает растения на космическом огороде и кормит нас, лабораторных животных. А вы-то как здесь оказались?
1: Мы здесь для того, чтобы разгадать тайну Международной космической станции. Нам нужно узнать, куда исчезает топливо, без которого станция не может работать.
2: Тоже мне тайна. Если бы кто-нибудь догадался спросить у лабораторных мышей, куда исчезает топливо, то это ни для кого не было бы тайной.
0: Так ты знаешь, куда исчезает топливо? Ты должен обязательно нам все рассказать, а мы попробуем что-то предпринять, чтобы решить эту проблему. Ведь под угрозой срыва очередная космическая экспедиция.
2: На МКС есть два робота-манипулятора – Декстер и Канадар. К ним повадились летать в гости космические байкеры, живущие на обратной стороне Луны. Байкеры – это путешественники, которые передвигаются на мотоциклах. А у космических байкеров звездоциклы. Вот они по.

0: дружбе и заправляют их звездоциклы топливом. Ближайшая галактическая заправка от Луны не близко. А МКС, вот она, рукой подать.
1: А ну давай, Кося, показывай, где тут эти Декстер и Канадарм. Это они? Эй вы, манипуляторы! Стоят, не шелохнутся, как неживые. А только отвернешься, затеют свои бессовестные манипуляции с топливом. Неужели не ясно, что если не будет МКС, то и вы тогда будете не нужны? Превратитесь в груду бесполезного металлолома.
2: Ну ладно, Кипятош, ну не ругай их так уж сильно. Они ведь даже не подумали, что своими действиями нарушили работу космической станции. Декстер и Канадарм просто хотели помочь друзьям, правда, ребята?
0: Кивают виновато, соглашаются. А вон там потайной кран, через который роботы заправляли топливом звездоциклы байкеров.
1: Надо его потуже закрутить и поставить заглушку, чтобы это безобразие больше не повторялось. А байкеры пусть теперь не ленятся и летают на галактическую заправку.
2: Вот мы и разгадали тайну МКС. Пора возвращаться домой. Но как же нам вернуться, Кипятош? Здесь ведь нет печки. Как мы тебя подогреем? Об этом-то мы не подумали.
0: На станции есть небольшая печка, наподобие микроволновки. В ней космонавты подогревают себе еду. Но она такая маленькая. Туда только консервная банка и поместится. А тебе туда никак не забраться.
1: Я думаю, что для подогрева мы можем использовать солнечные батареи. Вот, как раз и очередной восход солнца. Ну-ка, Декстер, Канадарм, помогите мне. Придвиньте меня поближе.
2: До свидания, Декстер, Канадарм. До свидания, Кося.
0: До свидания. Спасибо, что прилетели к нам на МКС. Теперь вернутся мои друзья-космонавты, и мы с ними опять займемся важной научной работой.
1: Я готов, Веснушка. Какой же неисчерпаемый источник энергии эти солнечные батареи. Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда.

играем каждый день в школе. Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам. Обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

Когда я буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это очень доброе и волшебное слово». А они снова меня спросят: «А кому его нужно говорить?» А я им отвечу: «Всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя».

0: Узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Детское радио.
3: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
4: в гостях у сказки.
5: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
6: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
7: Скоро рассвет, выхода нет.
6: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
7: Спи, моя радость, усни.
6: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
7: Мама, бабушка?
6: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
7: А, ничего себе.
0: Реклама.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Алиса в усадьбе Воронцов. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что
13: роботы бывают жидкими?
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.
15: Когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

добро порой такие чудеса творит, что и науке не под силу. Одним словом, ждет вас трудная дорога, в этом нет сил.

0: Сказка на ночь.
1: Неумойка. Отслужил солдат 3 войны, не выслужил и выеденного яйца, и отпустили его вчистую. Вот он вышел на дорогу, шел-шел, пристал и сел у озера. Сидит, думу думает. Куда теперь мне деваться? Чем прокормиться? К черту, что ли, в работники наняться? Только вымолвил эти речи, а чертенок тут как тут. Стоит перед ним, кланяется.

0: Здорово, служба.
1: Тебе чего надо?
0: Да не сам ли ты захотел к нам в работники наняться?
2: Что ж, служивый, наймись. Жалование большое дадим.
1: А какова работа?
0: И работа легкая. Только 15 лет не бриться, не стричься, нос не утирать и одежи не переменять.
1: Ладно, говорит солдат, я возьмусь за такую работу, но с тем уговором, чтобы все мне было готово, чего душа пожелает.
0: Эх, уж это как водится. Будь спокоен, за нами помешки не будет.
1: Ну так по рукам. Сейчас же перенеси меня в большой столичный город, да кучу денег притащи. Ты ведь сам знаешь, что этого добра у солдата без малого ничего. Чертенок бросился в озеро, притащил кучу денег и мигом перенес солдата в большой город. Перенес, да и был таков. «Вот на дурака напал, — говорит солдат, — еще не служил

0: «Вот на дурака напал», — говорит солдат. «Еще не служил, не работал, а деньги взял». Нанял себе квартиру. Не стрижется, не бреется, носа не утирает, одежи не переменяет, живет, богатеет. До того разбогател, что некуда стало денег девать. Что делать с серебром да золотом? Дай-ка начну помогать бедным, подумал солдат. Начал он раздавать деньги бедным. И направо дает, и налево дает. А денег у него не только не убывает, а еще и прибавляется. Пошла об нем слава по всему царству, по всем людям. Вот так-то жил солдат лет 14. А на 15-м году не хватило у царя казны. Велел он позвать к себе этого солдата. Приходит к нему солдат, не бритый, не мытый, не чесанный, одежа не переменена. «Здравия желаю, Ваше Величество!»
1: «Послушай, служивый, ты, говорят, всем людям добро делаешь, а дай мне хоть взаймы денег. У меня на жалование войскам не хватает. Ежели дашь, сейчас тебя генералом пожалую».
0: «Нет, Ваше Величество, я генералом быть не желаю, а коли хочешь жаловать, отдай за меня одну из своих дочерей и бери тогда казны, сколько надобно». Тут царь призадумался. И дочерей жалко, и без денег обойтись нельзя.
1: «Ну, хорошо, прикажи списать с тебя портрет, а я его дочерям покажу, который за тебя пойдет».
0: Солдат повернулся, велел списать с себя портрет точь-в-точь, как он есть, и послал его царю. У того царя было 3 дочери. Призвал их отец, показывает солдатский портрет старший.
1: «Пойдешь ли за него замуж? Он меня из великой нужды выведет».
0: Царевна видит, что нарисовано страшилище. Волоса всклокочены, ногти не выстрижены.
1: «Не хочу, — говорит, — я лучше за черта пойду».
0: А черт откуда взялся? Стоит позади с пером да с бумагой. Услыхал это и записал ее душу. Спрашивает отец среднюю дочь.
1: «Пойдешь за солдата замуж?» «Как же! Я лучше в девках просижу, лучше с чертом свяжусь, чем за него идти».
0: Черт записал и другую душу. Спрашивает отец у меньшей дочери, а она ему отвечает. «Эх, видно, судьба моя такова. Иду за него замуж, а там что Бог даст». Царь обрадовался, послал сказать солдату, чтоб к венцу готовился, и отправил к нему 12 подвод за золотом. Солдат потребовал к себе чертенка. Все 12 подвод, чтобы сейчас были золотом насыпаны. Чертенок прибежал в озеро, и пошла у нечистых работа. Кто мешок тащит, кто 2... Живой рукой насыпали ваза и отправили к царю во дворец. Царь поправился и начал звать к себе солдата, почитай, каждый день. Сажал с собою за единый стол, вместе с ним и пил, и ел. Вот, пока готовились они к свадьбе, прошло как раз 15 лет. Кончился срок солдатской службы.

0: Зовет он чертенка и говорит: «Ну, служба моя покончилась, сделай теперь меня молодцом». Чертенок изрубил его на мелкие части, бросил в котел и давай варить. Сварил, вынул и собрал все воедино, как следует. Косточка в косточку, суставчик в суставчик, жилка в жилку. Потом взбрызгнул мертвой и живой водою, и солдат встал таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Обвенчался он с младшей царевною, и стали они жить-поживать, добра наживать. Я на свадьбе был, мед пиво пил. Было у них вино, выпивал его по самое дно. Прибежал чертенок в озеро, потребовал его дедушка к отчету.
1: «Что? Как солдат?»
0: «Отслужил свой срок верно и честно, ни разу не брился, не стригся, одежи не переменял». Рассердился на него дедушка.
1: «В 15 лет не мог соблазнить ты солдата! Что даром денег потрачено? Какой же ты черт после этого?»
0: И приказал бросить его в смолу кипучую. «Постой, дедушка!» — отвечает внучок. «За солдатскую душу у меня 2 записаны!»
1: «Как так?»
0: «Да вот так. И задумал солдат на царевне жениться. Так старшие да средние сразу сказали отцу, что лучше за черта пойдут замуж, чем за солдата. Стало быть, они наши». Дедушка оправил чертенка и велел его отпустить. «Знает де свое дело».
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Рукавицы и топор. Умер старик и оставил сыновьям наследство. Старшему избу, среднему корову, а младшему рукавицы и топор. Стал старший сын своим домом жить, средний молоком торговать, а младший топором хлеб-соль добывать, да песни распевать. Много ли, мало ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила молоко корова у ленивого коровника, а рукавицы да топор у родивого мастера хоть весла тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины ладят, мельницы ставят. Младший сын свой дом срубил, свою корову купил. Не иначе, как у него заколдованный саморубный топор, говорит старший брат среднему, давай утащим. Утащили братья топор и велели ему весла тесать, рамы вязать, дома возводить, мосты наводить. А топор не с места. «Видно, не в одном топоре сила», — сказал средний брат. «Давай и рукавицы утянем». Утянули рукавицы. Опять ничем ничего. А младший брат, мастер, новый топор да новые рукавицы купил. Снова стал работать да песенку свою петь. Так поет, только щепки летят. «Выходит, в песне сила», — решили братья. «Давай песню переймем». Стали братову песню перенимать. А песня хоть и проста была, да загвоздиста. Пелось в ней, что остер топор, да не в нем сила. Сказывалось в ней, как на умелых руках холщовые рукавицы трудовой мошной обертываются. Пускай в них денег не густо, зато не бывает пусто. Каждый день новая копеечка появляется, когда мастер старается. Переняли братья песню. Сердцем ее поняли, и хорошо у них дело пошло. Тоже мастерами стали. Веселые песни распевать начали. В три голоса. Артельно. Про топор с рукавицами в песне поют. А руки славят, на верный путь добрых людей песни ставят. Далеко нынче топор пошел, встретишь и не узнаешь. В хитроумные механизмы вышел, голыми руками не ухватишь. Рукавицы нужны, да не тяп-ляп, не домотканные, фабричного качества, ученого ткачества, грамотного покроя, образованного шитья. Вот оно, как дело-то теперь повертывается, ясно?

0: или ясно? Тогда ставь точку на эту строчку, переворачивай листок, давай свисток, и дальше поедем в новую сказку.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Реклама на детском радио.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

Плюшевый мишка, кукла Лариска долго играли с тобой. И лягушонок с рыжей киской не собирались домой. Катя устала, кукла Лариска не слушалась с мишкой опять. А лягушонок с рыжей киской снова мирили ребят.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на Детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители. В эфире программа для вас. Младшее поколение отправляется отдыхать, ну а мы с вами будем проводить время с пользой, искать ответы на главные родительские вопросы. Помогать вам буду я, ведущая Елена Самойлова. Напомню, наша программа предназначена для взрослой аудитории. Всю неделю мы говорим о профилактике простудных заболеваний. Сегодня разберемся, почему теплое питье и полоскание горла – это суперметоды, а вот греть ноги в тазике с горячей водой – не очень. Подробно остановимся на теме самолечения и на том, насколько оно порой бывает опасно. Расскажем о самых вопиющих ошибках родителей. А также поговорим о пневмонии. Почему это заболевание сегодня так часто встречается? Нашим собеседником будет замечательный врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета Павел Бережанский. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: В последнее время, ну, просто сейчас много всяких разных, да, каких-то новых мыслей возникает. Например, говорят, что когда человек болеет, когда у него болит горло, не обязательно завязывать на горлышко шарфик. Раньше даже в мультике, если вспомнить, всегда болеющий ребенок – это шарф на горле. Согреваем больное горло или нет?
4: Ну, если говорить про шарфик, да, то нет, не использую.
3: Почему?
4: Да. Но здесь у меня всегда, знаете, ассоциация с чем появляется, когда приходит иногда в детский сад, у всех на шее висят разные амулеты такие, да, которые... Там еще и чеснок, и еще какие-то вещества, и такой вот, и запах, и все. Это никак не поможет в лечении заболевания. Раз.
3: А в профилактике?
4: В профилактике тоже никак это не поможет. Раздражающий эффект у детей это на слизистую носа воздействует. Ну и все равно и запах, и одежда, все будет вот так вот пахнуть.
3: То есть
4: если
3: чеснок не
4: это,
3: надо.
4: Это, знаете, амулеты, да. Как бы мы в период 2000 лет назад, когда там вокруг статуи скакали, вокруг костров, мы это пережили. Ну, есть современные методы лечения, современные препараты.
3: Но ведь есть горлышко... же устойчивая вера в чеснок.
4: Вообще... Если человек во что-то верит, эффект плацебо никто не отменял. Это работает вообще всегда.
3: А фактически?
4: Не, ну, фактически, конечно, нет. Но сейчас расскажу про плацебо, интересный тоже факт. Скажу просто про шарфик. Действительно, это была история, но это была история, и началась она с того, когда в домах не было тепло. Когда нормальная температура в доме была 16-18 градусов, когда топили печку, когда дети даже, когда горло там болело, приходилось постоянно открывать дверь на, с улицы, этот мороз, все попадало в квартиру, когда вот не было нормальных условий существования. Поэтому сейчас, в 21 веке, это можно вообще смело не использовать. И вот обещал про плацебо сказать эффект. Смотрите, у нас есть плацебо, это когда даем какой-то... Сравниваем с каким-то препаратом, например, но это абсолютная пустышка. Это вот можно дать два стакана, в одном налит препарат, в другом вода. И вот проводили тоже исследование, буквально недавно закончилось у нас исследование большое. Проверяли действие препарата, и когда одна группа получала препарат. И в этой группе там побочных явлений, там, грубо, 2%. Из 100 человек, 2 человека отметили, что болит то-то, то-то. В группе плацебо они получали, грубо сказать, воду. Но самое интересное, они тоже нашли побочные явления. И у них побочные явления даже были больше, чем в основной группе. И этот эффект называется ноцебо. Ноцебо, когда в плацебо находит какое-то побочное явление, когда они почитали препарат, да, и вот психосоматически они вот находят у себя вот эти побочные явления. Такое тоже встречается, и вот в медицине мы это тоже проверяем.
3: Ингаляции. Дышать над картошкой.
4: Слушайте, ну это отдельная тоже такая большая тема, и она очень интересная. Если мы говорим про паровые ингаляции, в принципе, да, там над картошкой кто-то там...
3: Есть ингаляторы.
4: Делают, да. Нет, про паровые ингаляторы, да, не которые мы, не булазеры, не которые с масочкой. В этом случае мы прогреваем только верхние дыхательные пути. Если нравится, смело можно делать. Вопросов нет. Если это бактериальное воспаление, ангина, синусит и так далее, конечно, мы не греем.
3: То есть можно только навредить.
4: Да, если это мы четко знаем, что это вот бактерии, ну, при ангине, и раньше тоже никогда не грели, поэтому вот этот момент не забываем. А если это ингаляции, которые вот современные, да, где мы препарат капаем и начинаем дышать, к сожалению, это большая проблема, потому что сейчас небулайзер есть у всех, в каждой семье, у кого-то даже и не один, и чуть какой-то кашель, чуть какая-то проблема, сразу нам этот препарат когда-то помогал, давайте мы вам и сейчас мы им тоже подышим. Во-первых, у нас не так много препаратов, которые мы можем использовать в ингаляторах. И эти препараты имеют четкое показание. Ну, например, ипротропиум бромид плюс фенотерол. Ну, больше известен, там большое количество этих препаратов, но мы их используем для того, чтобы расширить бронхи. Это когда обструкция, значит, когда проявление бронхиальной астмы. Но мы очень часто видим, что родители на любой кашель начинают его назначать. У нас есть противовоспалительные препараты, их тоже огромное количество. Чаще это ингаляционные гормоны, их много. И родители тоже на любой кашель начинают их назначать. Но ладно, еще простительно бывает, когда они вот сами вот назначили эти препараты. Но у меня есть топ-10 вообще того, чего родители добавляют в ингаляторы. И буквально, ну, вот недавно в телеграм-канале тоже эту историю писал. Там топ-3 выделили. Вообще, насколько пытлив ум современного человека. Но первое место вот среди всех, чем нельзя вообще в принципе делать ингаляции, вот в первое место он нас занимает отвар из борщевика. Родители насушили борщевика, насушили, да, его, ну, он же хороший, так, воспалительным эффектом, да, и как раз разбавили водой и дали ребенку, получили ожог. На втором месте это марганцовка. Марганцовка и череда почему-то, она запрещена к продаже, но до сих пор люди ее везде находят. Марганцовку детей купают в марганцовке, в ингаляторы добавляют марганцовку. Она же противовоспалительная, поэтому, опять же, видим большое количество проблем. Третья была такая история, что ингаляцию делали не от кашля, а для того, чтобы стимулировать организм. Ну вот даже боюсь представить, с чем можно вот сделать ингаляцию. С кофе. Они намололи кофе, залили это все водой и дали подышать. Это подросток 14 лет. У него ОГЭ ему предстояло.
3: Может быть, было проще просто чашку кофе ребенку дать, если
4: ну, чтобы поступить, потому что прочитали в интернете, что через ингаляции препарат усваивается на 90% лучше, чем пить через желудок. Ну, действительно, усваивается-то лучше. Вот. И таких у нас есть топ-10. Чего только не мешает
3: в ингаляторах. С ребенком все в порядке в итоге, с подростком?
4: С подростком, да, но там была еще более интересная история, чтобы стимулировать. Они не только через верх давали ингаляции, они еще делали ему клизму с кофе, чтобы стимулировать развитие нервной системы. Но, к сожалению, такие истории тоже бывают.
3: Ну, родители, да, иногда могут.
4: Да, да, иногда. Ну, вот он попал к нам в больницу как раз тем, что ему тяжело дышать. У него получилось такое аллерготоксическое поражение верхних дыхательных путей. Просто немножко появилось воспаление, и бронхи сузились, тяжело дышать. И вот с этой историей он попал к нам в больницу, и все это
3: рассказал. Казалось бы, в принципе, общеупотребимый продукт, но неправильно использован.
4: Да. Поэтому используем только те препараты, которые показаны. И очень важно, смотрите, вот тут родители должны тоже понять.
3: Ингаляция, наверное, вообще такая штука, что без доктора не стоит,
4: да, особенно небулайзером
3: заниматься.
4: Да, потому что если мы ребенок дышит, вот берем вот небулайзер, да, масочку к нему прикладываем, мы для чего делаем ингаляцию с ним? Чтобы препарат попал в самые нижние отделы легкого, в самые нижние. Потому что если это верхний дыхательный путь, он нам не поможет никак. И самые нижние. И когда ребенок спокойно, вот мы ребенка посадили, дали маску, он дышит, до самых нижних путей доходит только 5-10% препарата. Все остальное оседает на трубочке, в маске, в верхние дыхательные пути, в ротовой полости. То есть 5-10% уж попало только вниз.

0: А если ребенок капризный, и то есть папа сажает к себе на руки, ногами зажимает ноги, рукой зажимает руки, чтобы не ширился, и мама пытается этой маской попасть, только 1-2% попадает туда-вниз. Поэтому всегда очень четко следуем назначению врача и очень четко используем только те препараты, которые можно. Потому что у нас часто бывает, что родители уменьшают дозировку самостоятельно. Говорят, ну помогает, а что поменьше не дать? Назначается четкая
1: зачем
0: дозировка.
1: Зачем лекарства?
0: Да, для того, чтобы как раз до нижних отделов это все дошло. Если это верхние дыхательные пути, ни в коем случае не используем небулайзеры. Они не помогут, они для этого не созданы.
1: Так, хорошо. Но вот кашель это очень часто, в принципе, такая большая проблема. Ребенок может кашлять. Родители то попробовали, еще попробовали. Тем более, что у нас сейчас действительно родители часто ищут совет не у докторов, а в интернете, да, а там сколько хочешь их. А ребенок все равно продолжает кашлять. Кашель нельзя вообще лечить самостоятельно? С ним обязательно надо идти к доктору?
0: Угу. Но если это ребенок до 3 лет, любой кашель обязательно согласуем лечение с доктором. Проблема в том, что причин развития кашля их очень много. Понятно, что на слуху то, что у нас кашель вызывается заболеваниями легких, там и горла, да, например. Но это чаще на слуху. На самом деле кашель имеет тысячи, больше тысячи, огромное количество причин. Кашель может быть, во-первых, разный. У нас есть острый кашель, затяжной и хронический. Острый кашель – это до 3 недель. Хронический кашель – это более 8 недель. Это угу. Вот первое, чтобы понимали родители, когда приходят к врачу, что до 21 дня – это нормальное острое течение заболевания. Второй момент, что у детей младше 4-5 лет кашель не выполняет санационную функцию. Санация – это то есть очищение дыхательных путей. Почему человек кашляет? Потому что он вдохнул, или воспаление, или частичка, или вирус, или бактерия попала на слизистые, появилось воспаление, образовалась слизь, ее стало чуть больше, и человеку надо ее выкашлять. Кашель – это защитный рефлекс организма. Вот. Но у детей до 4-6 лет кашель не выполняет этой функции, потому что дети кашляют, конечно, но выкашлять вот эту всю мокроту, все вот эти вещества, которые попадают, они не могут, потому что не хватает силы кошлевого толчка. Только кашель нормальную функцию выполняет после 4-5-6 лет.
1: А до 4-5, получается, только микстурками какими-то можно лечить, правильно?
0: Помочь. Обязательно ребенку надо помочь, но с микстурками всегда очень аккуратненько.
1: Сейчас к даже, доктору
0: да,
1: за рецептом.
0: Сейчас, да, вот расскажу моменты. Смотрите, ребенок, например, до 3 лет, если он заболел, перенес любую инфекцию дыхательных путей и сохраняется кашель, в норме он может сохраняться еще до 21 дня. Угу. Это норма, если сверху там не наслаивается какая-то другая инфекция. Второй очень важный момент, учитывая то, что ребенок не может выкашлять, мы ни в коем случае не должны использовать препараты, которые называются муколитики. Муколитики, то есть это разжижающие препараты. И так он маленький ребенок, так ему тяжело выкашлять. А если мы будем все разжижать, вот эта мокрота с бактериями, с вирусами будет стекать вниз в легкие, ребенок не выкашляет. И у нас академики очень любят такое выражение, как синдром заболоченных легких. Вот мы и получим синдром заболоченных
1: то
0: легких.
1: То есть обратный эффект.
0: Да, на который будет наслаиваться бактерии, развиваться пневмония и так далее. Поэтому препараты именно муколитики самостоятельно у детей до 3 лет, но ни в коем случае не назначаем. И вообще всегда обращаемся к врачу, потому что причин очень много. Очень-очень. И вот, наверное, одна из причин частых тех детей, которые долго кашляют. На первом месте это инфекция, раз. А на втором месте это гастроэзофагеальный рефлюкс. То есть, когда у нас есть небольшая отрыжка, изжога, когда пища желудочного содержимого попадает в верхние дыхательные пути. Это на втором месте. Это 40% детей, которые кашляют очень долго. Поэтому, если есть затяжной или хронический кашель, обязательно... В первую очередь, педиатр, гастроэнтеролог, пульмонолог. Все, 3 причины кашля – это бронхиальная астма, затяжная, может быть, аллергия, затянувшаяся инфекция или гастроэзофагеальный рефлюкс.
1: Вот. Угу. Есть еще какая-то причина, третья, может быть, часто встречающаяся?
0: Если говорить про кашель, да, у нас есть психогенный кашель. Угу. Ну, своя клиника. У нас есть кашель при различных аутоиммунных заболеваниях. При заболеваниях сердца у нас есть кашель. Есть кашель, который вызван поражением, например, желудочно-кишечного тракта, да, потому что там может быть обильное газообразование, воспалительный процесс. Все будет немножко увеличиваться в объеме и будет сдавливать, как раз давить на диафрагму, диафрагма будет немножко сдавливать легкие. И тут может быть кашель. Очень часто, наверное, самая такая тоже частая причина – это постназальный затек. Это когда есть заболевание носа, по сути, да, насморк, ринит, синусит, и от этого ребенок кашляет. Хотя в легких все может быть чисто, и кашляет он чаще когда? Когда наступает вечер, ложится горизонтально с

0: спать, или там под утро, когда вот начинает все сзади стекать, и начинается вот это вот все клинически проявляться. В этом случае, конечно, мы обращаемся к лор-врачу. Потому что если это кашель при инфекции, этот кашель будет целый день, а не только в ночное время или только там с утра. Если это вот постназальный затек, это рефлюкс, это обычно вечернее время. Ну и важный момент тоже, это как физиология, наверное, ребенка. Кашель у детей всегда увеличивается в горизонтальном положении. Обычно родители так и говорят, да целый день бегал, все хорошо, а вот 9 вечера наступило, посмотрели спокойной ночи малыши, да, пошли спать, и он начал кашлять.
1: Это мешает спать.
0: И они, да, если мешает спать, еще это терпеливые родители. А еще бывает, они начинают в 9 вечера искать врача, ехать на скорую, в приемный покой, чтобы послушали ребенка. Это физиологически, потому что если ложится ребенок горизонтально, в малом кругу кровообращения, там от сердца на сосуды отходит, увеличивается давление. А это давление как раз вызывает то, что отек в легких происходит сильнее. Это раз. А во-вторых, по-другому работает та самая вегетативная нервная система. Когда человек начинает ложиться спать, она расслабляется. А когда расслабляется, сосуды становятся шире. А из-за того, что они стали шире, в организме, вот в легких выделяется больше вот этой вот слизи, как раз через, ну, бронхи проходят, и слизи становится больше, и человек начинает кашлять. Вот такая вот взаимосвязь. Поэтому если это вечернее время, как момент для профилактики, это полусидячее положение. Подложить побольше подушек ребенка и совсем горизонтально не класть его.
1: Угу. Есть такое ощущение, что в последнее время и дети, и взрослые стали чаще болеть пневмонией. Есть такое? Или это просто стало больше информации?
0: Ну, здесь у нас есть, как всегда, палка о двух концах. Да? Первое, что у нас... Почему стало чаще пневмония встречаться? Первое, это лучше стала диагностика. Она стала более доступной, особенно после ковида. Потому что раньше у нас не было ни КТ, ни рентгенов. Если мы говорим про крупный город, да, вопросов нет, это было всегда. Но если взять какую-то ЦРБ, сельскую амбулаторию, небольшую ЦРБ, не было ни рентгенов, ни КТ. Сейчас они есть практически везде и доступность. Поэтому да, раньше иногда за диагнозом там острый бронхит бактериальный скрывалась, например, та же самая пневмония. Это первое. Это положительная тенденция в этом случае. А вторая такая тенденция – это вакцинация. И вот здесь есть тоже некоторые нюансы. У нас есть вакцинация от пневмококковой инфекции, которую детям делают после 2 месяца. И взрослым, кому 60+, обязательно тоже надо проводить
1: вакцинацию. У детей она входит в календарь.
0: Да, это обязательно. И она защищает от 15-20 пневмококков. Это как раз те самые бактериальные агенты, которые чаще всего вызывают течение пневмонии. И что мы получили сейчас? Большое количество людей, к счастью, привито этой вакциной. И на фоне этого уже вот выросло поколение, кому сейчас там 8-13 лет, да, вот в этот период, количество типичных пневмоний стало исчезать. То есть пневмококковая инфекция, если раньше, грубо, из 2000 детей, которые к нам поступают в отделение, примерно 1000 была с пневмококковой пневмонией, а сейчас это 200-300 человек всего лишь в год. Но, опять же, это типичный пневмококковый, потому что вакцинирован. Это хорошо, потому что пневмококки – это тяжелые патогены и действительно дают очень много осложнений. Но на фоне этого, когда мы одно что-то стали опускать, у нас открыло глаза, раскрыло, да, все, что можно, патогенная флора, такая как микоплазма и хламидия. И мы слышали, да, и в этом году, и в прошлом году про микоплазменную пневмонию. Вот. И, к сожалению, микоплазменной пневмонии становится больше. И почему мы ее ставим больше? Потому что, во-первых, пневмококков нет, а во-вторых, она имеет такое затянутое течение, то есть микоплазменную инфекцию сразу установить сложно. Она развивается, если наша типичная пневмония 2-3 дня, все, пневмония, на рентгене мы все увидим. Микоплазменная инфекция, надо, чтобы неделя-полторы прошло, чтобы мы на рентгене увидели хотя бы такое вот облачко или тень. Потому что пневмококковая инфекция, смотрим на рентген, это плотный очаг, прямо вот такой белый. А микоплазма – это вот облачко, туманность такая небольшая. Это 1,5 недели.
1: Но от этого она не менее вредоносная.
0: Да, ее сложнее диагностировать. Это раз. Во-вторых, она начинается нетипично. Легкие, сухие подкашливания. Появляется мышечная боль. Появляется такая жалоба, как тяжело вдохнуть при вдохе. Ну, такие невыраженные жалобы.
1: Скорее на грипп похоже.
0: Да, да, ну, да, вот на какую-то вот инфекцию, ну, не подумаешь. Но когда это идет неделю-полторы, тогда люди обращаются уже к врачу. Первыми симптомами редко кто приходит сразу. И на фоне этого мы как раз видим, что это затянувшаяся инфекция, которая переросла как раз пневмония. Из-за этого пневмония как раз и увеличивается в количестве среди других, наверное, диагнозов. Вот это две такие.

0: таких больших причины. И третья есть причина, что я уже сказал, что хорошо, когда у нас люди вакцинируются, а есть люди, которые не вакцинируются. И это большая проблема, потому что мы сейчас видим не только всплеск пневмонии, да, отдельно, мы видим всплеск кори, который просто вот шагает по стране. Корь, между прочим, сопровождается также течением пневмонии, тяжелым пневмонией, это осложнение кори. Мы видим большое количество коклюша, который также сопровождается течением пневмонии. Мы видим гриппозную пневмонию, когда не прививается. Гриппозная пневмония, к сожалению, имеет летальность больше 60-80%, когда это развивается. По сути, это просто вот распадается легкий, и помочь, к сожалению, при вирусном поражении легких гораздо-гораздо сложнее. Даже используя препараты по миллиону там, за одну капельницу и так далее, шансов 50 на 50. Поэтому от вирусных пневмоний, поражений легких, защититься гораздо сложнее. Поэтому тоже не стоит забывать. Но вот, к сожалению, вот коревые пневмонии, мне кажется, лет 10 мы их не видели, а вот за последний год, ну, очень часто встречается. Это вот такая вот статистика появилась.
1: Как не пропустить появление такой пневмонии?
0: Ну, если мы говорим про типичную, наверное, да, пневмонию, первые симптомы, они такие классические. Это проявление интоксикации. Это слабость, утомляемость и повышение температуры. Есть нюанс, что дети до 6 месяцев не температурят вообще. У них может быть очень тяжелый инфекционный процесс, а температура никак не будет выражена. Вот, вот это для себя надо знать. Второй симптом важный – это появление клинических проявлений. Это кашель, боль за грудиной, это невозможность сделать глубокий вдох, это, когда мы смотрим на пациента, отставание грудной клетки одной стороны от второй, например, при акте дыхания. Одна широко расширяется, другая меньше. Если это есть, пневмония. И дальше идет два у нас таких клинических, лабораторно-инструментальных подхода. Следующий момент – это общий анализ крови. В нем мы видим воспалительные изменения, высокий лейкоцитоз. И следующий момент – это рентген. Без рентгена в Российской Федерации поставить диагноз пневмонии нельзя. В других странах можно сделать, да, клинически. В России по клиническим рекомендациям только если есть рентгенологическое подтверждение. Все, вот четыре пункта, которые должны быть для постановки диагноза пневмонии. Но первое – это интоксикация и нарушение со стороны дыхательной системы.
1: То есть родителям нужно вызвать врача, если...
0: Тут вопрос, да, стоит про врача, про скорую помощь, да, или...
1: Ну,
0: тут...
1: вообще обращаться, да. Бежать к доктору.
0: Да. Если...
1: И вызывать ли скорую помощь, да. Потому что сейчас ведь, ну, изменилась система вызова врачей на дом.
0: Да, но в разных регионах где-то еще сохранены какие-то такие подходы к терапии со стороны скорой помощи, но очень важно, что первый, наверное, акцент, что скорая помощь – это вот скорая и экстренная помощь. То есть это есть жизнеугрожающее состояние или состояние, которое в течение суток могут угрожать жизни. И есть четкий перечень, когда надо вызывать. Потому что, к сожалению, вот буквально вчера смотрели статистику, 50% только скорая и неотложная помощь. Остальные вызовы – это такие придуманные, чуть-чуть от лукавого, чуть-чуть голова болит, нога и так далее.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы подошло к концу. В следующей программе мы снова встретимся с нашим экспертом, врачом-педиатром, аллергологом, иммунологом, доктором медицинских наук, профессором кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета Павлом Бережанским и продолжим разговор о том, что мы, родители, должны делать, чтобы наши дети были здоровы. Поговорим о дыхательной гимнастике, которая поможет детям хорошо себя чувствовать, а мамам и папам похудеть, а также о том, чем опасно чрезмерное увлечение компьютерами. Оказывается, кроме всего прочего, гаджеты могут вызывать еще и аллергию. Не пропустите 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает...
0: важно.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

Sexy Spät.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно. Засыпаем.